0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скроллия. Каждую

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800. Яркие летние хиты на Бим-радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: только нет атамана.
1: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2 930 800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: День рождения старого еврея. Гости его поздравляют.
2: Соломон Маркович, здоровья вам, долголетия, долгих лет, чтобы дожили до 100 лет.
3: Так и мне сегодня 100 лет есть.
2: Ну тогда хорошего вам дня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: На территории норвежского городка Лонгир, расположенного на острове Шпицберген, законом запрещено умирать. Связано это с тем, что в условиях вечной мерзлоты погребенные тела не разлагаются, а привлекают внимание белых медведей. Поэтому всех тяжело больных отправляют в другие части Норвегии. А если смерть все-таки была зафиксирована в Лонгире, хоронить покойника придется все равно в другом месте.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashto.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в эту минуту с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, извилистая дорожка в итоге приведет вас куда надо, может и с опозданием, но зато внешний вид будет идеальным. Тельцы, сейчас вы готовы руководить, вдохновлять и вести за собой. У вас все прекрасно получается. Близнецы, вы будете испытывать временную неуверенность в себе, возможны колебания в связи с элементарным эмоциональным непониманием. Раки. Отдайтесь воле случая. Масса приятных впечатлений вам гарантирована, если вы сумеете внимательно слушать интуицию. Львы, звезды не запрещают вам забыть о других делах ради личной жизни. Девы, вероятно, вы будете иметь дело с чем-то абсолютно новым, требующим полной отдачи до самозабвения. Весы, в этот день уровень эмоциональности может быть завышенным. Успокаивайте себя мыслью, что жизнь скоро наладится, а люди станут добрее. Скорпионы, по возможности оставьте желание тратить деньги до лучших времен, хотя бы до завтра. Стрельцы, у вас будет наблюдаться невероятный эмоциональный подъем, который можно будет направить на нужного человека. Козероги, вам сейчас никак нельзя бездействовать. Используйте стабильную поддержку своей интуиции. Водолеи, на носу какое-то нестандартное событие. Очень вероятно, что оно станет причиной некоторых изменений. Рыбы. Это день мощной энергии и дополнительных сил. Откуда они у вас появятся, это пока загадка. Каждому знаку зодиака желаем счастливого случая.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 по 5 июля Казань станет площадкой чемпионата России по шоссейному велоспорту. Кульминацией станут групповые гонки 4 и 5 июля прямо у Казанского Кремля. Гостей ждет насыщенная программа. Фан-зона, мастер-классы и концерт. Попасть на мероприятие можно бесплатно. Для повышения качества психологической поддержки учащихся в России предлагают увеличить численность психологов в образовательных учреждениях и обеспечить службу дополнительным финансированием. В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке абрикосов. Не стоит брать плоды с поврежденной кожицей. Через дефекты в мякоть могут попасть другие вредные микроорганизмы. Сморщенная кожура – признак долгого хранения и потери влаги. Также лучше отказаться от фруктов с помятостями, темными или зелеными пятнами. Первые сигнализируют о начале порчи, вторые – о том, что плод сорвали раньше срока и он уже не дозреет. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на BeamRadio. Подъем татарстанского масштаба.
3: Ladies and gentlemen, доброе утро всем, мужчины, женщины, парни, девушки, кызлар, малайлар.
4: Oh, yes, yes, yes, yes, yes.
3: Ирляр, хазынлар, хайрли, доброе утро, ребята. У нас понедельник сегодня, 29 июня сегодня, 7 часов 2 минуты у нас прямо сейчас, а это означает, что ближайшие 3,5 часа пройдут, ну, просто изумительно, я вас уверяю, это лучшее время в нашей с вами жизни. Мы работаем для того, чтобы вы улыбались, а вы улыбаетесь, потому что мы работаем. Вот, смотришь, такая синергия у нас, между прочим. Так что, дамы и господа, с огромным удовольствием мы хотим представить вам, ну, для начала, шоу. Пожалуй, самое лучшее шоу утреннее на планете Земля и, возможно, даже в нашей Солнечной системе, возможно, даже в галактике, во Вселенной, ну и, возможно, вообще за все время существования Вселенной как таковой. Дамы и господа, с вами... Ну, давай еще раз. Лучшее утреннее шоу на планете Земля, как минимум,
5: под названием «Утромены».
3: Доброе утро еще раз.
5: Тан-тан-таран-тан.
3: Напротив меня Фарид Галимов.
5: Напротив меня Альберт Хозяхметов.
3: Дамы и господа, причем у нас вот в конце, помните, было модно, когда это, 10-й был, оф-оф в конце добавлять?
5: Оф-оф,
3: Хозяхметов, оф-оф.
5: Да-да-да.
3: Галимов, оф-оф.
5: Оф-оф, оф-оф. Так, выключено.
3: Такая странная мода была, какая-то непонятная, но окей, было и было. Так, сегодня мы с вами погружаемся в понедельник, сегодня мы с вами будем общаться, сегодня мы с вами будем играть бесконечно, сегодня у нас с вами будет огромное... В общем, все как всегда, между прочим, на самом деле.
5: Конечно.
3: Хочется рассказать вам о том, что сегодня мы... Давайте так, немножечко пока сюрприз вам дадим. Немножко сюрприз дадим.
5: Вообще ничего
3: не расскажем, представляете?
5: Все, не будем.
3: Давайте просто вам немножечко вот наперед. Давайте, смотрите, вот в конце этого часа что нас ожидает с вами? В конце этого часа нас с вами ожидает утромань.
5: Игра.
3: Опять?
5: На деньги даже.
3: Задавать вопросы, отдавать за это деньги. Если, конечно, люди будут правильно отвечать. Кроме того, сегодня нас с вами ожидает, ну, в самое ближайшее время, наше любимое, самое классное начало утра, это, конечно, историческая справка. Потому что, ну, если вы знаете, что это за день, то получается, что вы уже все, вооружены.
5: Ну, как бы да.
3: Да, все.
5: Нам уже он, Вася там говорит, доброе утро, ребят, нехорошего дня, личного эфира. Спасибо, Вася.
3: Эх, Вася. А кроме того, еще...
5: Чупа, нам еще пишет тоже, смотри-ка.
3: А у нас, кстати, игра будет в этом же часе, буквально, наверное, сразу после исторической справки. Мы поиграем, мы из 90-х, в общем, мы будем разыгрывать пригласительный.
5: А, да, у нас же игра будет.
3: Вечеринку. Да, там еще Альберт Ботанин будет ведущий. В общем, все расскажем чуть-чуть попозже. И, собственно говоря, ну что, пойдем мы прямо сейчас в сторону... Ну, у нас еще бизнес-рубрика сегодня.
5: В сторону дома.
3: У нас еще бизнес-класс будет. Бизнес-класс обязательно слушайте, будет крайне интересно. Так, все, друзья мои, надо готовить историческую справку, надо вас радовать, никаких отрывных календарей, ничего не надо, мы вам сейчас сами все расскажем. Поэтому мы пойдем, а вы, собственно говоря, дождитесь, там маленькая такая коротенькая песенка и маленькая такая приятнейшая реклама. Так что всем
5: точно.
3: Доброе утро!
5: Доброе утро!
2: Утромены на BeamRadio. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на BeamRadio.
4: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
6: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
7: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
8: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
7: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
10: 18+.
11: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани «Деревенька».
12: Парищик Артур на связи. В «Деревеньке» новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
13: Попали в ДТП или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров.
2: Так, что вы принесли? Прошу уволить меня по собственному желанию с должности генерального директора ОАО «Газпром». Извините, но вы же у нас не работаете.
1: Вы, главное, увольте. А уж с такой записью в резюме я себе работу найду.
3: Шоу «Сипелявых».
4: Шоу «Сипелявых».
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
7: Историческая справка.
8: Доброе утро всем любителям исторических справок. 29 июня сегодня. Давайте немножко большую разминку сделаем. Давайте вот. Вы же там вот сидите уже, явно же нас смотрите. Ну, вот за рулем, наверное, сидите. Вот заулыбались немножко. Да, заулыбались. Вот же, вижу я.
9: Предпоследний день июня, прикинь.
8: Да, ребятоньки. Поэтому вот сейчас, смотрите. Вот я вас сейчас научу вот одному простому движению, как вас сильно упростить вашу жизнь. Вообще, надо даже молчать. Ничего не надо делать. Значит, смотрите. Вам надо сейчас голову вот так вот направо повернуть, как бы, да? Ну, как бы подбородок в сторону правого плеча, да? Вот посмотреть направо, и вот так вот посмотреть налево, точно так же, да? И потом просто повторять очень часто эти движения. Понимаете, когда вас спрашивают какую-то идиотскую задачу, например, на работе, просто вот так делать, и все. Направо-налево, направо-налево, понимаете? И как бы и можете еще приговаривать. Не-не-не-не-не-не, вот так вот можете делать. И все у вас будет хорошо, поверьте. Поверьте. Вот мы бы, если бы мы так не делали, мы бы вообще никогда не... Может быть, до сюда не дошли бы, если честно. Вот такие вот дела, слушайте. Ну все, надеюсь, помогли всем, получается-то.
9: Да, да.
8: Вот. Ну и тогда давайте сделаем так. У нас сегодня мощно распланированный день, поэтому начнем. 29 июня. Праздники сегодняшнего дня. С них начнется историческая справка. Погнали. Сегодня день партизан и подпольщиков в России.
9: Нифига себе.
8: Это памятная дата, приуроченная к 29 июня 1941 года. Совнарком СССР и ЦК ВКПБ выпустили директиву о создании партизанских отрядов. Между прочим, партизанские отряды сколько держались в Беларуси во время Великой Отечественной? Сколько держались?
9: Сколько они сделали?
8: Невероятно.
9: Сколько составов спустили они под откосы фашистских?
8: Это замечательно. Если честно, у нас, вот смотрите, за мужество и героизм более 311 тысяч партизан наградили орденами и медалями. Это пока войска шли вперед, тут еще, ну, те, кто оставались здесь в тылу, или еще пока войска не доходили, партизаны жестко там держали. Ну, невероятно. Из них 248 человек получили звание Героя Советского Союза, что, как бы, извините, пожалуйста.
9: Да. И, круто, круто, круто.
8: Да, и некоторых вот еще во времена, когда я сам поздравлял, ездил ветеранов вместе с одним из, ну, вместе с Кировским и Московским районом города Казани. Мы там очень часто бывали, мы тоже с партизанами нет-нет, да и встречались. Это, конечно, прекрасное, невероятное. И даже по ним не скажешь, такие добрые дедушки очень улыбались, были довольны, концерт. А тут потом узнаешь их прошлое на Великой Отечественной и думаешь, ничего да, себе, вот ничего, это да.
9: Да, да, да.
8: А там и не знал, что это настоящий герой.
9: Знаменитый фашистский мальчик. Партизаны, сдавайтесь!
8: Да, наши не сдаются.
9: Да.
8: День кораблестроения в России сегодня. Профессиональный праздник отмечает
9: кораблестроители, даже правильно сказать.
8: Ну,
9: поздравляю,
8: кстати, да, да, между прочим, абсолютно правильно. Короче говоря, 1667 год. Указ царя Алексея Михайловича, по его указу, начали строить первый российский военный корабль. Назывался он фрегат «Орел». Знаменитый. Далее, значит, пошло-поехало, и предприятия, и крупные центры разрастались. И на сегодняшний день это Санкт-Петербург, это Северодвинск, это Нижний Новгород, Калининградская область. Но у нас пока небольшое такое вот судостроение небольшое.
9: Как говорил этот Мартиросян, о, Орел!
8: Да, было такое. День учреждения фонда Нобеля сегодня. Ну, фонд Нобеля, наверное, знаете, изобретатель динамита Альфред Нобель. Он, собственно, заработал деньги и после этого создал фонд. И доходы этого фонда направляет на премии тем, кто принес наибольшую пользу человечеству. Это происходит с 1900 года. Вот сегодня, собственно, у них праздник. Всемирный день борьбы со склеродермией.
9: Что это вообще?
8: Это редкое аутоиммунное заболевание. Поражает соединительную ткань и внутренние органы, между прочим. получен. И там такая, знаешь, болезнь такая, она от болей в суставах и мышечной слабости до поражения даже легких, почек или сердца. Ну, такой сбой медицины. Почему дает такой сбой медицины, пока точно сама не знает, встречается примерно у 1 из 10 000 человека. Это, кстати, довольно-таки часто, на самом деле.
9: Это очень много.
8: Надеемся, что когда-нибудь все это вылечат окончательно, и все нам будет счастье.
9: Международный день тропиков сегодня. Вот глобальный вообще экологический праздник под эгидой ООН.
8: Да, да. Я вот это вообще, я все детство слышу. Я прям тревога была, потому что показывали вот эти вот леса в Южной Америке.
9: Когда вырубали там бесчадно, да.
8: Да, мол, вот здесь вот был лес, вот сейчас, мол, тут пустое все, и мы все, скорее всего, задохнемся и умрем очень скоро. А потом ученые сказали, ну, вообще-то весь кислород практически, который у нас присутствует в воздухе, который нам очень нужен, больше всего из океана добывается. Там такие маленькие такие существа, маленькие водоросли, они там очень сильно выделяют. Дермий!
9: Что это вообще?
8: Это редкое аутоиммунное заболевание. Поражает соединительную ткань и внутренние органы, между прочим. И там такая, знаешь, болезнь такая, она от болей в суставах и мышечной слабости до поражения даже легких, почек или сердца. Ну, такой сбой медицины. Почему дает такой сбой медицины, пока точно сама не знает, встречается примерно у 1 из 10 000 человека. Это, кстати, довольно-таки часто, на самом деле.
9: Это очень много.
8: Надеемся, что когда-нибудь все это вылечат окончательно, и все нам будет счастье.
9: Международный день тропиков сегодня.
8: Вот
9: глобальный экологический праздник под эгидой ООН.
8: Да, да. Я вот это вообще, я все детство слышу. Я прям тревога была, потому что показывали вот эти вот леса в Южной Америке.
9: Когда вырубали там бесчадно, да.
8: Да, мол, вот здесь вот был лес, вот сейчас, мол, тут пустое все, и мы все, скорее всего, задохнемся и умрем очень скоро. А потом ученые сказали, ну, вообще-то весь кислород практически, который у нас присутствует в воздухе, который нам очень нужен, больше всего из океана добывается. Там такие маленькие такие существа, маленькие водоросли, они там очень сильно выделяют это все. И я такой, так, а

0: детства слышу. Я прям тревога была, потому что показывали вот эти вот леса в Южной Америке.
1: Когда вырубали там бесщадно, да?
0: Да, мол, вот здесь вот был лес, вот сейчас, мол, тут пустое все, и мы все, скорее всего, задохнемся и умрем очень скоро. А потом ученые сказали, ну, вообще-то, весь кислород практически, который у нас присутствует в воздухе, который нам очень нужен, больше всего из океана добывается. Там такие маленькие такие существа, маленькие водоросли, они там очень сильно выделяют это все. И я такой, так, а вот это вот в детстве, что это сейчас было? Ну-ка мне кто-нибудь это объяснит, почему я ночами не спал? Ну и самое страшное в детстве, ну, когда...
1: вырубать, конечно, тоже не стоит так много.
0: Ну, это понятное дело. Да. Но, понимаешь, нам, мы же не знаем, как много это что. Это рассчитано государством
1: план. Это вот Сибирь, посмотри.
0: Потому что, ну, слушай, я тебе так скажу. Пока там довырубают все, что есть, у нас тут еще новое вырастет. Понимаешь, и засаживают же его. Там же не просто так это все вырубается. Это у нас где-то в головах осталось, что вырубка леса идет вот так вот. Ну, просто вырубает и все. Не думают об этом. А там есть что? Ну, лесхоз татарстанский. Вы что, забыли гимн? Главная наша задача защитить наш леса, держать оборону твердо от начал и до конца. Вы что, не помните, что на такие вещи
1: защитить наши бешеные леса?
0: Да, хотя бы вылечить ее сначала, если есть возможность. Что вообще сегодня отмечается в других странах? И такие необычные праздники сегодня. День фотоаппарата, потому что Луи Дагер изобрел в 1839 году и показал его всему миру, этот фотоаппарат. День вафельницы сегодня. Нет, это не день плохой ведущий. Это повод достать старый прибор, устроить хрустящий завтрак. Кстати, первая электрическая вафельница появилась в США в начале 20 века, между прочим. У нас тоже была такая советская, такая мощная, переворачиваешь ее, нас, ну, классно было, вкусно.
1: А сейчас, до сих пор готовят, ну, правда, не электрические такие, газовые, кукмурская вафельница.
0: Ух ты! Ну, кукмурская вафельница как будто бы освободилась место для какой-то женщины низкой социальной ответственности. Ладно, давайте, смотрите, фестиваль
1: грех. Я знал, так скажешь.
0: Это первая ассоциация. Фестиваль «Грек» в Барселоне, это не в честь Греции, это летний крупнейший фестиваль, посвящается он театру, музыке и танцу. Говорят, там очень красиво и круто. Впервые праздновали его в 76-м году, в 1900. На Сейшельских островах День независимости.
1: В Гренаде День рыбака.
0: Пожалуйста. В Армении День памяти Азата Мартиков.
1: В Индонезии День семьи.
0: Вот так.
1: Поздравляем. В Никарагуа День учителя.
0: Отлично вообще. Ну, сегодня их там завалят, наверное, конфетами и цветами. Ну, а мы в народный календарь. Сегодня очень все просто. Тихон Тихий. Ребята.
1: Звучит так, да, как-то погонят. Тихо.
0: И так и говорили, между прочим. По поверьям, в концу июня птицы начинают петь реже. А солнце словно как бы замедляет свой путь по небу. Отсюда и поговорка. На Тихона солнце идет тихо. Ну, а любопытно, что современные астрономы действительно отмечают, к концу июня Земля как бы немного снижает скорость движения по орбите. Как, что это означает? Я не понимаю. К концу июня Земля немного снижает скорость движения по орбите. Но там, наверное, вообще какие-то копейки. Мы же идем все время-то одинаково. Целый.
1: Да время что снижает, когда можешь снижать?
0: Ну, притормозил. Вот так вот.
1: Вьюз пошла так немножко.
0: Кто-то тонну тормоза нажал. В этот день верующие молились святителю Тихону, естественно. Просили облегчить зубную боль, избавить от других недугов.
1: Да, молитва о здоровье, да. Вытряхивание лени. Вот традиция такая была.
0: Я пока вот мы не ушли далеко. Особая молитва вот сохранилась. Давайте вот запоминайте. Святой Тихон, утеши, Господи, болезни, всякие недуги зубные. Вот так вот надо говорить. Да, вот так вот все запоминайте, потому что это дешевле, чем 7 тысяч рублей за зуб.
1: Да, и чем Венера ставить.
0: О, Венера, это вообще. Венера — это новое татарское женское имя же. Есть Венера и Венера.
1: А, Венера?
0: Да, Венера — это очень такая... Ну...
1: Венера Султанова.
0: Да. Так, ну что там, приметы?
1: Что нельзя делать, смотри. Нельзя лениться и долго спать. Мы уже молодцы, долго не спали. Работать с мукой и печь хлеб нельзя. Так, шуметь, кричать, ругаться. И планировать свадьбы и помолвки тоже нельзя.
0: Опа, все сегодня.
1: А, выносить мусор после заката тоже нельзя.
0: Да, вообще, просто хочу и выношу. А что мне сделать, как говорится?
1: Приметы. Если на рассвете легла обильная роса, день выдастся очень жаркий.
0: Прекрасно. У нас сегодня... Я вообще... Кто-нибудь мне скажет, почему в июне запустился конец сентября? Это какая-то ошибка в природе, да? Это кто-то запрограммировал неправильно? Что это происходит? Я что вчера...
1: Сбой матрицы.
0: Что сегодня вообще?
1: 10 градусов, вчера ужас был вчера.
0: Какой-то... дождь. Целый день вчера дождь лил. Целый день
1: просто
0: вчера дождь лил.
1: Просто как будто этот, как будто пульверизатор стоит такие, которые воздух этим паром таким, да, вот водяным.
0: Отвратительно, я считаю. Но зато поливать огород не надо, да, огородники? Молодцы. Какие исторические события произошли в этот день, сейчас расскажем, потому что в 1916 году самолет Боинг выполнил первый полет.
1: О, ничего себе.
0: Вот так вот. Ну, там понятное дело, что это самолет был. Ну, такой и уж понятное дело.
1: О, 110
0: дело.
1: Лет получается?
0: Конечно.
1: Нормально,
0: юбилей.
1: Нормально.
0: Кто, интересно, ведет юбилей Боинга. А в 1922 году Федор Шаляпин отправился на зарубежные гастроли и больше не вернулся в Россию.
1: Ну, вот тебе. Mm-hmm. Вот ты пропустил, кстати, 1917 год. В России на 30% увеличен налог на прибыль капиталистов.
0: Да, это, конечно, были...

0: Интересные времена. Как же капиталисты боялись социализм. О, ребята, даже удалось победить спустя много лет. В 1925 году американский химик Марвин Пипкин подал заявку на патент лампочки с матовым покрытием.
1: Затонировал лампочку, что ли?
0: Ну, получается, что так. Ну да, ну, и рассеивался свет, мягкий свет был такой.
1: Сделал, затонировал и занизил лампочку, заниженную такая, знаешь.
0: Да.
1: Сабвуфер вставил в лампочку.
0: О, и поставил туда еще это, LED-линзы поставил, да. Должна светить как галоген, а светит в итоге прям в глаза и в душу. 1956 год. Мерлин Монро вышла замуж за писателя Артура Миллера. Их брак продлился аж 5 лет.
1: Зачем-то?
0: Зачем? Ну, кайфовали 5 лет. Ты что? Это, наверное, интересный был брак.
1: Артур Миллер.
0: В 1960 году в Лондоне открылся телевизионный центр BBC. Тот самый, который вот теперь вещает на весь
1: вот
0: мир.
1: Вот это зло. Всемирное.
0: Ну, можно сказать, да. В 1973 году первый энергоблок Кольской АЭС, атомной электростанции, первой атомной станции за Северным полярным кругом подключили к электросети.
1: Круто.
0: Он начал генерировать, конечно.
1: О, и также в 73 году концерт Deep Purple в Осаке, в Японии, стал их последним выступлением в классическом составе начала 70-х. Где вот этот Иэн Гиллан, Роджер Гловер, вот этот.
0: Все они.
1: А вновь они воссоединились только в 84-м.
0: Ты представляешь, да, как это вообще круто видеть что-то в последний раз, и ты еще не знаешь, ты даже не понял еще пока ценности, ты поймешь, что это спустя много лет, когда они там уже не тем составом будут выступать и так далее. Удивительная история. О, 2007 год. Apple начала продажи первого iPhone в США. Ну,
1: который
0: говоря,
1: у меня как раз был, такой нелегально возился он там. Мы там какими-то путями делали эти аккаунты тогда. Даже, ну,
0: надо же, 2026 год ничего не изменилось.
1: Ничего не изменилось.
0: Невероятно.
1: Все вернулось на круги своя, да, действительно.
0: Эх, конечно. Ну, понятное дело, что это по-настоящий фурор, полноценный сенсорный телефон, этот форм-фактор, который, собственно, Стив
1: Джобс и продвигал. А ведь он такой крошечный был, вот сейчас в сравнении с нашими нынешними, он крошечный такой был.
0: И, соответственно, потом пошло-поехало, была первая итерация, вторая, потом появилась 3, 3GS, 4, 4S, и пошло-поехало, пошло-поехало. И мы вот дошли до сегодня 17 Pro Max на 2 терабайта.
1: Самый большой.
0: Ничего себе, как говорится. Но понятное дело, что это на самом деле большая веха в истории, закрытая вот у них экосистема своя, куда не пройдет ни один вирус, как они утверждают. Ну, в любом случае, какой бы у вас телефон ни был, на сегодняшний день надо просто помнить одно. Если у вас что-то просят, какие-то коды, какую-то фигню, ничего не отправляйте никогда, шлите лесом. Вот мне недавно тоже звонили, очень сильно там прям нагнали на меня. Мы из московской... Это налоговая, ФНС, Москва, вы что себе позволяете? Вы что, день не оплатили? Я говорю, кто? Че? Я говорю, подожди. И у него прям скрипт рушится. Я говорю, подожди, кто? Москос? Я говорю, а я где живу? Скажите, какой ваш город? Я говорю, а вы куда звоните, женщина?
1: Слышь ты!
0: И она такая, да я... А еще я люблю, когда вот такие номера еще высвечиваются, спам, я люблю представляться, типа, я говорю, майор Хузи Ахметов, слушай. Очень прикольно. Вот. Ну и самое...
1: Генерал ФСБ служит вас.
0: Да, ну и самое крутое, таким людям спрашивают, чей Крым. Это у них сейчас только появилось, ну, что они так говорят, как есть, а раньше они прям у них горело.
1: Ты что, да, вот там так взорвалось, я когда сказал.
0: Ладненько, друзья мои, давайте посмотрим, кто родился в этот день. Итак, сегодня Сергей Витте, государственный деятель Российской империи, министр путей сообщений, на секундочку, министр финансов и председатель Совета министров. Представляешь, ты бы был министром сразу несколько путей сообщений и финансов сразу. Двойной министр. Ничего себе,
1: круто,
0: да?
1: Круто.
0: Да, вот вам Сергей Витте, конечно.
1: Йозеф Рессель в этот день родился. Знаешь, кто такой?
0: Кто?
1: Человек, который изобрел первый в мире пароход с грибным винтом.
0: О, Чилетто. Это грибной тот, винт. Который вот сзади вот эта вот такая штука уже, такая ходит. Или сбоку.
1: Грибной винт уже. Не колеса, а прям нормальный вид, да.
0: А, вон оно что. Слушай, это какое изобретение шикарное.
1: Это круто, австриец. Это его 1793 году родился.
0: Да, с австрийцами вообще такая история. Если они вот хотят рисовать, лучше их не прерывать. Лучше дать им по образованию.
1: Пусть рисует, да, не надо.
0: Но в 1900 году родился Антуан де Сент-Экзюпери.
1: Я на него смотрю как раз тоже, да.
0: Французский писатель, летчик и автор «Маленького принца». Собственно говоря, невероятное произведение. На всякий случай, 18+, читать. О!
1: Который как фанера над Парижем пролетел.
0: Ну, конечно. В 1936 году родился Ризо Габриадзе, простите. Это, друзья мои, важный человек для кинематографа советского и нашего восприятия мира, потому что он сценарист таких фильмов, как «Мимино» и «Кин-дза-дза». Создатель знаменитого театра «Мариан». Марионеток в Тбилиси еще, к тому же. Вот. Ну, и Кин-дза-дза, это же...
1: Да, великие фильмы, да. А что Мимино, что Кин-дза-дза, ну, шикарно же.
0: А как же начальство? Начальство на другой планете живет, родной.
1: Родной.
0: Потрясающе, вообще просто потрясающе. Так, давайте...
1: Как можно жить без цветовой идентификации штанов?
0: Да, это непонятно. Давай ты.
1: Еще один грузин родился в этот день.
0: Давай.
1: Сосо Павлиашвили.
0: Да ты что?
1: Ты представляешь?
0: Ну все, тогда сегодня...
1: Сосо исполняет 62 года сегодня.
0: Помолимся за родителей, или вот как сейчас очень актуально.
1: Я целую ваши руки, сердца целую.
0: Сейчас же горячей воды нет, поэтому помоемся у родителей частного сектора жителей. Спасибо комедиакам за такие прекрасные песни.
1: Точно.
0: В 1972 году родилась Саманта Смит. Это американская школьница. Она стала символом потепления в советско-американских отношениях. Она в июле 83-го 1900 вместе с родителями приехала в СССР после письма Юрию Андропову. А в 1985 году сама Саманта, к сожалению, погибает в авиакатастрофе в США. Представляешь, какая судьба?
1: Сама Саманта.
0: Да, Саманта Смит. Ну, невероятно, конечно, удивительно. Так, ну, в любом случае...
1: Красотка еще родилась, да, что сегодня?
0: Да, погнали вообще посмотрим, кто в этот день, родился и все еще живые. Давайте вот так вот сделаем.
1: Ну да, вот 47 лет, 48 точнее, исполняется кому? Николь Шерзингер.
0: Ой,
1: ну это красотка из Pussycat Dolls.
0: Она до сих пор выглядит потрясающе, можете посмотреть. Но в этот день родился также, давайте расскажем про Сергея Обухова. Это российский игрок в хоккей с мячом, чемпион мира, кстати. Как будто Сергея Обухова в детстве, я, наверное, слыхал, потому что у нас был чемпионат мира по бенди, по хоккею с мячом, в Дербышках причем проходил, потому что у нас стадион «Ракета» была. Вот, а там, соответственно, были ракетовские. Ну ладно, потом расскажу как-нибудь.
1: Сегодня, представляешь, исполнилось бы 33 года тому самому Оливеру 3, который буквально вот на той неделе, что на вертолете разбился.
0: Да, вот это
1: Рэпер, помнишь, два вертолета столкнулись?
0: Это, кстати говоря, очень грустная тоже история. Но так бывает иногда, к сожалению.
1: Молодой совсем, кстати, вообще.
0: Ну и 69 лет исполняется Курбангулы Бердымухамедову, бывшему президенту Туркменистана, председателю Халкамаслахаты, Верхней палаты парламента. Да, в общем, на всякий случай поздравляем. Ну и всем, конечно, напоминаем, друзья мои, сделать этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. А мы об этом с удовольствием расскажем в исторической справке.
1: Yeah.
0: Доброе утро.
2: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.

0: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
1: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
7: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в эту минуту с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, извилистая дорожка в итоге приведет вас куда надо, может и с опозданием, но зато внешний вид будет идеальным. Тельцы, сейчас вы готовы руководить, вдохновлять и вести за собой. У вас все прекрасно получается. Близнецы, вы будете испытывать временную неуверенность в себе, возможны колебания в связи с элементарным эмоциональным непониманием. Раки. Отдайтесь воле случая. Масса приятных впечатлений вам гарантирована, если вы сумеете внимательно слушать интуицию. Львы, звезды не запрещают вам забыть о других делах ради личной жизни. Девы, вероятно, вы будете иметь дело с чем-то абсолютно новым, требующим полной отдачи до самозабвения. Весы, в этот день уровень эмоциональности может быть завышенным. Успокаивайте себя мыслью, что жизнь скоро наладится, а люди станут добрее. Скорпионы, по возможности оставьте желание тратить деньги до лучших времен, хотя бы до завтра. Стрельцы, у вас будет наблюдаться невероятный эмоциональный подъем, который можно будет направить на нужного человека. Козероги, вам сейчас никак нельзя бездействовать. Используйте стабильную поддержку своей интуиции. Водолеи, на носу какое-то нестандартное событие. Очень вероятно, что оно станет причиной некоторых изменений. Рыбы. Это день мощной энергии и дополнительных сил. Откуда они у вас появятся, это пока загадка. Каждому знаку зодиака желаем счастливого случая.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
6: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7 843 205 51 35.
7: Итак, Фарид Афанди, у нас впереди игра. Мы из 90-х, поэтому самый точный прогноз погоды. Чуть-чуть мы давай покороче.
8: Давай-ка. Яндекс Погода говорит, что плюс 13. Сегодня будет максимум 21. Не как вчера.
7: Хорошо.
8: И дождя как будто бы не будет. И даже уже с 16, даже с 15 появится солнце.
7: Ой, красота, все, какая.
8: Красота.
7: Что, выйдет и все до конца вечера или как оно там опять?
8: Да, все. А завтра вообще плюс 24 и солнечный день.
7: Да ты че?
8: Да.
7: На что, лето возвращается, что ли?
8: Да, прикинь, а 1 июля, знаешь что, плюс 26 и солнце.
7: Ё-моё! Я вас поздравляю, друзья. Мы радуемся тому, что вот в июне приходит лето к нам. Наконец-то.
8: Да, и не говори.
7: Представляете, вот такое вот у нас нынче время. Ну, а мы, ладненько, друзья, времена вообще разные были. Вот, например, 90-е какие интересные, да, святые 90-е, так их и называют. Ну, а у нас 90-е веселые, музыкальные, классные. Вспоминаем только лучшее, позитивное. И разыграем сейчас пару пригласительных на нашу шикарнейшую вечеринку прямо сейчас.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
4: Мы из 90-х.
7: Ну, во-первых, у меня шок, что доктор Дре, это, ну, Snoop Dogg, этот трек Steel Dre написали еще 28 сентября 1999 года, представляете?
8: Так что это тоже 90-е.
7: Мне 8. Я вот так вот ходил.
8: А я, закончил институт в этом году.
7: Представляете? А я во втором классе в свитере приходил таком, я помню, шерстяном. Друзья мои, мы напоминаем, что у нас игра «Мы из 90-х». Информация на правах рекламы. БИМ Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали и влюблялись 90-е, живая музыка, конкурсы, подарки. Приходи в образе из 90-х, выиграй крутые призы. Ведущий вечера Альберт Батанин. 10 июля, 20.00, ресторан Максимилианс, 18+. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. У нас, как всегда, друзья мои, один вопрос. Ваши ответы мы принимаем исключительно в МАКС.
8: В МАКС.
7: И прямо туда присылайте ваши варианты ответов. У нас их будет три, а вопрос у нас следующий, друзья мои.
8: И получит по одному пригласительному первый и второй правильно ответивший. Вот так.
7: Да ты чё?
8: Да, первый, второй получит по одному пригласительному.
7: Посмотрите,
8: на нашу вечеринку, на нашу вечеринку. Ребят, вопрос предельно простой. Готовьтесь. +7 927 242 102 8. МАКОС.
7: МАКОС. И, внимание, вопрос. Готовы?
8: Ю-ху. Готовы, дети, готовы. Ну что, вопрос?
7: Вопрос.
8: Вопрос. Комок в начале 90-х. Это. Это. Вариант номер один. Коммерческий магазин. Вариант номер два. Снежок. Вариант номер три. Жвачка.
7: Вот, пишите первый, второй или третий вариант. У вас буквально пару минут. Вернемся и расскажем, кто же получит пригласительные билеты, друзья. Все в ваших руках. Вечеринки классные у нас. Приходите.
4: Мы из 90-х.

0: «Утромены» на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
1: Конечно же!
2: Конечно же, комок!
1: Что такое комок, Фарид? Расскажи, пожалуйста, ну это очень интересно. Ну что такое?
2: В начале 90-х годов, друзья, комками называли магазинчики и ларьки с богатым ассортиментом, где продавали всевозможные товары, в частности, сладости, жвачку, напитки.
1: А, это да. Типа коммерческий, поэтому
2: да,
1: комок,
2: да, я лично в этих комках торчал бы даже, работали один момент в комке в одном.
1: Да ты чего? Да.
2: Там причем, знаешь, раньше все возможно было. Там в комке, помимо, тут написано жвачки, у нас там продавали вообще, ну, тогда все продавали. И алкогольные напитки, и сигареты, что запрещено, не запрещено, а вредит здоровью.
1: А, ну да.
2: То есть сейчас же нельзя таких маленьких ларьков продавать все это, а тогда прям продавали все подряд, короче. Вот.
1: Ой, забавно.
2: Термин «комок», друзья, это сокращение от «коммерческий магазин». Комки были олицетворением изобилия товаров во времена перестройки. И у нас есть два победителя, кто первым и вторым ответили правильно, абсолютно.
1: Ну-ка.
2: Первый, самый вообще быстрый всех, да, ответил Сергей Дадонов.
1: Ух ты!
2: Сергей, поздравляем вас! Вам пригласительный достанется. Сергей Дадонов, номер 2506 заканчивается. И второй — это некий Айрат.
1: Некий Айрат.
2: Но тут даже нету номера телефона. Некий Айрат. Айрат. Вот у него на аватарке такой... Он такой черно-белый фотографии, он там в шапочке такой.
1: Все тогда.
2: Да. Но нет телефона, поэтому не могу сказать, какой. Вот Айрат. Он победил, короче, тоже.
1: Все тогда, поздравляем от всей души. Они получают по одному пригласительному на нашу вечеринку. Мы из 90-х, друзья мои. Да, у нас еще есть возможность выиграть обязательно. Участвуйте, получайте сами пригласительные. Ну и приходите, вечеринки крутецкие, класснецкие. Будем вас обязательно ждать. Что же из интересного? Слушай, я вот, знаешь, по поводу 90-х, если вот так вот продолжить, я вот каждый раз поражаюсь. Да? У кого-то 90-е, это проблемы. Ага. Малиновые пиджаки, там вот эти бандиты в адидасах, там, да, наконец-то у кого-то это, конечно, времена моды, когда, потому что джинсы, там, варенки начали появляться, куртки, вот юбки, такая мода пошла. Не лосины вот у девочек ярких цветов. По телевидению Влад Листьев еще, Поле чудес начинает вести.
2: Да, конечно, конечно.
1: Час пик, тема. Логотип телекомпании «Вид» вот этот жуткий, короче, древнекитайский философ Госян, кстати говоря, это был. Но перед передачей пугало вообще целое поколение детей, там меня в том числе и так далее. Реклама МММ с Леней Голубковым, понимаете, который не халявщик, а партнер-то вот это вот все.
2: Да, конечно.
1: Да, у кого-то это вообще сериалы, вот эта бразильская «Тропиканка», там, или американская «Санта-Барбара», например, тоже все.
2: Который бесконечно. Сколько там тысяч серий-то было?
1: Да, там что-то очень много, да, полторы. А при этом у нас, у детей, ну что, у нас тогда мечта это Дэнди, невероятная мечта это Сега, еще, да, какой-нибудь еще Dreamcast вот этот был невероятный, конечно, времена.
2: Вообще начиналось с Дэнди все.
1: Конечно. 8-битные. И причем они, насколько они же все к нам приезжали.
2: Там охота
1: пиратские.
2: На уток была, понял? Я играл.
1: Так называем. Там же собак смеялся, когда не попадал.
2: Цепляли вот к этому телевизору, который советский, да, такой с кинескопом, знаешь, такой с черно-белый.
1: Да.
2: Дахан, мы там играли. Вообще жесть.
1: Пошло-поехало. Ну, у меня вот Sega появилась сильно поздно уже, во времена компьютеров, только я обменял свой там велосипед уже старенький на Sega, там моего друга. Или, за 500, за 300 рублей у него купил. Вот, Sega прям у меня была, классная Sega. Вот.
2: За сколько?
1: За 300 рублей, представляешь? Тракториста молчал. Стоять спокойно. Вот, и было, конечно, невероятно круто. А сколько игр там было поиграно, ох, это вообще... Не так же, у меня была, знаешь, какая? У меня была настоящая Sega, представляешь, фирменная. Не вот эта, которая была, Дэнди же со слоном, это тоже же не Дэнди, на самом деле. Это Nintendo, на самом деле, игровая приставка была. И у нее была совсем другая коробка, это к нам уже такая приходила, полуподделка.
2: А Дэнди, помнишь, эти игры, такие картриджи такой вставлялся?
1: Обязательно, как без нее?
2: А вот Аска так вот нажимаешь, выталкивал ее.
1: Если вы помните, была такая Sega большая, черная, Sega Mega Drive она называлась.
2: Да, Sega Mega Drive,
1: Sega Mega Drive 1.2. А у меня была такая серенькая, маленькая, и она называлась Sega Mega Drive X. Она была фирменная, классная.
2: Sega Mega Drive
1: H. Да, H. Ну, это, потому что вы видели, сколько стоили тогда картриджи на Sega? Мне только H и оставался, если честно. Это самое бесплатное, что у меня было. Поэтому было весело. Вот я что-то в 90-е так вспомнил, если честно, вот такое мое детство. Тамагочи и Тетрис уж мы не можем не забыть из еды. Это, понятное дело, что растворимые напитки всякие. Юпи, Зука, Инвайт, вот эти рекламы.
2: О,
1: жевательные что? Резинки, лавы, турбо шоколад на кому-нибудь попадался, мне один раз в жизни попадался.
2: Спирт Роял.
1: Да.
2: Это было.
1: Кассетные плееры, кассеты, когда перематывали с помощью карандаша, потому что надо было экономить батарейки, которые кончались. Как же было прикольно в 90-е, но хочу, чтобы они никогда
2: не возвращались.
1: Никогда не возвращались, ребята. Лучше 2026. Спасибо.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Папа, еще круг!
6: А я на боулинг.
7: Мам, я в игровые автоматы.
8: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Топим радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: А давайте внимательно посмотрим на то, что происходит на дорогах Казани, потому что это, конечно, знаменательно.
6: Очень хорошо, событие. Очень хорошо.
5: 2 балла! Дороги почти свободны. Да вы что? Да вы что? Тетцевская улица от Челюскина до Копылова 6 минут. Это тут самая крупная пробка. На втором месте космонавтов. Вот Патриса Лумумбы до Советской площади. Там 4 минуты. Ну и, соответственно, ситуация на мостах и дамах. Идеально все по нолям. Кроме того, у нас, я быстренько пролетаю.
6: 2 ДТП есть.
5: Вот хотел сказать, нет ДТП, но есть они еще в противоположных концах. Смотрите, да, во-первых, это Вознесенскому тракту, когда вы двигаетесь, и вот как раз мимо Минска собираетесь проезжать. В общем, до Минской и между, это получается, Ломжинской, есть ДТП. Там правый ряд, будьте внимательно осторожны. А второе ДТП в неожиданном месте, на самом деле, у нас находится почему-то на улице Болотникова.
6: Ничего себе.
5: Когда в районе Кулахметова. Там, причем, на разворотной петле почему-то написано. Ну, я не знаю точно, но я задержек не вижу. Может быть, и разъехались. Там 7.17 это произошло. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Стася Дудкина написал. Ну, фамилия интересная, конечно, вообще. Потому что это либо музыкант, либо нам в эфире нельзя говорить.
6: Стася, видимо.
5: Стася. Привет, если узнал себя. Ну, а мы напоминаем вам о том, что ПДД соблюдайте, тогда будет вам счастье. А мы пока будем задавать вопросы за денежки. Смотрите, как это, а точнее, слушайте, как это сейчас будет звучать.
0: Дёвые заявки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор игры «Утромани» ИП «Смолин» Алексей Игоревич «Бани Деревенька». В деревеньке новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час не нужно подстраиваться. Просто приехали и сразу попали на пар. Островского 16/3. Ребята, обязательно приходите. Мы с вами были. Восторг, невероятность и все как всегда. Баньки, деревенька. Ну а мы с огромным удовольствием представляем вашему вниманию участника сегодняшнего «Утромани». Знакомьтесь, это Ринас Габдурахманов. Ринас, хайрлирта, доброе утро!
7: Доброе утро.
6: Привет, привет.
5: Добро пожаловать. Сразу обозначим всем слушателям. Ты первый раз у нас. Ну, здесь.
7: В эфире. Да. В эфире, да.
5: Потому что вы просто не видите, Реназа, если вы вот сейчас не смотрите прямую трансляцию в ВК, то вы, во-первых, много теряете, вы бы увидели, что Реназ сидит в фешенебельнейшей футболке с надписью «БИМ-радио», больше, чем радио, хэштег, сзади еще фирменное там «БИМ-радио» с такими оранжевыми наушниками, потому что у нас теперь новый фирменный стиль у нас к черно-белому добавляется, такой оранжевый, красивый такой. Кто-то говорит, что это лососевый, кто-то говорит, что это икровый, я скажу вам, что это, я не знаю, что это.
6: Аплюсуновый.
5: Очень красиво просто, очень красиво.
6: А самое интересное, даже у нас ведущих «БИМ-радио» таких футболок нет.
5: Пока нет, да, готовится пока. Ринас, расскажи, пожалуйста, откуда футболка?
7: В этом году участвовал, это «Автогерои».
5: О,
7: и там лотерею выиграли.
5: Вот так вот, ребят. Поэтому в эфире Ринас у нас первый раз, но участник, он уже у нас частый вообще. Короче. Да, слушай, ну, расскажи, пожалуйста, как ты принимал решение? Давно тебе не было видно? Ты давно нас слушаешь?
7: 20 лет. Вот, как в 6-м году приехал в Казань.
5: Вот, откуда приехал?
7: С Нижнекамска.
5: Ничего себе, как бы. Уже, да? Все родное. Расскажи, пожалуйста, 20 лет ты нас слушал. Почему только сейчас до «Утромани» добрался?
7: Что-то как-то не решался.
5: А тут?
7: В СМС-ках, в этих всегда участвовал везде вроде как. И в конкурсах во всех и выигрывал. И вроде там чуть-чуть не хватало. Ну, стрельнул разок. И думаю, да, чем черт не шутит.
6: И наконец-то ты здесь.
7: Я попал к вам.
6: Вот, красавчик.
7: Очень рад вас видеть.
5: Это взаимно абсолютно. Мы тебе тоже рады. Мы всем хотим донести, ребят. Серьезно, это весело у нас. У нас тут весело. Вы зря классно. Не приходите, да. Приходите, у нас тут вообще классно. Мы болтаем, общаемся,
6: вот,
5: и все такое.
6: Вот Венерочка Габдурахманова пишет. Ринас, мы за тебя.
7: Это супруга.
6: Супруга. Да,
5: супруге большое
6: Венерочка,
5: привет.
6: Венерочка, привет большое тебе.
5: Вам привет большое. Итак, ну, а впереди у нас 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. После первого ответа на 100 рублей остается с тобой навсегда. Красивые, с подписями, с печатями и так далее. Сувенирно, вот таком тоже легендарном уже теперь чехле, шкатулочке. Оттуда достанет Фарид тебе соточку. Далее, после правильного ответа ты можешь забрать заработанную сумму, пока я не задам следующий вопрос. Все у нас легко и просто. Поэтому, Ренас, пожелаем тебе удачи.
7: Поехали.
5: Всем напоминаем о том, что у нас прямая трансляция в ВК есть. Так что подключайтесь, смотрите, слушайте нас. Мы начинаем. Первый вопрос. Бричесарау.
6: Пошли вас!
5: Да.
0: Утро мании.
5: Как звали самого известного домовенка?
7: Кузя.
5: И это верно!
0: Утромены утро манят.
5: Все, легендарно. Ой, вообще.
6: Шикарный мультик был, конечно.
5: Да, вообще, да, еще потом Кузи же, вот играли же мы за домовенка Кузи. Вы помните, нет, это вот по телевизору
7: надо? По телевизору,
5: надо, телефон, кнопочный надо телефон. Это же вообще... А вы знаете, что есть, оказывается, игра такая? То есть ее можно, мне кажется, скачать сейчас просто.
6: Серьезно?
5: Поиграть там на компе или на телефоне. Да? Надо найти ее, кстати говоря, мне очень интересно. Так, ну а пока вы ищете, друзья, мы продолжаем. Следующий вопрос у нас на 500 рублей. В честь какого цветка назван популярный слоеный салат?
7: Мимоза.
5: Конечно, сразу легко.
6: Моментально.
5: Да?
0: Утромены утро манят.
5: Так.
6: Салат, который появляется у нас на столах исключительно в Новый год. Но обычно же его никто, ну, редко кто ест просто такого.
5: Не знаю, я вот, кстати,
7: у меня супруга делает.
6: Да?
7: Я
6: вне Нового года?
7: Да, по желанию всегда делает.
6: С рыбы же он, с рыбы же.
7: Да, с консервы так.
6: Да.
7: Все шикарно, красивенько.
5: Ну, я вот, когда перекусываю где-нибудь вот таких вот, вижу столовые, где просто вот салаты стоят, вот так вот, типа, ты заказываешь. Я там всегда почему-то мимоза, я люблю брать. Иногда только, такой Новый год в середине.
6: Кстати, Иван Гришин пишет, позвоните Кузе, игра была.
5: Позвоните Кузе.
6: Кузи, да.
5: Потрясающе, спасибо большое. Да. Так, а следующий вопрос на 1000. Погнали. Считается, что люди начали делать это после освоения орудий труда и оружия. Ведь теперь руки были постоянно заняты, и прежние способы были не столь эффективны. Вопрос, что именно начали делать? Ну, тут, короче, вопрос на логику, он не такой сложный, как кажется. Вот. Соответственно, давай подумаем. Значит, люди начали делать это после освоения орудий труда и оружия. То есть руки заняты теперь, соответственно. И прежние способы общения были не столь эффективны вообще. Что именно начали делать? Вопрос.
7: Ту-ту-ту. В машине тебе, оказывается, легче.
6: Всегда.
5: Это есть такое, да. Ну, ничего, ничего. Сейчас...
7: Ну, вот, после изготовления орудий
5: вот,
7: труда.
5: Ну, короче, вот они что-то... что-то... Вот, когда у них было... До того, как было орудие труда, они делали это одним способом. Как только орудие труда появилось, руки стали быть заняты. Прежние способы уже не столь эффективны. И они что-то начали делать по-другому, соответственно. И освоили это. Что же они начали делать? Хм.
7: Так, орудие труда. Если даже...
5: Они что-то делали, потому что руки были свободны. Теперь руки заняты, и они такие... И вот что-то они вот делали.
7: Ну, созваниваться это больно уж.
6: Рановато, мне кажется, этих времен.
5: Да, чуть-чуть рановато. Может, чуть отмотать надо немножко, чуть пораньше, не знаю, может. У нас 15 секунд, к сожалению, у нас на размышление.
7: Может, приучать голубей глубины почте?
5: Глубины почте? Ну, это же надо было писать там туда-сюда.
7: Писать.
6: Да, опять руки нужны.
7: Опять руки. Петь, кричать, наверное, я не знаю даже как.
5: Петь, кричать?
7: Так, что еще может быть?
5: Петь, кричать же можно было бы и без. Ну, свободы руки там не нужны были бы.
7: Приручали животных, что ли? Что еще может быть?
5: Руки заняты. Вот что-то вот. До этого делали, все. Вот. Руки свободны были. А теперь у них все, заняты руки. Они такие,
7: Ох. Даже затрудняюсь. Руки заняты. Что еще можно сделать? Ну, приручение животных, что ли?
6: Не, ну это прям предки-предки наши, тоже написано. Видишь,
5: освоение орудий труда и оружия. То есть это еще было, это орудия труда когда еще появились-то? Это очень давно.
6: Это получается, наверное, первобытно даже.
5: Да, типа того. Итак, все, финальный раз тебя спрошу. Значит, считается, что люди начали делать это после освоения орудий труда и оружия, потому что теперь руки были постоянно заняты, и прежние способы были не столь эффективны. Соответственно, вопрос, что именно начали делать люди? Первобытные пусть будет, например. Твой ответ нужен?
7: Охотится, других вариантов нет.
5: Охотится. Ну что ж, принимай этот вариант ответа. Давай разбираться. Итак, ну, как раз-таки вот охота, она была, появилась, соответственно, после того, как появилось уже оружие, потому что начали обороняться, начали охотиться.
6: Появились копья какие-то у них, да, какие-то палки, может быть, луки, стрелы, там, может быть, там что-то такое.
5: Вообще, в этом плане человек уже давным-давно доказал. Вот обратите внимание, что у нас на сегодняшний день есть ли существа, которые намного сильнее нас, да нас буквально все сильнее. Собака домашняя и то может с огромной вероятностью, скорее всего, она нас,
6: даже
5: чем
6: кошка ее. Иногда может так добавлять.
5: Да, понимаете, мы не такие-то и сильные на самом деле. Единственное, что нас отличает от животных, это развитый мозг. Причем развит он сильно, этот самый мозг. Соответственно, до нас было тяжело добраться. Даже огромного мамонта мы научились просто загонять в ямы с кольями, понимаете? Потому что есть мозг. Uh-huh. И мы из-за этого встали на вершину цепочки, естественно. И если мы говорим о вот тут, значит, об этом вопросе, орудие труда, оружие, да? Ну, смотри, значит, вот тебе говорят.
6: Кстати, Иван предполагает, что карман начали делать.
5: То есть раньше вы просто могли вот так вот сделать, рукой указать.
6: Ну типа.
5: А теперь руки заняты. Руки заняты.
6: Руки заняты, пальцем не покажешь вроде.
5: Коммуницировать-то как-то надо. Поэтому наши предки, первобытные люди...
6: Вот твое предположение, кричать, петь было близко.
5: Практически рядом было на самом деле. Так как они раньше могли уже свободно общаться жестами, и из-за того, что руки стали заняты, а общаться необходимо было дальше, соответственно, они перешли на звуковую коммуникацию. А если быть совсем простым, они начали разговаривать.
0: Утромены утроманят.
5: Да, действительно. Ну, видишь, логика такая была интересная. Ну, ничего страшного. Для первого раза очень даже хорошо. Я уже молчу о том, что ты предыдущие вопросы ты ответил легендарно быстро. На этот вопрос ты практически дал верный ответ. Чуть-чуть просто оставалось. Так что мы тебя ждем еще.
7: Обязательно.
5: Ни в коем случае не оговаривай.
6: Кстати, первые древние горные татары, у них же первые слова, знаешь, какие были? Когда-то они... Ушла в тот!
5: Да.
6: Ушла в тот!
5: Так и случилось. Ну да. Итак, мы тебя поздравляем. Соточка тебе достается наша, красивенькая. Спасибо. С подписями, с печатями.
6: Да, передаю на камеру прям.
5: Красивенькая, невероятная, ровненькая. Из банкомата только что достали. Не дам, совсем горячая, наверное. Ну и привет.
7: Сохраним.
5: Обязательно. Привет от тебя, пожалуйста.
7: Ну, большой привет всей компании Бим-радио. Спасибо, что вы есть. Большой привет супруге. Она сейчас должна смотреть.
6: Смотрит, смотрит.
5: Привет ей большой.
7: Также... Всем, кто меня узнал, и всей Казани, с добрым утром.
5: Бигзор Ахмат, все на этом. Спасибо большое.
7: Спасибо.
5: Ну, мы тебя будем ждать еще. Приходи там через пару-тройку недель, может, через месяцочек будем ждать. Ринас Габдурахманов, друзья мои. Первое появление, дебют. Приходите и вы, у нас весело, задорно. Еще можно денежку заработать. Ну, вообще, по-моему, идеально. Все, Ринас, до новых встреч.
7: Спасибо.
5: Пока всем.
6: Пока.
5: Пока-пока.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Госдуме рассказали, что за фитнес можно вернуть часть НДФЛ, если клуб или секция есть в перечне Минспорта России. Подать заявление можно двумя способами. Через работодателя, либо самостоятельно, направив декларацию в налоговый орган, в том числе онлайн, через личный кабинет налогоплательщика. В 9 классах может появиться дополнительный устный экзамен по географии. Изначально такой экзамен не входил в планы, но в Министерстве просвещения России готовы изучить эту инициативу. Представители поколения Альфа – дети, рожденные с 2010 года. В числе самых привлекательных профессий называют электрика, сварщика и пожарного. Опрос показал, что рутинная офисная работа за компьютером их почти не привлекает. Порядка 90% респондентов хотят заниматься ручным трудом и приносить пользу людям. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены».
3: А я думал, сова.
4: Дамы и господа, время 8:04. Мы перенеслись в этот час. Значит, смотрите, что хочется рассказать. У нас будет сегодня обязательно интервью во второй половине этого часа. Мы сегодня поговорим
5: Скажем, кто мы?
4: Слушай, это, во-первых, мы поговорим о фестивале современной татарской музыки. И у нас в гостях будет исполнительница Беку. И,
5: да.
4: Собственно говоря...
5: Казанская певица с грузинскими корнями, кстати.
4: Да, невероятная.
5: Вообще зовут ее Белла Джанджагавы.
4: Вот так вот, друзья мои. Вот, ну и, конечно же, кроме них будут еще спикеры Полина Кочкина.
5: Ой, Джанджгавы, вот правильно.
4: Полина Кочкина, Александр Шмагин, организаторы фестиваля современной татарской музыки «Дубьязы». В общем, об этом мы сегодня поговорим вместе, они будут во второй половине. Но в самое ближайшее время мы вам расскажем, насколько и где, на каком участке Оренбургского тракта временно сузит дорогу и даже ограничит скорость. Вот насколько, мы вам расскажем буквально через пару минут. Не пропустите.
6: Утромены сделают твое утро.
0: Реклама на BeamRadio. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-3924-4741, 16+.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: лишний вес? Мол, конституция такая. Ха, у нас у всех одна конституция. Вы вообще ее читали? Где там про вес?
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Я умею заинтриговывать. Даже Фарида заинтриговал. Он говорит, что там, давай про оренбургский трактор рассказывай, обещал.
5: Да,
4: а
5: да,
4: я
5: да.
4: Человек простой, возьму да расскажу прямо сейчас. Итак, смотрите, дело в том, что действительно на участке оренбургского тракта будет, ну, во-первых, будет действовать ограничение. Ограничение будет очень неожиданное, потому что, смотрите, вот сейчас прям читаю, вот прямо из первых уст, как говорится. На участке оренбургского тракта сузит дорогу, ограничит скорость до 40 км в час уже с завтрашнего, сегодняшнего дня, дорогие мои.
5: Ну, вот утром ехал, пока не было еще.
4: Вот,
5: ну, пока... видимо, сейчас, наверное, сужать.
4: В течение дня, да, скорее всего, так и будет. На танковом переезде, расположенном на 14-м километре участка, проведут ремонт.
5: Танковый переезд там под дорогой, под оренбургский тракт, есть переезд танковый.
4: Ага, ага.
5: Под ним проезжает. Скорее всего, там это.
4: Ну вот где-то.
5: Это
4: там,
5: где вот развязка, где развязка на Браво Матюшина, вот рядышком.
4: Да, да, да. Ну, вот тут, собственно говоря, так и указано, судя по этому. Поэтому
5: скорее всего, там.
4: Будьте просто внимательны, что хочется вам сказать. Удачи, счастья, любви, здоровья. А тем, кто там двигается, ну, Оренбург, ну, слушайте, с другой стороны, да, вот это каждый раз. Я просто помню себя, вот когда я был молодой и тупой, я в 2013 году, когда к универсиаде готовились.
5: Сейчас просто не молодой.
4: Просто не молодой, да. Все, абсолютно точно. Мое, вот, мое жизненное кредо такое, потому что как только по-другому думаешь, сразу все это, все перестаешь развиваться. Значит, я помню, сидел дома и такой, как достало вообще! Вот это все в пробках, вообще неудобно ездить. Вот это
5: кстати, реально.
4: Такой глупец я был тогда, конечно, невероятно. Потому что потом, как универсиад закончил, все развязки, асфальт.
5: Универсиад, это, понимаешь, хвала невесам за универсиаду, реально.
4: Ну, давай так.
5: Из-за нее сколько развязок построили, сколько
4: всего. Давай так, давай все-таки не хвала небесам, да, а хвала конкретным людям, которые спасибо большое. Да, спасибо большое, что работали, очень спасибо. Мы очень ценим, что вы стремились, работали. А то, вот знаешь как, это...
5: Нет, ну ладно, хвала небесам. Что небеса помогли нашему руководству выиграть спасибо вот это
4: спасибо, да,
5: на проведение.
4: И сейчас то же самое. Потерпите маленько, зато это, напомню еще раз, это же не просто перекрыли, а потом все уберут, и все станет в плачевном состоянии, хотя оренбургский тракт великолепен. Это, ну, вы же знаете, как у нас сразу, нас перекрывают, потом открывают, и мы такие, вау!
5: Да,
4: мы
5: да,
4: каждый
5: да,
4: раз
5: да.
4: так делаем, кстати, удивительно. Вот в этом плане вообще удивляет, как люди до сих пор, вот, кто нашим занимается ремонтами, там, кто всякие вот это строительство, каждый раз, мы же уже насмотренные люди вот здесь в Казани, и мы такие, каждый раз все равно, вот я делаю так, ого,
5: не, да.
4: Тут ничего себе сделали. Это с 13-го года, учитывая, что уже мы удивляемся, продолжают удивлять нас.
5: Вот да, туда, мы сейчас, допустим, бетонку, вот, которая бетонка положена,
4: да.
5: В бровы-то.
4: Да,
5: сейчас,
4: да,
5: чтобы делать,
4: да,
5: такое здоровенное одностороннее движение, там такой слой насыпали, вот, да, щебня, бит асфальта. Ну, когда откроют, представляете, там красота, как будет красота.
4: Очень красиво будет.
5: Вот будем. Эти все жилые комплексы, там вот эти вот Южный парк, они хоть вздохнут там на этот стан спортивный. Там, да, даже сейчас там пробки.
4: Отличная команда КВН, кстати, была. Станция спортивная.
5: Тоже, кстати, да.
4: Там, в общем, ребята, такая вот история. Тем временем, Владимир Владимирович Путин. Давайте вот немножечко расскажу по этому поводу, потому
5: давай,
4: что об этом
5: давай.
4: Же невозможно же молчать, да?
5: Ну, конечно.
4: Во-первых, хочется сообщить о том, что у нас на АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Тебойл» в Москве ввели лимит. Не более 30 литров на один. Ну, кстати, я тоже на лимит попадал.
5: У нас он уже есть.
4: Да,
5: я причем, уже не первый раз заезжаю, мне говорят, 30 литров.
4: Да, причем я заезжаю, я говорю, мне 60 литров, у меня просто бак большой. Мне говорят, а мне 60 литров, они говорят, нет, у нас 30. Я говорю, блин, они говорят, ну, вы просто заправите 30, пистолет уберете, обратно повесите, обратно вставите, зайдете, еще 30 литров мы вам дольем.
5: А, вот
4: я
5: так,
4: говорю,
5: да?
4: Хорошо, спасибо. Так и был, поэтому.
5: А я захожу, я на мотоцикле приехал такой, тоже захожу такой, мне до пола, они такие, вам можно до полного. У вас все равно больше 27 идет. Я так, как гады.
4: Хорошо, конечно. Ну и, конечно, на этом была история с тем, что у нас Владимир Владимирович Путин отправил как раз совещание большое. Он там и с главой «Газпрома», главой... Владимир Владимирович Путин. Давайте вот немножечко расскажу по этому поводу, потому
5: давай,
4: что об этом
5: давай.
4: Уже невозможно же молчать, да?
5: Ну, конечно.
4: Во-первых, хочется сообщить о том, что у нас на АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Тебойл» в Москве ввели лимит не более 30 50 литров на один. Ну, кстати, я тоже на лимит попадал.
5: У нас он уже есть. Да, я причем, уже не первый раз заезжаю, мне говорят, 30 литров.
4: Да, причем я заезжаю, я говорю, мне 60 литров, у меня просто бак большой. Мне говорят, а мне 60 литров, они говорят, нет, у нас 30. Я говорю, блин, они говорят, ну, вы просто заправите 30, пистолет уберете, обратно повесите, обратно вставите, зайдите, еще 30 литров мы вам дольем.
5: А, вот
4: я
5: так,
4: говорю,
5: да?
4: Хорошо, спасибо. Так и было, поэтому.
5: А я захожу, я на мотоцикле приехал такой, тоже захожу такой, мне до пола, они такие, вам можно до полного, у вас все равно будет 27 идет, я так как гады.
4: Хорошо, конечно. Ну и, конечно, на этом была история с тем, что у нас Владимир Владимирович Путин отправил как раз совещание большое, он там и с главой «Газпрома», главой «Роснефти».

0: Мне дополнили, они такие... Вам можно до полного. У вас все равно будет ждут снима идет. Я так как гады.
1: Хорошо, конечно. Ну и, конечно, на этом была история с тем, что у нас Владимир Владимирович Путин отправил как раз совещание большое. Он там и с главой «Газпрома», главой «Роснефти» и так далее. В общем, дал задачу, чтобы минимизировать вот эти вот последствия ударов по Москве. Очередь на заправках есть. Владимир Владимирович пояснил, нужные марки бензина не всегда в наличии. В общем, попросил, чтобы все это минимизировалось. Так что будем надеяться, что скоро все сделают.
0: Но, к сожалению, смотри, Татарстан, вот еще одна новость. Татарстан показал самый высокий рост цен на бензин среди всех регионов. За месяц рост составил плюс 11,7%.
1: Да, интересно, конечно.
0: Как, а по стране этот показатель составил 2,5%.
1: Вот, ну, не знаю, с чем это... Я сейчас не экономист, на самом деле.
0: Да?
1: Вот, пока, что нам говорит Владимир Владимирович? Он говорит, что мощности крупнейших НПЗ используют по максимуму. Запасы бензина в России примерно на 1 700 000 тонн есть у нас. Ну, и Россия начала использовать резервы топлива, но запас бензина сохраняется на уровне прошлого года. Вот, пока вроде как более-менее. Ну, и полный запрет на экспорт дизельного топлива. Вот это обсуждать сейчас такую возможность. Пока будем ждать, конечно же. Так что, дорогие мои, есть определенные моментики в нашей жизни. Надеюсь, это все временно. Но мы в любом случае с вами, мы в любом случае контролируем ситуацию. Поэтому спасибо большое. И, кстати, Андрей вот в продолжении говорит. Ребят, вы, конечно, все интересно начинаете, конечно. Мол, это с 13-го года. Не с 13-го, Андрей, правильно говорит. С 2005-го, с тысячелетия все началось.
0: Да, кстати, с тысячелетия.
1: Это тоже верно, да. Это все, кстати, это верно.
0: Тоже верно, да.
1: Потому что тогда наши показали очень простую вещь, что если, оказывается, в Казань вкладывать деньги, то, во-первых, Казань все свои обязательства исполняет, Татарстан все свои обязательства исполняет. Если попросили денег построить мост Миллениум, он будет построен. И будет построен классно, проектно. И
0: будет... еще, скорее всего, досрочно будет построен. Да. Нас обычно так стараются.
1: И вот так вот. Так что, дорогие мои...
0: И нам даже деньги иногда возвращают. Видел там? Вот?
1: Да.
0: Не надо, хочешь, говорили,
1: да,
0: об этом?
1: Да, конечно, конечно. У нас в этом плане у нас высокое доверие к республике, потому что все делает грамотно вообще.
0: Кстати, напишет Лукойл, ты был, нет топлива.
1: Но это я видел, да. Но это временные трудности, скорее всего, довезут, потому что я, как раз, кстати, как раз на Тобойле заправлялся, между прочим, просто по пути было, заехал, и там как раз все было абсолютно. Вот. И Андрей нам прислал... Андрей нам присылает фотографию, где он сотрудник, судя по всему, ГИБДД в 2005 году.
0: Да, да.
1: Фотка, конечно, классная. Видимо, это...
0: Здравия желаем, Андрей.
1: Да, здравия желаем, да. В общем, друзья мои, доброе утро. Какие бы кризисы ни были, мы с вами. Все будет хорошо.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Мэны.
1: А я думал, сова.
2: Ну и смотри-ка, вот, пожалуйста, тю-тю-тю, надеюсь, там все нормально. Компрессорный под мостом в сторону квартала. Правый ряд, только что ДТП, догнали друг друга.
3: Пожелаем, ну вот, тебе началось.
2: Желаем удачи, будьте осторожны, внимательны, друзья мои. Сейчас еще такая погода немножко мерзопакостная вообще, абсолютно. Как сильно она вообще влияет? Ну, я вот, смотрите, по поводу вот выходных, конечно, компания решает, да, потому что вот меня позвали вот на такой семейный праздник, выходные, можно сказать. Просто это я побывал, можно сказать. Слушайте, это очень невероятно такое тепло, хорошо, весело, задорно. На гармошке играли, представляешь? Я вообще...
3: На гармошке играли.
2: Я вообще чуть с ума не сошел. Нет, реально, это так круто вообще. Это так, так по-нашему, черт побери. По-татарски надо.
3: А я играю.
2: Весело.
3: А на гармошке. Прихожу.
2: Почти.
3: А на беду.
2: Почти так и было, по-моему, да. В общем, это было интересно. И, ну, погода, конечно, несмотря на то, что такая, ну, отвратительная. Я вот, знаешь что, я понял, надо нашим всегда... Как-то этот... Смотрите, друзья мои, сейчас будет неожиданно. Оказывается, дождевики, они же как работают? Не только вот от дождя, они работают еще от ветра. Я вот что
3: да,
2: открыл выходные.
3: Да, они же не проницаемые.
2: Да, если вам очень холодно, да, если вы как-то оделись как-то легко и вас продувает, просто возьмите, вот положите, это в сумку влезает, в клатч женский влезает этот огромный дождевик. На себя накинули, все, вы непродуваемы. Внутри как парник, даже вспотнуть можно немножко.
3: А если дождевик из фольги, то вы космонавт.
2: О, да, то все коленчики за вами охотятся. Стоять.
3: То вы курочка-гриль.
2: Ой, ты зачем это сказал сейчас вообще? Так что все, короче говоря. Так, ну и в дальнейшем, короче говоря, по поводу, значит... топливо. Правительство у нас создало, короче, оперштаб мониторинга ситуации за топливом в России. Он будет круглосуточно работать. Владимир Владимирович у нас заявил об этом. Так что сейчас будет, скорее всего, стабилизация рынка. Сейчас посмотрят, что где и как. Поэтому будем надеяться. Будем следить внимательно. Будем вместе с вами рядышком. Ну, а пока из интересного, значит, смотрите, очень неожиданная история. У нас из-за того, что огромное количество, во-первых, влаги, ну, дождь.
3: Да, очень много. В этом году очень много, реально.
2: Из-за аномального, соответственно, вот этого падения осадков у нас аномальное нашествие комаров и мышкары в лесах.
3: Да, их слишком много из-за этого.
2: И да, лоси массово покидают леса и садятся за руль и почему-то по Казани катаются. Ладно, подождите. Нет, это серьезно, это по всей России, между прочим,
3: происходит. Оказывается, они выходят поближе к дорогам, потому что там машины, проезжающие, этих мошек отгоняют. Это раз. А во-вторых, они в город идут.
2: Ну, вот, просто там меньше мышкары.
3: Вот там видео даже есть. Где там лось? В челнах, что ли, гуляет
2: такой? В челнах
3: такой.
2: Гуляет, гуляет точно,
3: ля,
2: да.
3: Ля-ля-ля, там вышел в парк.
2: Да, это, конечно.
3: Купил вату сахарную, гуляет.
2: И еще Сахатах, оказывается, привлекает плодовые деревья в населенных пунктах. Представляете, то есть, если у вас там яблочки, вишенки, смотрите, в один момент вы из окна выглянете, а какой-то лось жрет ваши яблочки.
3: А если еще около ворот поставите соль, то все. Все лоси ваши.
2: Да, все питерские ваши.
3: Питерские и лоси.
2: Да, конечно. Ну, удивительно. Так что такая вот история нынче. Бедные лоси, хочется сказать, да. Эта мошкара же, она умеет доставать очень сильно, между прочим.
3: Не, ну водителям надо быть более внимательными.
2: Это раз.
3: Потому что особенно вот, вот в моем направлении Оренбургский тракт. Я лично там видел, когда бежали вдоль посадки лоси.
2: Красиво еще бегут, они такие же мощные, такие.
3: Ноги длинные.
2: Да, такие прям тяжелые вообще абсолютно. Да, кстати, не игнорируйте знаки дикие животные, вот эти, которые такой треугольничек, и внутри там такой линии изображен.
3: 10 лет будете есть, ни одного не встретите, но на 11-й кто-нибудь да выбежит. Это, да. Вот, к сожалению, такая вещь может быть.
2: Плюс там высокая скорость, они весят ого-го, и тогда вы же понимаете, да, что происходит? Физику же все изучали. Все, машина минус, крыша минус, это минус. Еще вам штраф повесит, кстати, вам и под 100 тысяч.
3: Там ничего себе за сбитие. Да,
2: да, поэтому вообще очень осторожно.
3: А самое большое, главное, там может и жизнь решиться, не дай бог. Там такая.
2: Все, давай. Что ты такое говоришь? Не говори такое больше никогда. Просто мы вас предупредили, просто будьте осторожны, правильно? Правильно. Ну и сами, конечно, не будьте, понимаете, потому что некоторые водят так, как будто бы лоси это из их породы, понимаете?
3: Пуши.
2: Лоси, олени, вот эти вот все.
3: По-татарски пуши же.
2: Иногда козлы, понимаете? Это тоже все очень, да, такое интересное все. Мы совсем скоро вернемся. У нас интервью, друзья мои. Мы будем обсуждать невероятнейший фестиваль.
3: Гости уже в студии, кстати.
2: Да, мы сейчас их будем заводить и так далее, общаться. Мы сейчас обсудим крутейший фестиваль Дубьязы. В общем, ребята, не пропускайте, будет крайне интересно. У нас исполнители, организаторы.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
0: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
6: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
7: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
8: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Приложение действует на квартиру 167, площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
9: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
10: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчкисорочки.рф.

0: Но с погодой на Бим-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Самый точный прогноз погоды только на Бим-радио. Сейчас быстренько рассказываем, потому что у нас уже гости, у нас сейчас будет интервью.
4: Плюс 13 прямо сейчас, плюс 21 будет сегодня максимум, дождя не будет, завтра тепло, классно все.
3: Как же он хорош.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
3: Итак, мы вам обещали, мы сейчас как поговорим вообще о фестивале современной татарской музыки. Мы сейчас поговорим, друзья мои, кстати говоря, о совершенно новом формате фестиваля. Он будет объединять современную, мы подчеркиваем, современную татарскую музыку, вот эту крутую, классную, невероятную, которая развивается. Она, теперь это новая культура, новые творческие проекты, и мы поговорим с невероятными людьми. Во-первых, певица Бекова. Я же правильно запомнил,
4: правильно,
3: да?
4: Правильно, Беку.
3: Во-первых, автор и исполнитель собственных песен, известный своим необычным взглядом на современную музыку, искренними текстами и ремейками легендарных татарских хитов. Беку, доброе утро!
5: Доброе.
3: Салям.
5: Ой,
3: все сразу.
5: Очень приятно
3: очень
5: здесь находиться.
3: Спасибо, это абсолютно взаимно. Просто вы все втроем, конечно, украшение наше. Да, я для всех слушателей, нас тут, прикиньте, у нас трое гостей, с ума сойти, правильно?
4: Да.
3: У нас еще есть гости, это Полина Кочкина и Александр Шмадин. Ребят, доброе утро!
5: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну и просто расскажу, что это организаторы фестиваля современной татарской музыки Дубьязы. О как! Вот поэтому сейчас мы об этом, обо всем великолепии поговорим, потому что я вам немножко дам предыстории. У меня вообще всегда была претензия к музыке нашей татарской. Меня даже родители не понимали, потому что я когда говорил, что наша музыка слишком простая. Она, вот это синтезаторы, вот эти звуки.
4: Сандугач, баян и все.
3: Ну да, понимаете. А теперь, когда появилась новая татарская музыка, это совсем другая история. Наверное, первый вопрос мы будем задавать госпоже Беку. Здравствуйте еще раз.
5: Здравствуйте еще раз.
3: Скажите, пожалуйста, сегодня музыка развивается, вот новая волна татарской музыки у нас поднимается, что, чему я невероятно счастлив. Расскажите, пожалуйста, как вы сами определяете свое творчество в этом всем великолепии новой волны татарской музыки?
5: Я бы хотела немножко поспорить с вами насчет того, что музыка татарская простая, наоборот, как раз-таки мастодонты наши, они делали очень сложную, очень гармоничную музыку, как и все, в принципе, люди.
3: Про кого имеете в виду?
5: А это про всех в целом, да, то есть гармония, если брать Аскара Усманова, который является продюсером большинства хитов, которые мы слышим, да, и ремейки, которые я делала на его треке тоже, там очень сложные гармонии, и далеко не каждый, например, там, битмейкер нынешний может повторить эти гармонии, в басах они вечно там путаются и так далее, и как раз-таки современная музыка, она немножко упрощается, тем самым становясь более доступной для более широкого и массового зрителя. Потому что все-таки наша старая татарская музыка, она такая нишевая, на мой взгляд. Все-таки нишевая.
4: Базовый минимум.
5: Да. А я свое место в этом всем вижу ровно посередине немножко. То есть я как будто бы держусь за ручку с нашим старшим поколением и с нашим молодым поколением. Их вот так вместе объединяю. А вообще в целом просто делаю кайфовую музыку, от которой хочется и поплакать, и потанцевать, и побеситься, и вообще что угодно. Главное от этого получать какую-то эмоцию.
4: А из старших кто для тебя самый такой авторитет, скажем так?
5: Хания Фархи.
3: Ну, конечно. Все, вам за это никто платить не будет. Смотрите, не надо. Так, хорошо.
5: Нас еще денег возьму.
3: Естественно. Вот. А пока тогда перейдем, наверное, к проекту Дубьязы. Дорогая моя Полина, дорогой мой Александр, да, расскажите, пожалуйста, как этот проект вообще в целом зародился? Какая главная идея лежит в основе современной татарской музыкальной культуры? И как вообще все это великолепие вам удалось организовать? Потому что это крайне интересно вообще, очень-очень. Пожалуйста.
6: Да, всем доброе утро. Ну, идея зародилась с того, что Вообще все началось с площадки.
4: Есть, нас... Да, почему Дубьязы именно, да?
6: Да, почему Дубьязы? Потому что... А почему хороший
4: почему
6: фестиваль...
4: Почему не Дубьяз,
6: да? Да, почему не может быть не в центре города, да? А, да. Там, не знаю, в 45 километрах от Казани.
4: А на Горнолыжке?
6: На Горнолыжке даже в том числе.
4: Даже на Дубьяз,
7: Горнолыжке. Танцевать неудобно, скатываются люди же.
6: Летом, летом.
7: Да.
6: Вот, и изначально у нас была площадка, это на которой мы проводили большую Высокогорскую Масленицу. То есть она у нас вот зимой прошла на площадке Масленицы. Изначально у этой площадки, так сказать, есть собственник, который захотел вдохнуть жизнь в это поле. Мы его сейчас называем поле событий, поле событий Дубьязы. И начали мы с Масленицы, и он говорит, ну, раз сделали такой праздник, давайте сделаем что-то татарское. Вот, и сидели, обдумывали.
5: Полина, хотелось бы немножко перебить. Это не он сказал, что сделали русский, а давайте татарский. А после того, как мы провели очень масштабную Масленицу, на нас просто посыпалось...
3: люди увидели, как
5: люди
3: вы умеете
5: увидели,
3: делать.
5: Как можно русское делать. Да. И они говорят, а почему татарского такого нет? И вот нам пришла идея в голову сделать татарское мероприятие, но не национальное уже, а современное. И так мы пришли вот к современному фестивалю.
4: Полина, Александр, почему бы не сделать татарское?
7: Правильно сделать.
5: А мы коренные казанцы, мы здесь родились, и у нас очень много друзей, в том числе и родственников, поэтому мы себя считаем коренными казанцами. Вот так.
4: Казанцами или татарами?
3: Чисто польский мужчина. Ты давай на казахский не гони.
6: Я вообще считаю, что все, кто родился в Казани, всю жизнь живет в Казани, все русские наполовину татары.
3: Вот, видите, конечно.
6: Это база вообще.
5: Отдельная национальность казани.
6: Если мы ходим на Акбарс и поем финальную победную песню, то практически там наизусть знаем слова.
4: Все.
6: Вот,
3: вообще, до 100% вообще. У нас уже у нас уже просто это уже в крови, мне кажется, вот, что наша вот многонациональность, это вообще, это всегда кайф большой. Расскажите, пожалуйста, сейчас, какие вообще новые культурные форматы, какие музыкальные тренды сейчас объединяют в себе Дубьязы? Вот это вот очень интересно услышать. Может, Беку нам расскажет что-нибудь?
8: Ну, наверное, можно начать с того, что у нас вот диджей Сулейман будет присутствовать, да? Диджей Сулейман, он как раз-таки представитель людей, которые...
5: Новые
8: волны тоже, да, то есть, которые открывают первые вот эти тусовки, где все тусуются под ремиксы, под ремейки старых татарских песен, и там уже он потихонечку уже вливает и прям современную-современную музыку, которую, ну, не списали с прошлого, так скажем. Вот. Я, например, я объединяю в себе сразу несколько колоритных таких вот моментов, так скажем. Я сама, например, не татарка, вот, но я родилась, получается, в Башкортостане, полжизни прожила в Татарстане, и поэтому пропиталась этой культурой и просто не могла не запеть на татарском языке. Но музыка у меня такая более современная, хотя есть как бы и ремейки тоже.
6: Ну и вообще сейчас, мы вот когда начали это все организовывать, поступает очень много заявок на то, чтобы можно у вас выступить, да? Но вообще как бы лайнап сформирован уже достаточно давно, и понимаешь, что очень много талантливых ребят, у которых немного подписчиков там в социальных сетях и так далее, которые где-то как-то, ну, нет возможности заявить о себе, и мы понимаем, что какое-то прекрасное пространство для того, чтобы показать людям, что есть очень много талантливых ребят, новых, современных, которых ты практически нигде не услышишь, они там не выпускаются где-то там, да, на каких-то лейблах или еще где-то, но мы постарались сделать так, чтобы и взять каких-то именитых хедлайнеров там, да, как Дышать, там, Марат Ярулин, вот, и
3: всех знаем, совсем пересекались так или иначе.
6: Конечно,
3: поэтому...
6: конечно.
8: Кстати, вот из новой школы сейчас уже есть просто и рэперы, то есть на татарском языке, которые исполняют. Это такое более уже настолько молодое поколение музыкантов, которое, оно еще не дошло до массы. Вот, но школьники там в ТикТоке это все очень активно слушается, это все прям, ну, идет хорошо. И кьют-рок и так далее, то есть в разных жанрах, не только в одном определенном, как бы вот в этом национальном, так скажем, жанре, в разных жанрах развивается, и это очень круто, потому что значит, что все живет, все дышит и развивается.
4: Мне еще нравится, что электронная музыка появилась татарская, вообще классная, вот эти Малта Мьюзик, все остальные,
8: да,
4: очень круто.
8: Да.
3: Да, у нас целая плеяда. Вот вы очень правильно сказали, что не все просто это, не до всех доходит вот новая музыка, то есть...
4: Да, кстати.
3: Вот эта ассоциация сразу, если, как мы вначале вот как раз говорили, у многих же ассоциация, если татарская музыка, то это вот это зеленый фон, березы, да, какая-то музыка, которая приближена еще к тому, где... А сейчас совсем другое звучание, оно новое, оно классное причем, оно оно наше прям, которое прям сразу чувствуется, что это про нас, это наше. И это не только ремикс, как кто-то правильно подумал. Мне, кстати, нравится ремикс с точки зрения, что они же новую аудиторию как раз привлекают, да. А потом через нее мы узнаем вообще что-то новое, неожиданное вообще. А
4: дискотеки сейчас татарские появились такие мощные вообще.
3: Вот, но об этом вот как раз да, мы и говорили. И это на самом деле очень круто. И это будет целый фильм. Кстати, давайте чуть-чуть, знаете, мы о чем расскажем. Сколько это будет вообще длиться по времени? То есть это целый день же, наверное, да, классной музыки татарской.
4: И,
3: да,
4: и как это? В каком-то поле, как это?
8: Хотелось бы немножко погрузить наших слушателей в формат этого мероприятия. В первую очередь, это фестивальная культура. Что она из себя представляет? Очень много классных фотолокаций, арт-объектов. Когда ты приходишь на какой-то фестиваль, всегда есть какие-то классные штучки, где можно заснять контент. Мы прям большое время посвятили этому, чтобы удивить людей. И правда, я думаю, у нас это получилось. Вот. Также кино под открытым небом, например, у нас будет, лаунж-зоны, много каких-то бренд-площадок, где люди могут отдыхать, проводить время. И это не классический формат концерта, да, когда ты пришел, стоишь около сцены и только музыку слушаешь, а то есть будет очень много активностей, можно будет покататься на лошадях, на квадроциклах. И такой формат мероприятия, где помимо сцены и звука целый день ты можешь чем-то заниматься.
4: Ну и, конечно, фудкорты, все такое, чтобы люди
8: могли покушать. Фудкорты, большая гастрозона, а еще кемпинг. У нас, в принципе, в Татарстане с татарской музыкой таких мероприятий не было, где ты весь день проводишь время, а потом еще с ночевкой остаешься на кемпинг.
4: О, ну вообще класс.
9: Это однодневный отпуск почти получается. Уикенд.
3: А у вас, кстати, во сколько начнется?
6: Да,
3: во сколько
6: начнется, да. Мы как бы не уходили от каких-то таких законодательных рамок, да, мы начинаем в 2 часа дня, то есть дверь открывается в 14 часов, а еще с завтрашнего дня у нас начинается лето, поэтому если открыть себе прогноз погоды, то как раз-таки на выходные должно попасть прекрасная погода. Вот, в 2 часа мы открываем двери, и до где-то 22-22.30 у нас будет программа на сцене музыкальная, где-то с 3 часов начинают артисты петь. Вот, соответственно, если все, кто хочет, приходите пораньше, услышать всех. И где-то до 22-22.30 у нас музыкальная программа, потом мы завершаем хором у костра. То есть и под русские, и под татарские песни мы поем у костра, все, кто захочет остаться. То есть это будет большой, большой костер, большой хор такой. И уже потом, в завершении, это на большом экране мы смотрим фильм. Такое кино под открытым небом, да.
4: 29 обещают в этот день. Вообще великолепно.
3: Да, это
4: жара
3: очень,
4: будет?
3: Очень круто, да, будет.
6: Я смотрю прямо на твои глаза, ты уже прям практически там.
3: Я честно, там я сплю уже. Там рядышком уже где-то на траве.
4: У костра.
3: У костра, да. Мы же мужики, вы же знаете, как только кино включается дома, мы сразу такие смотрим 5 секунд, а потом засыпаем моментально быстро. Это про нас, конечно. Но программа максимально, как по мне, вообще интересна, потому что не только да, музыка, там еще много активностей, много зон, красиво это все. Плюс это познакомиться вот не такой не в городской среде с этой музыкой. Мне еще нравится, что мы это будем делать на природе, где-то в поле. Мне вот это вообще всегда привлекает на самом деле, потому что дает какой-то... Там по-другому ощущается как будто бы, чем вот здесь в урбане, скажем так.
4: Да, да, да.
3: Хотя и в урбане тоже фестивали, конечно, много интересного. Так, а теперь у меня есть отличная возможность передать вам слово, потому что сейчас нас слышит огромное количество людей, мы их явно заинтересовали. До информации на правах рекламы, давайте пока так скажем. Вот можете обратиться к людям, это такая классическая радийная история. Обратитесь к людям, скажите что-нибудь им. У нас есть, потому что три спикера, вот от каждого из вас хотелось бы и услышать. Вот Александр замкнет нас, потому что у него есть информация на правах рекламы, насколько я знаю. В общем, давайте сделаем. Беку, здравствуйте еще раз.
8: Здравствуйте,
3: как дела ваши?
8: Да, я вообще отлично.
3: Обратитесь, пожалуйста, давай, к нашим слушателям.
4: Давай, спой
9: что-нибудь. Короче, мы у вас в любом случае друг с другом найдем друг друга, да, вот это все.
3: Красота.
9: В красивом, прекрасном природном месте с крутой музыкой и с классными вкусняшками и вообще развлечениями.
4: Так, лайнап ваш, Беков, во сколько выступает?
9: Я не знаю, во сколько я там
6: выступаю.
9: Я там с утра буду, вообще-то.
6: Лайнап у нас на наших как бы официальных ресурсах. Вообще у нас как бы есть все билеты. Просто dubyaza.ru, вбивайте сайт, и у вас откроются абсолютно все агрегаторы, где у нас идет продажа билетов. Вот. Поэтому как бы...
3: Можно заходить смотреть.
6: Можно заходить смотреть.
3: Давайте тогда вот скажем, на правах рекламы сейчас, да, информация тоже на правах рекламы. Еще раз напомним дату, да, вот от вас хотелось бы. Это у нас 4 июля. Начало у нас 14.00. Соответственно, можете приходить обязательно и приезжать. Еще раз напомним, билеты можно купить на сайте...
10: Dubyaza.ru.
3: Ну, очень простое, классное название, которое вы можете легко набрать.
4: Кстати, вам вопрос есть. IBM Production из Альмейска не пригласили случайно?
10: Конечно, пригласили. В нашем онлайпе будет.
6: IBM Project. Да, IBM
4: Project. А, Project, да, извините,
6: Project, да. Очень крутой коллектив, классные инструменталисты, они поют там, да, на трех языках, и на русском, и татарском. Там.
4: Все, рассказали, класс.
6: Да, то есть IBM Project, это вообще, как бы, я думаю, для многих будет открытие.
3: Возрастное ограничение есть у вас какое-нибудь? Наверное, там 16 плюс 18?
6: Если дети, вход у нас до 14 лет с детьми, вход свободный. Вот, если с детьми, то обязательно в сопровождении взрослых, конечно же.
3: Ага, все, спасибо большое. Ну и напомню о том, что это будет современная музыка, классная музыка. Возможно, вы и не слышали, на самом деле, какое великолепие сейчас рождается, и вы этого пока не видите. Это обязательно будет, но вы можете быть в числе первых, кто наконец-то услышит новые веяния у нашей татарской замечательной культуры. Я хочу всех вас поблагодарить. Спасибо огромное и пожелаем вам удачи. Мы сами... Я лично свободен, я очень хочу приехать, так что обязательно прикачу, вот, посмотрю, потому что и татарскую музыку очень люблю, и с удовольствием всех послушаю.
4: Давайте билеты.
11: Можно подарить промокоды для зрителей.
3: О, промокоды для зрителей. Ну что мы для этого, ну давай что-нибудь сделаем там, пусть напишут нам сейчас в Максе слово Дубьяза, и давайте разыграем промокоды среди... Ну пусть будет... Сколько у нас промокодов?
11: Все.
3: Всем,
11: кто напишет.
3: Всем, кто... Ну что ж, спасибо. Мы будем заняты ближайшие 40 минут. За это тоже спасибо. Но пишите, пожалуйста, Дубьяза прямо в Макс можете написать, и мы вам обязательно пришлем. Вот, спасибо огромное за вашу щедрость, за ваше старание. Обязательно придем, обязательно расскажем, покажем, подснимем. Вот, и пожелаем всяческих успехов вам в вашем невероятном деле. Спасибо огромное.
4: Спасибо.
10: Спасибо большое.
3: До новых встреч.
4: Увидимся в Дубьяза.
3: Да, пока-пока.
12: Утромены сделают твое утро.
13: Реклама на Бим-радио.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Отец, чем будем новую беседку красить?
16: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
15: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
17: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
18: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно, где просторный холл встречает вас каждый день и любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444.
19: Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Я ротель, это...

0: Путевые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаляму алейкум. Все, это не кричи-ка давай. Все. Давай, иди отсюда. Это, или с гостями общайся, или со мной тоже кричишь здесь ходишь.
6: Все,
5: приехали. Вот, откуда?
6: Анас, видишь,
5: езжай ты, Дубьязы. Мне не надо. Мне Казань надо рассказать пробкой. С вами Анас Ананасович.
6: А ты поедешь на фестиваль?
5: Как, Дубьязы?
6: Да.
5: Я там живу же рядом.
6: Ну, вот такая, да.
5: Пока выгнали. Я пока в поле. Вот, ну, многие называют это кемпер, это, да, вот с палатками когда. Я называю это бездомный. Я пока временно вот хожу, с женой ссорился зачем-то. 3 балла мечтаем за турнирение. Проспект Универсиада от Танковой до Халева 15 минут. Журналистов от Вещевого рынка до Сибирского тракта 13 минут. Тесовская улица от Челюскина до Копылова 6 минут. Гвардейская улица от Макаренко до Кутуя 5 минут. Даурская улица от проспекта Универсиады до Павлехина 4 минуты. Мосты дамбы свободны. А смотрите, я, конечно, хочу сказать про ДТП. Не знаю, она есть или нет, потому что задержки никакой нет. Правый ряд, 8.42, было сейчас назад уже. Это когда от Ломжинской до Минской вот едете в сторону Вознесенский тракт. Это правый ряд ДТП там показывается, но как будто ничего нет. Больше в городе. Я отмечаю, нет дорожно-транспортных происшествий. Я не вижу.
6: Это же хорошо.
5: Очень хорошо. Хотя сообщение от наших слушателей, конечно, было. Я видел, что-то писали там. Если вдруг где-то что-то не сказали. Булак Ташаяк не работает, светофор. Вот что пишут. Смотрите.
6: Обалдеть.
5: Вот так вот. Так что это самое. Давайте там себя берегите. Я хочу сказать, 2 балла же было до этого вы. Сделали вот, когда Альберт рассказывал про пробки. А мне почему 2 балла не делаете? 3 балла мне показывают. Это мне зачем? Давайте мне ты тоже 2 балла хочу рассказать. Давайте у вас есть на это сейчас. Что для этого надо сделать? Очень просто. Да, смотрите. Во-первых, просто едете по скоростным лимитам, соблюдайте правила дорожного движения. Это одни плюсы. Я вот перечислю. Одни плюсы в этом всем деле.
6: Смотрите. По телефону не говорим.
5: Конечно. Почему очень здорово ездить по ПДД? Да? По ПДД. Всем дружно вместе. Потому что, смотрите, ДТП вы минимизируете при этом. Правильно? Правильно. Машину вы бережете, никуда не торопитесь, пораньше из дома выходите, с хорошим настроением по пути еще куда-нибудь заезжаете, за кофе с чаечком или с собой из дома берете. Вот так вот спокойненько ездите. Я говорю вам, это сплошные удовольствия, вы понимаете, нет? И вы спокойно ездите, а штрафов нет же. Штрафы.
6: Да,
5: один штраф почти 600 рублей. Это 5 раз нарушил. Это, а мог в ресторан жену сводить. Понимаешь ты, нет?
6: Понимаю.
5: Что ты на меня смотришь, оглобля двуглазые? А? Ко всем обращаюсь, нарушителям. Не надо так делать. Спокойно ездите. Все, давайте. ПДД соблюдайте. Я вас очень сильно люблю. У меня сегодня настроение хорошее, несмотря на то, что живу я пока временно в поле. Зато у меня подножный корм вкусный. Вы молодой горох пробовали? Много не пробуйте, а то, знаете, я попробовал. Сейчас вокруг меня комаров, кстати, поменьше.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Так, ну, знаете, у нас вот люди пишут, вчера, говорит, ездил, вот Антон пишет, говорит, вчера ездил в лес за грибами, Песречинский район, подберезовики белые, говорит, пошли невероятно, такие маленькие, крепкие, очень много.
6: Класс.
7: Про ягоды, говорит, вообще молчу, земляники, море, а комаров действительно в лесу очень много. Такое ощущение, что противокомарийные средства им вообще не помеха. А оно так бывает, когда у них же, ну, смотрите, все очень просто, когда у них, ну, возрастает количество их, и они очень голодные, всем же надо пропитание, им вообще плевать на все эти средства, конечно говоря.
6: Этим, да.
7: С другой стороны, вот есть такая вот такая
6: электро... более выносливые становятся.
7: Да, такие, понимаете, они еще в качалку начнут ходить. Подготовили. Такие лапы будут мощнее, чем ваши
6: битвы. Своробья такие комары.
7: Вот, это, конечно. И из интересного, да, в общем, что хочется сказать. Хочется взять вот этот электрочапалах. Есть такой? Вот этот, который, от мух который. И вот так просто ходить по лесу, вот так ходить просто всех.
6: Как этот, как его? Звезды воли.
7: Да.
6: Как будто...
7: Так-то...
5: Так что да, конечно, это вот хочется как-то сделать все. Вообще, конечно, комары. Ну, без комаров не было бы птичек, без птичек не было бы вот этого ора в 2 часа утра. Поэтому, может, нафиг эти комаров? Может быть, и куда-нибудь выселить за город, не знаю даже. В общем, ребята, невероятно. Тем временем школьница из Москвы установила рекорд за все 25 лет существования ЕГЭ. Прикинь, набрала максимальный,
6: да, внимание, я видел
5: 500 баллов.
6: То есть 5 экзаменов, все по 100 баллов,
5: представляешь? Это русский язык, это математика, причем профильная, это химия, это физика, это информатика. И она теперь, ну, вы представляете, какое ее ждет будущее невероятное?
6: Да.
5: Это совсем с такими, ну, тогда ее на дарование, если честно. Вот. Единственное, вот в ЕГЭ совсем недавно смотрел интервью, я с ним был солидарен. Слушай, короче, знаешь, чем плох ЕГЭ вообще как экзамен? Там не видно стараний. Ну, то есть, тут же очень важно, вот, когда ты вообще ребенка отдаешь в школу, сейчас родители мне должны. То есть оценки, по большому счету, это, ну, это просто, ну, как, ну, это ерунда, по большому счету.
6: Да.
5: Самое главное, чего учит школа, что в будущем нам всем, собственно, и пригождается, это, во-первых, это по графику жить, вставать, просыпаться и так далее. Во-вторых,
6: дисциплина.
5: Да, дисциплина, конечно. Это добивать, ну, то есть, это выполнять задачи, решать их. Есть задачи, хорошо учиться. Там внутри этого есть определенность. Тут по физике столько, здесь столько, здесь столько. И заниматься, и так далее. Оценки, по большому счету, они, ну, такие. Тут самое главное вот старание ребенка, конечно. Ну и чтобы это старание не просто было старанием, да, чтобы еще доводить до результата. Вот здесь старание самое главное.
6: Ну да.
5: И вот согласен. Это ЕГЭ бездушно. Я на ЕГЭ, если честно, глубоко обижен, потому что мне до четверки по русскому не хватило 2 балла. Я не сказать,
6: два
5: что,
6: балла, прикинь.
5: Я не сказать, что прям какой-то идеальный ученик, но я самый последний вышел с экзамена. На меня уже косо смотрели. Я дописывал это сочинение. Я так хотел максимально хотя бы здесь. Вот у меня там получилось что-то типа 54 балла, а надо было 56. То есть если бы сидел учитель, он бы это увидел и, скорее всего, донакинул бы мне эти 2
6: просто,
5: балла.
6: Да, 2 балла.
5: Просто сказал бы за старание, потому что я же вижу, что ты до последнего сидел, а не просто так. Он бы все это увидел. А так, конечно, вот этот момент отсутствия в ЕГЭ вот какой-то такой вот жилки, где видно старание, к сожалению, этого нет. Да,
6: и надо вообще убирать эти души. Вернуться к советскому образованию, самое шикарное.
5: И получится, скорее всего, получается, что мы опять-таки боремся за оценку, а это все какие-то, ну, просто какие-то баллы, что-то какая-то оценка, и как будто это как-то влияет на жизнь. Потому что, посмотрите, на самом деле, почему все время говорят, как вот я, вот, если так смотреть на жизнь, почему все время говорят, как будто бы что-то, всегда же мне с детства говорили, о, троечники, они всегда пробиваются.
6: Есть такой, да, да, говорили.
5: Потому что...
6: И говорят до сих пор.
5: Говорят, вот, потому что, знаешь, как отмазывали нас? Говорят, отличники, они, вот, знаете, что делают?
6: Они идут по правилам.
5: Да, они только зубрить могут, они не могут по-другому решить вопрос. Но почему-то среди моих всех знакомых и друзей, самые люди, которые больше всего развивались, они как раз и очень хорошо сейчас себя чувствуют. Они почему-то и были хорошо учащимися, отличными, потому что они как раз-таки дисциплина, знания и умения, все это было обязательно. Вот. Но мы, троечники, мы по-другому на жизнь смотрим, потому что школа, опять-таки, и университет тоже научил. Но если у тебя не хватает знаний, или раз уж ты, ну, не хочешь получать... Ну, знаешь, вот я поступил, я даже не знал, куда я поступал, если честно. Я просто вот пришел, вроде как с компьютерами связано, вообще в итоге не с компьютером было связано ни черта.
6: Как оказался.
5: Да, как оказался. И понимаешь, мне просто, ну, выхода нет, у меня вот мозга не хватает. Вот я гуманитарий, скорее всего, внутри. Но, тем не менее, моего ума, харизмы, таланта и характера хватило, чтобы я не то что защитился. У меня магистерский диплом на 5 написано. Алло, вы что, ребята?
6: Ничего себе.
5: Ничего. Я 40 минут отвечал на вопросы мастерски просто. Мои одногруппники, я еще первый отвечал, мои одногруппники там при этом, они вот так вот потихонечку вяли, как цветы на солнце, знаешь? Они прям грустили, потому что, неужели так сложно будет? А я просто очень хорошо подготовился, я все знал. И посмотрите, вот я здесь, в итоге у меня есть немножечко внутри и, так сказать, от инженера и, конечно же, от гуманитария.
6: Mm.
5: Вот видите, вот такой вот я. В профорит такая же история, мне даже еще интереснее, наверное.
6: Да, мне да. Я же тоже инженер-строитель по образованию-то.
5: Так что, друзья мои, оценки оценками. Самое главное, конечно, наше с вами старание, действия, которые куда-то, наверное, приводят. Вот я всем желаю, чтобы эти действия были мощны. Мы переходим в следующий час. У нас 9 часов, друзья!
8: Утро, Мэнни, сделаю твое утро.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. С 1 июля в России появится возможность проводить сделки с недвижимостью с применением биометрии. Для подтверждения личности будут использовать распознавание лица и голосовую запись. Биометрия станет дополнительным уровнем верификации. Ее потребуется пройти всем участникам сделки, а не только одной стороне. Опасения россиян по поводу полной замены людей искусственным интеллектом на рабочих местах постепенно снижаются. Согласно опросу, четверть респондентов уверены, что нейросети не способны справиться ни с одной из их профессиональных задач. Это на 6 пунктов выше показателя прошлого года. При этом мужчины склонны выше оценивать возможности автоматизации. Они считают, что под замену может попасть 31% рабочих задач, тогда как женщины называют цифру в 26%. 29 июня отмечают Международный день тропиков. Цель праздника – напомнить о важности тропических регионов. Они обладают уникальной экосистемой, заметно влияют на климат планеты и сегодня сталкиваются с серьезными проблемами. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики! Необходима консультация юмориста.
3: Итак, напоминаю, что мы с вами в 9 часах, точнее, если бы 9 часов 2 минуты. И в данный момент хотим вам напомнить о том, что у нас впереди сейчас будет рубрика «Бизнес-класс». Мы поговорим с бизнесменами, точнее, если быть... Ну, кстати, у нас ведущая...
4: Эльмира
3: Шарафиева, да, она тоже, кстати говоря, предприниматель, соответственно. Сегодня мы поговорим с Маратом Аминдубаевым. Сегодня он массажист, реабилитолог, у него стаж работы очень большой. И, соответственно, совладелец Центра персональных тренировок, реабилитации и массажа. Во всем об этом мы поговорим буквально в 9 часов 10 минут после короткой, приятной такой рекламы и обязательно и короткой такой же вот буквально двухминутки по песне такой интересной, классной, кстати, песня мне тоже зашла. Вот. А что он пишет? Раньше, говорит, на экзамене по математике мог решить неправильно, вернее, ответ мог быть неправильным, но ход решения правильный, и учитель это всегда учитывал. Сейчас ответ неправильный, то неважно, как ты решал, все, там, это сразу...
4: Ну, вот, тоже верно же.
3: Да, ну это да, вот я говорю, вот это не хватает, да, вот это немножко не хватает
4: человеческого,
3: да. Да, человеческого просто не хватает на самом деле. Вот хотелось бы, чтобы мы вот чуть-чуть это учитывали, я не знаю. И я вот, потому что, возможно, надо двойную проверку, чтобы вот учитель пересматривал, да, эти, и пересматривал, например, компьютер. И они принимали какое-то решение на основе. Потому что, ну, не хватает реально этого. Ну, что это такое, действительно? Ход решения же, это тоже очень важная история.
4: Да.
3: Может
4: да,
3: быть,
4: да.
3: Там условно ты... Потому что, вот смотрите, девочка, вот я общался, у меня был, к сожалению, был, да, одногруппник, он, чем он был легендарен? Он очень быстро запоминал, и еще к этой феноменальной памяти добавлялось то, что он очень быстро это осознавал, понимал и знал, как применить.
4: А-а-а.
3: Ты представляешь? То есть он буквально мог перед экзаменом пролистать лекции, и он уже в целом разбирался, он уже понимал, как это работает. Это уникальные люди.
4: Круто.
3: Понимаете?
4: Круто.
3: Вот я таким, например, не был. У меня память как у рыбки, если честно, да? То есть... О, а ты кто? Вот знаешь, вот такие вот, вот так вот. Поэтому, да, это вот уникальные люди, конечно, таких надо беречь, потому что эти ребята потом в дальнейшем, конечно, могут сделать вообще невероятные вещи. Ну, а мы, соответственно, вместе с вами прямо сейчас, ну, во-первых, пожелаем удачи девочке, которая все 5 ЕГЭ сдала на 100 баллов и получила 500, это рекорд,
4: да?
3: За 25 лет рекорд. Ну, прикинь, 25 лет понадобилось, чтобы по 5 экзаменам получить по соточке. Это ну, понимаете, да, насколько это сложная вообще история. Поэтому пожелаем ей удачи, и всем, у кого, у детишек ОГЭ, ЕГЭ, ребята, держитесь, все будет хорошо. Ну а мы скоро вернемся с рубрикой «Бизнес-класс». Как и обещали, будем разговаривать на интереснейшие темы здоровья.
2: Шоу «Утромены».
5: А я думал, сова.
6: Реклама на BIM-радио.
7: Здравствуйте, я Альфред Хайрулин, основатель Дуванского питомника в Дрожжановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
8: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Где участок выбрать?
11: Какой фундамент?
10: Какой кирпич?
11: Сколько это вообще стоит?
12: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
13: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96.
9: Застройщик ООСЗ «МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
14: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: предназначена для слушателей старше 12 лет. Хотите оформить нашу скидочно-бонусную преференциальную карту серии Gold Premium Ultra Platinum?
1: А что она дает?
0: Ну, смотрите, она будет валяться везде, мешать и бесить вас, а когда вам понадобится, вы ее не найдете.
1: Ну, давайте.
0: Да это какой-то...
2: А вот этого не надо, не надо.
0: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
6: И вновь нас очень много здесь в студии, и это прекрасно на самом деле. Ну, во-первых, представим вам вновь, хотя бы представлять не надо, просто вам надо сообщить, что вы в студии находитесь. Эльмира Шарафиева. Эльмира, доброе утро.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро.
6: Наша постоянная соведущая рубрики «Бизнес-класс», украшение нашей студии, в общем, все как всегда. Ну и у Эльмиры есть важная миссия. Во-первых, она приводит нам интереснейших гостей, их представляет, кстати говоря. Эльмира, пожалуйста.
7: Итак, сегодня у нас в гостях Миндубаев Марат. Марат – массажист, реабилитолог со стажем работы 13 лет, а также совладелец Центра персональных тренировок, реабилитации и массажа «Проект Твое тело». Доброе утро, Марат.
9: Всем доброе утро.
6: Доброе утро и от нас, и от всех наших слушателей. На всякий случай, кстати, с вашего позволения, тогда я позволю слушателям тоже задавать нам вопросы.
9: Конечно.
6: Да, все, друзья мои, пожалуйста, ТГ Макс, плюс 7-9-8-2-4-2-102-8. Задавайте ваши вопросы, сегодня поговорим о здоровье. Вот, ну, традиционно Эльмира у нас начнет, я думаю, потому что у нее красивые подготовленные вопросы, плюс ее харизма. В общем, Эльмира, начинай.
8: Мечтать она умеет.
6: Да.
7: Марат, первый вопрос. Вы уже более 13 лет работаете в сфере заботы о теле. Вы построили успешную сеть студий. Не так давно запустили проект «Твое тело». Расскажите немножко о нем, чем вы там занимаетесь.
9: На сегодняшний день мы, пожалуй, единственный такой проект, потому что у нас не просто фитнес с тренером, это персональные тренировки, в которых есть максимально персональный сервис. Это вы занимаетесь в зале один на один с тренером. Это тренировки не просто с резиночками, а полноценные силовые тренировки, где мы можем вас восстановить после каких-то травм. И при этом, как бы, вы можете, так скажем, в вопросе эстетики тоже порешать свои вопросы. И за этим комфортом стоит профессионализм большой наших тренеров, специалистов в целом, потому что мой партнер Анатолий Канунов как раз является тоже сооснователем и как раз-таки за вопрос внутренней академии отвечает. То есть он занимается вопросом компетентности наших специалистов, поэтому, приходя к нам на тренировки, вы получаете результат. Именно компетентный результат, именно достигаются ваши поставленные задачи. Это не просто какие-то шаблонные тренировки, это максимально вовлеченные специалисты, которые не отвлекаются там на телефоны, и при этом это премиальный сервис по доступной цене, потому что и как бы помимо того, что вы в зале тренируетесь один на один, вещи хранятся у нас, мы все сами стираем, обслуживаем, персональная раздевалка, и вот у нас два таких центра в Казани.
7: Ого.
6: Я такой, если честно...
7: Такой подход.
8: Да, интересно.
6: Я такой первый раз слышу, если честно.
8: Еще и вещи стирать тебе, вообще прикольно.
9: Еще по доступной цене.
6: Вот это самое главное, да. Потому что это, конечно, да. Так, супер, пока. Очень все нравится. Вот, пожалуйста, продолжение.
7: Второй вопрос. Мне очень интересно. Сама как предприниматель, я бы его назвала так. Как выйти из кабинета? Я знаю, что ты 8 лет работал на себя, как специалист. Но за последние 5 лет бустанул так, что у тебя сейчас 7 филиалов, 5 по первому проекту и 2 филиала. И даже есть в Москве филиал. То есть общая сложность 7 филиалов. Все как верно. Так получилось? Как тебе удалось и специалисты, которые работают один на один в комнате, да, с клиентом, стать такой большой сетью?
8: Откуда бабки? Вопрос.
6: Лебовские.
7: Откуда деньги? Лебовские.
9: Я думаю, ну, как бы это не секрет, что амбиции и, так скажем, наши психологические травмы ведут нас к всем нашим масштабным целям.
6: Золотые слова вообще, если честно.
9: И со временем там условно я стал понимать, что действительно вот эти вот амбиции и желание чего-то большего, оно всегда мной двигает. Потому что в жизни предпринимателей Я думаю, каждый меня сейчас поддержит. Это никогда не про стабильность. Это всегда про какие-то качели, падения, взлеты. Сегодня с утра ты проснулся с проблемами, вечером думаешь, хорошо, что я живу на этом свете. И постоянно-постоянно вот эти вот качели. И вот мне всегда хотелось построить что-то такое масштабное. И как бы первым делом я начал об этом думать, когда у меня уже запись стала на, там, условно, 2-3 месяца вперед. И люди начали говорить то, что, слушай, пожалуй, кого-то пора обучать, и, пожалуй, как-то вот надо
8: расширяться.
9: И вот как-то мы в этом плане, изучая дальше классический менеджмент, тоже всякие бизнес-курсы, бизнес-образование получая, я начал именно развиваться и как предприниматель тоже. Это две абсолютно, ну, два абсолютно разных стула. Быть там специалистом внутри своего бизнеса, да, и быть еще собственником бизнеса.
7: Да.
9: Заниматься стратегическим управлением, заниматься передачей там операционного управления. Это интересно. Это всегда про такую вот движуху, и людям, которым не сидится на месте, обязательно надо идти в предпринимательство, как бы там будет всегда весело.
6: А вот на секундочку, я вам сейчас зачитаю сообщение, которое нам пришло в Макс от LCR, от нашей постоянной слушательницы. Доброе утро, сегодня не только любимый ведущий, но и любимый предприниматель и крутой специалист. Много лет хожу в МДМ, хочу сказать спасибо за каждый массаж и за каждого специалиста. Так держать, Марат, с огромной благодарностью LCR. Вот, пожалуйста. Вот.
9: Это очень приятно.
6: Да, и это, вот, пожалуйста, вот мы дали возможность слушать. Писать. Видите, сразу приятности какие. Спасибо большое, что написали.
7: Хочу вопрос задать про здоровье. Какие самые распространенные ошибки люди совершают, когда начинают заботиться о своем теле? Что вы наблюдаете в своей работе?
9: Супер. Да, сейчас, наверное, вы тоже видите, какой большой тренд по марафонам, различным там триатлонам.
8: Их очень много, да. Тиммермены всякие.
9: Абсолютно верно. И это, на самом деле, очень классно вообще, то, что эта индустрия развивается. Но вот если мы говорим про любителей, которые вот замотивировались видеороликами в соцсети, и вот решили сидеться на месте, обязательно надо идти в предпринимательство, как бы там будет всегда весело.
6: А вот на секундочку, я вам сейчас зачитаю сообщение, которое нам пришло в Макс от LCR, от нашей постоянной слушательницы. Доброе утро, сегодня не только любимый ведущий, но и любимый предприниматель и крутой специалист. Много лет хожу в МДМ, хочу сказать спасибо за каждый массаж и за каждого специалиста. Так держать, Марат, с огромной благодарностью LCR. Вот, пожалуйста.
9: Вот. Это очень приятно.
6: Да, и это, вот, пожалуйста, вот мы дали возможность слушателям писать, и видите, сразу приятности какие. Спасибо большое, что написали.
7: Хочу вопрос задать про здоровье. Какие самые распространенные ошибки люди совершают, когда начинают заботиться о своем теле? Что вы наблюдаете в своей работе?
9: Супер. Да, сейчас, наверное, вы тоже видите, какой большой тренд по марафонам, различным там триатлонам.
8: Их очень много, да. Тиммермены всякие.
9: Абсолютно верно. И это, на самом деле, очень классно вообще, то, что эта индустрия развивается. Но вот если мы говорим про любителей, которые вот замотивировались видеороликами в соцсетях и вот решили, все, вот теперь я

0: Лондон.
1: Их очень много, историям. Да. Тиммермены всякие.
0: Абсолютно верно. И это на самом деле очень классно вообще, то, что эта индустрия развивается. Но вот если мы говорим про любителей, которые вот замотивировались видеороликами в соцсетях и вот решили, все, вот теперь я точно побегу.
1: 42 километра. Да, я бычара, я просто
0: но,
1: все сделаю.
0: Но при этом образ жизни мой никогда не соответствовал. И как бы нет у меня никакой подготовки. И люди, вот ключевую ошибку, которую делают, они выходят и выжидают то, что вот на этом позитиве и энергии они смогут преодолеть какие-то там крупные дистанции или просто даже начать заниматься резко какими-то силовыми тренировками без подготовки, вот наше тело, оно так не работает. Mm-hmm. То есть, если вы хотите приступить к каким-то тренировкам, начать бегать, там, заниматься триатлоном, еще что-то, вы должны понимать, что у тела есть опция толерантность к нагрузке, и мы ее должны выстраивать постепенно. То есть, нету каких-то плохих движений, нету какого-то плохого спорта. От спорта вы должны кайфовать эмоционально, а любое движение, оно как бы заставляет наш организм адаптироваться. Если делать это все грамотно, постепенно, шаг за шагом, наше тело адаптируется, и тогда вы будете заниматься этим без травм. То есть ключевая ошибка людей — это то, что они на неподготовленные свои, там, условно, ткани, назовем, да, на свое тело, дают нагрузку, с которым, как бы, тело не может справиться. Вот из-за этого, как бы, запас ресурса и прочности, условно, 10%, а для этого спорта надо, там, 60%. И вот эта дельта, там, в 50%, это как раз причина, почему у многих людей повышается риск получения травм.
1: Но это новичков частая ошибка. Те, кто не занимался никогда спортом, то есть, допустим, тот, кто всю жизнь был спорте, даже если был перерыв, он знает, приходя в зал, он такой, так,
0: постепенно, аккуратно,
1: тихонько, потому что был большой перерыв, он знает, что это такое. А новички такой, да я же все могу, я же тут же.
2: Это, кстати, очень сильно отталкивает очень сильно. Вот так же люди же, которые вот особенно сами пытаются заниматься, они приходят, они такие, так, сейчас, короче, бахну базу, да, да, и да, просто себя нагружают, на следующий день лежат, потому что невозможно двигать, все болит. И такие, да ну этот спорт, а там на самом деле совсем все по-другому.
0: У нас такая же частая проблема, что люди начинают резко бегать, ой, говорит, колено заболело, наверное, бег по асфальту вреден. Но проблема вообще не в этом. Проблема, что твое колено просто не готово было сейчас бежать, да, потому что бег это прыжки на одной ноге. Попробуй попрыгать там 2 минуты на
1: техники
0: одной ноге.
1: Техники нет, и обувь может не так бежал.
2: Утром марафонец, вечером кайфажорец. Это тоже не без этого, понимаете? Это же тоже классический вообще спортивный режим. И вот это, кстати, я вот тут уже недавно разговаривал со знакомыми, можно сказать. Он тоже говорит, что-то триатлон, там надо месяц 4 наготовить, полгода. Я говорю, давай тренируй, давай за месяц на триатлон. Ну, кстати, подготовился, пробежал, вообще вопросов ноль, человек мощный, классный.
1: Помним, скорбим.
2: Нет, не надо, все хорошо у него. Но это просто некоторым так может не повезти. Просто у моего знакомого, соответственно, просто был подготовленный организм, скорее всего, еще до этого.
0: Еще вопрос генетики играет огромную роль.
2: О, да, здесь вообще, ну, в любом случае. Но заниматься спортом классно, на самом деле. Вот, если грамотно к этому подходить, опять-таки. У нас сообщение теперь в ТГ пришло, представляете, от госпожи Реми. Лучшей массажной студии Казани. Горжусь тобой, а поимка написано почему-то. Вот. Ну, тем не менее.
1: Так, пожалуйста. Пом-пом-пом.
2: Да. Итак, пожалуйста, Эльмир, можно...
3: Хочу еще спросить. Какие современные тенденции в заботе о теле вы считаете действительно полезные, а какие просто модой? Например, про гаджеты. Что вы думаете? Браслет, кольцо. Их так сейчас много, как разобраться?
2: Часы за 150 миллионов долларов. Зачем?
3: Умные вот гаджеты.
0: Сам ничего не ношу, хотя тоже как бы к этому вопросу подходил. Но что понял? Для тревожных людей... Вот это вот постоянная как бы слежка за своим состоянием тоже, ну, ни к чему хорошему.
1: Вибрация на руке
0: не...
1: вот это постоянная, да.
0: Да, потому что вот это мнимое ощущение безопасности, оно на самом деле мнимое. То есть кому действительно эти гаджеты нужны, они чаще всего нужны профессиональным спортсменам, которые там в день по 2 раза тренируются, и чтобы они тоже отслеживали циклы. Там сегодня могу силовую сделать, сегодня интервальную вот сейчас вечером могу сделать. То есть вот там данные, которые нужны таким людям. Если вы как бы с утра пробежались 2 километра, вечером пошли там условно отдохнуть, кайфануть.
1: Покайфажорить как раз,
0: да. Типа того, да. Как бы отслеживать свое состояние.
2: Да, вот это вот. После 5-го бокала уже 160 уже, анаэробные нагрузки пошли.
1: И часы говорят, ей пора размяться. Слишком долго вы.
2: Перекур.
1: За барным столом.
0: Примерно такое. Потому что действительно, как бы, вы должны сами ориентироваться на свое ощущение в первую очередь. Это вот как бы... должно так работать, а не то, что вы как бы судорожно смотрите постоянно по каким-то показателям, начинаете из-за этого грустить, переживать, что, блин, надо было лечь раньше. Да вы и без часов должны понимать, что если вы не выспались, значит, надо лечь раньше.
1: Ну, как бы да. Это логично.

0: Вот, поэтому как бы излишняя вот эта тревожность, она, на мой взгляд, не нужна, но кто от этого кайфует, они еще сейчас все красивые, у кого достаточно денег на все это, пожалуйста. Но как бы какой-то прям особой нужды в этом, на самом деле, простому человеку, который для себя занимается спортом, я считаю, это не нужно.
1: Нет, ну, если регулярно заниматься, на самом деле, она помогает. То есть вот тоже когда размяться пора, ты смотришь шаги, вот у меня, допустим, кольца эти закрываю, я вот такой, надо вот закрыть
0: просто кольца. Самое главное, чтобы это не уводило человека в еще большую панику.
2: Согласен. Ну, кстати, можно типа попробовать, потому что там самый недорогий фитнес-браслет, там что-то порядка 3000 рублей.
0: И вот их чаще всего достаточно.
2: Да, просто попробуйте, и достаточно. Я вот, кстати, благодаря фитнес-часам своим узнал, что я, оказывается, не досыпаю примерно час. Просто потому что, оказывается, в среднем я сплю 6 часов. А потом думаю, что это у меня...
1: Такое разбитое состояние.
2: Да, что у меня все время так плохо оказывается. Вот теперь надо быть над качественным сном. Потому что, кстати говоря, вот Марат, наверное, подтвердит, в нагрузках, в тренировках сон не менее важен, чем сама тренировка. Вообще восстановление, имею в виду.
0: Тема восстановления, она, пожалуй, действительно одна из самых ключевых, потому что можно заниматься спортом, условно, ежедневно, да, но толку от этого не будет. Потому что если у вас нет восстановления, так они не восстанавливаются, нервная система испытывает тоже большой стресс, и как бы у вас даже классных каких-то показателей от вот этого вот 7-0 буду тренироваться, ну, не будет никогда. То есть вот здесь вот должен быть баланс.
3: А можно какие-то лайфхаки по восстановлению?
0: Действительно,
1: сон,
0: высыпаться,
1: раз, да.
0: Качественное питание и какие-то тоже должны быть дополнительные ритуалы восстановления, потому что мозгу надо менять деятельность, телу надо тоже отдыхать, и как бы...
3: Вот день тюлень можно делать?
0: Нужно. Вообще советуют максимально даже для мозга это вот самое одно из ключевых и важных – ничего не делать. И самое главное, еще за это не испытывать чувство вины.
2: Да, это воскресенье.
0: Да, один день в неделю, ничего в этом плохого нет.
1: Еще совет есть такой, вот когда утром просыпаешь, мы же берем такие сразу телефон не брать в руки. Вот сразу, просто не брать его.
0: Это так.
2: Да, лучше растяжку. Кстати, вот после 30 растяжка, Марат, must have, скажите, пожалуйста, это классно. Надо ли это всем делать? Как будто да.
0: Вот вы должны понять, вот как я до этого сказал, нет плохих движений, нет плохих там условно тренировок, нагрузок. Любое движение хорошо. Вот любая двигательная активность, будь то прогулка, будь то растяжка, будь то силовые какие-то тренировки, это все хорошо. Главное, чтобы все в меру, и вы от этого получали удовольствие.
1: У меня вопрос про ваши центры. Это у вас какая-то абонементная система или как все это происходит?
0: Да-да-да, у нас есть система абонементов, только абонемент вы покупаете не в зал, вы покупаете абонемент на персональную непосредственно тренировку. Угу. И весь вот этот сервис вы получаете...
1: Ну, это как комплекс такой получаешь, да?
0: Абсолютно верно. Да, то есть вы можете и потренироваться, и сразу в соседний кабинет восстановить тело, прийти, да, там спа-уходы за телом поделать, и как бы вот полноценно закрываем все вот эти вот вопросы.
1: Или есть какие-то пакеты. Просто, допустим, пакет просто стирать форму.
2: Отключили горячую воду. Сколько стоит прийти
0: в душ? Нет, вот у нас есть как и персональные тренировки, так и дабл-тренировки. Парами приходят, семьями приходят. Поэтому всех ждем. Действительно, мы такой уникальный проект на сегодняшний день в Казани. И мы пока единственный, кто такую вот возможность предоставляет. И при этом, как бы, как я и сказал, да, грамотные тренера... Ну, самое главное, это доступная цена. Вы удивитесь, когда вы просто изучите эти вопросы и поймете, что реально можно получить за эти деньги.
2: Обязательно. Мне еще очень понравилось, что там же можно вот эти восстановительные спа-процедуры провести. Это вообще, мне кажется, тем, кто вот хочет полюбить спорт, это вообще тоже отличная история, когда после тренировки... Ну, то есть у тебя есть такое... Ну, в тренерской деятельности у животных это называется положительное подкрепление. Знаете, у тебя и тренировка прошла классно, потом ты лег, тебе массаж сделали.
0: Да, наградил свое тело.
2: Да, ты потом вечером...
1: И накормили там еще потом.
2: Да, потом мяско какое-нибудь поелся вообще. Вообще идеальный
0: день. У нас даже там можно попить протеин, да, как бы чай, кофе, все дела.
1: Класс.
3: Слушай, ну полный инклюзив для того, чтобы быть здоровым.
0: Абсолютно.
3: Марат, последний вопрос. А в чем, как вы считаете, сила предпринимателя?
0: Наверное, идти до конца, не сдаваться, чтобы вот эта вот любая какая-то атмосфера, обстановка, когда что-то идет не по плану, не было...
1: Любая налоговая реформа.
0: Да, да, да. Но действительно, как бы... У вас всю жизнь будут какие-то вот эти вот преграды. И очень важно, чтобы, если вы поставили себе цель двигаться, развиваться, масштабироваться, чтобы вы не опускали руки, чтобы вы вот свое вот это состояние берегли и с горящими глазами двигались к своей цели. Поэтому вот эта настойчивость, упорство, это вот прям самое-самое главное. Потому что если вы любите то, чем вы занимаетесь, и у вас есть цель, ну, вы ее достигнете по-любому.
2: Спасибо большое. И был интереснейший разговор. Еще раз напомню, Марат Миндубаев у нас был сегодня в гостях. Массажист, реабилитолог со стажем более 13 лет. Совладелец также Центра персональных тренировок, реабилитации и массажа. Проект «Твое тело. Казань». Марат, спасибо большое. Эльмире, спасибо, тоже скажем огромное спасибо.
3: Спасибо всем.
2: И ждем
3: спасибо.
2: Тебя в следующий понедельник. На этом все, друзья мои. И обязательно за своим здоровьем следите. И всем вот этого самого здоровья мы и пожелаем. Все, до новых встреч. Все. Пока-пока.
1: Пока-пока.
4: «Бизнес-класс». На БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
5: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
6: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте. «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
12: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в эту минуту с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, извилистая дорожка в итоге приведет вас куда надо. Может и с опозданием, но зато внешний вид будет идеальным. Тельцы, сейчас вы готовы руководить, вдохновлять и вести за собой. У вас все прекрасно получается. Близнецы, вы будете испытывать временную неуверенность в себе. Возможны колебания в связи с элементарным эмоциональным непониманием. Раки. Отдайтесь воле случая. Масса приятных впечатлений вам гарантирована, если вы сумеете внимательно слушать интуицию. Львы, звезды не запрещают вам забыть о других делах ради личной жизни. Девы, вероятно, вы будете иметь дело с чем-то абсолютно новым, требующим полной отдачи до самозабвения. Весы, в этот день уровень эмоциональности может быть завышенным. Успокаивайте себя мыслью, что жизнь скоро наладится, а люди станут добрее. Скорпионы, по возможности оставьте желание тратить деньги до лучших времен, хотя бы до завтра. Стрельцы, у вас будет наблюдаться невероятный эмоциональный подъем, который можно будет направить на нужного человека. Козероги, вам сейчас никак нельзя бездействовать. Используйте стабильную поддержку своей интуиции. Водолеи, на носу какое-то нестандартное событие. Очень вероятно, что оно станет причиной некоторых изменений. Рыбы. Это день мощной энергии и дополнительных сил. Откуда они у вас появятся, это пока загадка. Каждому знаку зодиака желаем счастливого случая.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Самый точный прогноз погоды только на БИМ-радио. Вот теперь можно спокойно все рассказать, друзья.
4: Давай, не ошакмуща, как говорится, не торопясь.
3: Скажите, пожалуйста, что там, как там?
4: Ну, Яндекс.Погода говорит, что уже плюс 15.
3: Ага.
4: В 11 будет плюс 16. Ага. В 12 будет плюс 18. Ага. В 13 19. В 14 20. А в 16 21.
3: Ну, красота какая.
4: Появится ближе к 3, появится солнце, обещают. А завтра, ребят, завтра, 30 июня, последний день июня, утром 20, днем 24, яркое, красивое солнышко будет. Ну, прямо лето-лето. Причем 1 июля вообще 26, тоже без осадков. В четверг, 2 июля, 26. Ну, красота же, скажи. Ай. В пятницу 28. Представляешь? Ну, а 4 июля, в субботу, плюс 29.
3: Просто красота.
4: Великолепие какое-то. Просто.
3: Невероятность, красота.
4: Наконец, настоящее лето возвращается, ребята. Можно будет, наконец, и искупаться разок в этом году.
3: Кстати, да, было бы неплохо. Потому что это, конечно, немножечко как бы...
4: Сегодня я уже могу даже на мотик пересесть, уже красота. Дождя нет.
3: И, слушай, ты что, ты сегодня прямо на мотике поедешь, да, получается?
4: Ну, я думаю, сейчас после эфира я съезжу в зал сначала.
3: Ах ты!
4: Надо же позаниматься.
3: Ты
4: надо.
3: Смотри, какой, а!
4: Да, потом я сяду на мотоцикл.
3: И поедешь, да, куда-то?
4: Помыть его надо, он у меня испачкается.
3: Я вот каждый раз поражаюсь, что мотоцикл вот так вот моется просто, просто водой окатывается, и все, и моется вообще же классно.
4: Керхером также мою. Я у себя дома в дворе бам-бам.
3: Да, все уже хорошее. Опять выпендришься. Сколько можно?
4: Ну нет, реально мою просто сам. Нет, вот это наоборот не выпендришь, видишь, своими руками. Достаю резиночку.
3: Своими руками? Это когда ты берешь старое металлическое ржавое ведро, губку, которая старше тебя самого, и начинаешь размазывать песок, полы как раз, чтобы погрызть. Ты рассказываешь, что...
4: Легкая абразивка, когда обрабатываешь мотоцикл, становится матовым.
3: Легкая абразивка, который дома открыл. Смотри, к тебе пишет, на обслуживание приезжай ко мне на мотоцикле.
4: Кто обижает там?
3: Вот, тебе пишет. Ну, сейчас тебе покажу.
4: Где?
3: Сейчас тебе покажу все.
4: А, ладно, я понял. А он каким мотоциклом обслуживает?
3: Все, потом там поговорите, не надо.
4: Харлей обслуживает, нет вообще?
3: Сейчас мы расскажем про медицинскую косметологию в России. И сколько народу работает без лицензий.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: 60% медицинских косметологий в России работают без лицензии. Они же используют незарегистрированные препараты, пренебрегают требованиями безопасности. И лишь 6,5% компаний работают легально.
4: Нифига себе.
3: И прикинь, я вот... Я смотрел несколько передач таких серьезных на федеральном канале, когда женщины, например, или девушки рассказывают о том, что там мне сделали укол там такой-то, такой-то, после чего у меня раздуло лицо, пришлось сделать операцию, я антигистаминами спасался, бла-бла-бла и так далее, и так далее. Прикол в том, что они знают, что там нет лицензии, это там недорого, они идут и делают. Идут и делают вот. Уколы в лицо, когда человек вообще непонятно что.
4: Это вообще
3: Меня
4: это себя поражает вообще. Мне это вообще удивляет, поражает. Ты идешь куда-то в какой-то, в подвале сидит типа косметолог какой, да, вот условно, да, снимает такое-то пол в подвале помещение и говорит, сейчас мы вам сделаем этот ботокс там или что там, да, гиалуронку какой-нибудь там.
3: Вы что-то. Понимаете, даже человека, который шлангом будет проверять мой кишечник, извините за подробности, я и то выбираю намного более тщательно, чем, хотя там чего бояться, как говорится, понимаете, там все уже понятно и ясно. Ну вот, и то ты выбираешь среди всех, у кого есть образование, там, с отзывами и так далее. А здесь, конечно, удивительная история. Вот, ну и что? Но, с другой стороны, иногда последствия, конечно, могут быть совсем интересные, да, например, ты хотел немножко губы увеличить, а тебе в подарок они увеличились в 3 раза больше, понимаешь? Да, ты разговариваешь все время...
4: вместе с губами нос вырос.
3: Что-то шлепает, когда разговариваешь, что-то шлепает. Никогда не видел таких людей? Такие, дорогой, а... Извини, я... Потому что просто невозможно по-другому. Ну и, мужики, ну вот по чесноку скажите, вам вообще... Я просто все время этот вопрос, у нас он бесконечный. Давайте раз и навсегда уже придумаем. Друзья, Вопрос такой, а вот эти женские красоточные вот эти приколы, да, ну, если совсем говорить, процедуры вот эти, бьюти-процедуры, они в итоге кому нужны? Я вот все время говорю, вот, Карина нам уже пишет, ну, как всегда. Не, реально, кому они нужны? То есть, давайте просто спросим, мужики, да, ну, вот девочка, вот смотрите, девушка идет, да, у нее нарощенные волосы, там, она сделала себе ресницы, бровки, у нее губы, да, ну, аккуратно сделаны, да, то есть не гипертрофируют, аккуратненько, ногти там отрочат, так далее, так далее. Вы на это вообще смотрите или нет? 792-72-42-128. Мы сейчас, кажется, до удивительных ответов дойдем. И, девочки, вы тоже напишите, а вот вы, чтобы себя хорошо чувствовать, для кого это все делаете? Да,
4: готовы ли вы рискнуть вот так вот?
3: Да. И, кстати, расскажите, пожалуйста, а вот кто-то ходит, ну, вот анонимно почитаем, к таким вот косметологам, которые, например, без образования или без лицензии, что еще страшнее, или, например, незарегистрированные препараты.
4: Лицензированные, это бывает, косячил.
3: Да.
4: Дешевый, дешевый препарат вкалывают иногда, еще что-то.
3: В общем, да, очень интересно будет узнать. Сейчас мы всю правду матку-то и расскажем, как говорится. Все будет хорошо. Вот. А пока тем временем хочется напомнить, что в Приволжском районе на сутки отключат холодную воду.
4: Холодную?
3: Десятки многоквартирных домов и несколько соцобъектов останутся. Точные адреса можем прислать, если вам интересно.
4: То есть, а горячий будет?
3: Да, не, горячий тоже, скорее всего, не будет. Вообще ничего не будет. Уже сколько можно? 2026 год, и я хожу просто... И чайник грею, чтобы в тазике набодяжить воду. Это, конечно, поразительно. Ну, хотя, с другой стороны, да, бойлер. Бойлер решает вопрос, надо просто поставить вообще. Так, там пишет, а, слушайте, Рамиль, вот по поводу бьюти-процедуры, он говорит, это внутриженская конкуренция. Вообще никак не идет. Ну, все, я понял вашу мысль, короче говоря.
4: Ну, вот же пишет там девушка, там, только к косметологу с образованием медицинским хожу. Не рискну никогда ходить к левакам.
3: Ну, есть же такое. Ну, это, ну, есть. Ну, это просто логично. Ну, а тогда у меня вопрос, почему люди ходят? Неужели там ценники настолько дешевые, что можно рискнуть здоровьем? А это же по факту ты рискуешь здоровьем, конечно. Вот.
4: Не знаю, мне кажется, это какая-то, ну, сверхглупость какая-то. Ну, это... как можно, Альберт? Ну,
3: таких людей полно.
4: Ты особенно нет. Ты же здоровый человек, ты такой... Пойду вколю что-нибудь в себе. Зачем?
3: Ну, это же как то же самое, например.
4: Некоторые же на дому эти губы колят, вообще на дому.
3: Да,
4: просто.
3: Понятное дело. Ну, ты представь, ну, это же так и работает. В смысле, вот люди такие, о, тут, конечно, тут дешевле пойду. Понимаешь, это то же самое, что думать, что на рынке одежда дешевле, чем ее по акции купить просто где-то в масс-маркете. Понимаешь, это тоже, это... То есть, когда вот я в детстве, мне родители тащили на рынок, потому что там якобы дешевле, мы покупаем зимнюю куртку по тем деньгам за 3000 рублей. А потом я иду в Adidas и там за 700 рублей покупаю зимнюю куртку, потом которую 7 лет ношу, и потом после этого, который папа до сих пор носит 700 рублей.
4: Снег убирает.
3: Да, понимаете, каждый раз мне это удивительно, конечно. По поводу уточек. Когда хочу посмотреть на естественную красоту, смотрю передачу из 90-х «Любовь с первого взгляда».
4: Да, кстати, классная была передача, помню.
3: Мне кажется, что просто многие начали забывать о том, что красота, она же, ну, многогранная. Если ты как будто бы отличаешься немножечко вот от этой красоты, это ничего страшного нет. Это, наоборот, изюминка. Я не знаю, кому это нужно. Таких с такими губами я называю балок Клар или Балабаус.
4: Оставайся, мальчик, с нами.
3: И туда же хорошо.
4: Вот, говорит, нет, конечно, не смотрим. Пусть фитнес лучше ходит, а не на попу больше смотрю, чем на губежки, говорит, я больше.
3: Ну вот, пожалуйста. Ну тут же, конечно, личные предпочтения пошли.
4: Ну да, да.
3: Вот. Хотя, знаешь, вот в этом плане фитнес — это и здоровье, и красота. Ты просто улучшаешь свое все, получается.
4: Да, подтянутое тело, это же классно же.
3: Я еще хочу напомнить, если вдруг кто-то вот мечтает о пухлых губах, девчонки, я вам просто... Есть мужик, которые любят не, ну, губы тоненькие, например, любят,
4: ну, да,
3: утонченные, не, любят, например, кожу не загорелую, а, например, такую, как вот поэты описывают, такую бледную, благородную кожу тоже. Есть такие, и вы их просто от себя отсекаете, представляете?
4: Да и вообще, девчонки, сходите лучше на пасеку. И пользы, и губы большие.
3: Да, понимаете?
4: Там пчелы покусают вас, все нормально.
3: Поэтому, да, такая вот история. Ну и на этом, конечно, вот, и в завершении, кстати, по поводу, вот, мужики, а вы какие вот процедуры себе делаете? Вот, один раз ходил в барбершоп за 1900, пожалел. Теперь нашел замечательную парикмахерскую, всего 500 рублей. Ну, а губежки у девушки — это жесть. Очень некрасиво. Вот, так что сообщение еще есть. Почитаем обязательно, друзья мои. Пишите плюс 792-72-42-128.
5: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ассаламу алейкум, хадырлы радио тыңдаушылар.
6: Адасана уснул немножко.
5: Да, что-то это... Погода вот такая, она же раздражает же она меня, если честно. Я хочу спать, мне приходится... Даже 2 балла не можете мне сделать. Ну, потому что журналистов от остановки «Вещевой рынок» до Сибирского тракта это 20 минут. Крупнейшая пробка. Там опять, что ли, это дорожные работы всякие, вообще, эти дорожные войны.
6: Что происходит?
5: Опять, что-то натворили там. Да, они там работы вот эти идут сейчас там. Это тяжело, там люди ездят. Ладно, давайте. Кстати, больше крупнейших пробок нет, больше не с чем разговаривать. ДТП нет, дорожные работы есть. Все как всегда у нас. 3 балла, мечтаем затруднения. Мосты, дамбы, все свободно. Вообще мне ничего вам рассказывать.
6: Классно. У меня вообще не работает Яндекс.
5: Все, отлично тогда. Я, видишь, я один могу тогда сюда заходить. Тогда, таким образом, смотрите. Значит, как и всегда, напомню, соблюдайте правила дорожного движения. Все у вас тогда будет хорошо. А мы, конечно, прямо сейчас что сделаем? Верно. Я поеду домой, сейчас буду спать. У вас сейчас, наверное, рабочий день в разгаре, да? А я поеду спать, отдыхать. А нас Ананасович едет кайфовать.
6: Пока, нас Ананасович, скажешь.
5: Пока.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Шоу «Утро, мэны».
7: А я думал, вставать.
8: Так, немножко дочитаем тему, вот предыдущую, эти всякие бьюти-истории. Рамиль пишет: «Доброе утро, Ромена, я за естественную красоту, пухлые губы раздражают».
6: Да,
8: ничего себе.
6: Илмаз тоже писал: «Естественная красота лучше». Да.
8: Ну, кстати, еще вот губы эти пухлые, ну, они же вот еще ощущаются по-другому, они ощущаются чуть-чуть как валики, если честно. Не, ну, не прям так ярко, но все равно это немножечко чувствуется, конечно.
6: Да, и грудь силиконовая также.
8: Да вот, понимаете, о чем речь. А еще силиконовая, ладно, не буду. 38 лет ходила, за 38 лет ходила к косметологу с образованием и корочкой только на масочки и чистки. Колоть в лицо что-то очень сильно боюсь, хотя сама медик с 18-летним стажем. Знаю девушек, которые ходят на дом к таким вот в кавычках косметологам и без страха колются сомнительными препаратами. Как не страшно? Вот ответ простой.
6: Этого науки неизвестно.
8: Это, ну,
6: я не знаю, как они не боятся.
8: Ну, вот смотрите, индустрия совсем уже, если на это посмотреть, вот, как он называет, если на это посмотреть с точки зрения совсем уже просто рационально, то это индустрия, которая вот эту вот моду как бы ввела, потому что, ну, понятное дело, что вот инстадивы, давайте их так называть,
6: да,
8: они пытаются получить как бы одобрение инстадивы, ну, давай на всякий случай скажем, запрещенная в России организация, все дела, да, мета-террористическая экстремистская организация на территории Российской Федерации. Так вот, девочки эти, они, эти девчонки, мне конкретно задача, понравится вот этим вот с мужчинкам из соцсетей.
6: Да, да.
8: А как вот вы знаете...
6: Такая вся
8: красивая. А как вы знаете, там мужчин, ну, они такие. Ну, как вам объяснить-то?
6: Ага, прикольно.
8: Да, типа да. Того, да. Это можно сказать. Такой ручной любовник. Давайте вот так называем. Да, ручной любовник. И, соответственно, они пытаются им понравиться. Девчонки, которые туда же заглядывают, смотрят на все эти реакции. Конечно, где мужчина там пишет всякое интересное, классное. Им хочется так же. Они пытаются к этим стандартам тоже зачем-то приближаться при этом.
6: И все становятся одинаковыми, почему?
8: Вот это,
6: их вообще не отличишь иногда.
8: Вот больше, вообще, как будто бы это все не... Вот знаете, насколько это забавно. Это то же самое, как в 90-е, 2000-е гопники все одинаково одевались, понимаете? Не было разнообразия, ну не было их.
6: Только надеть нечего было.
8: Вот, да нет, все равно, ты мог надеть джинсы, рубашку, но ты же почему-то носил именно черные костюмы. Были и красные костюмы, были зеленые костюмы, но все носили черные костюмы обязательно, потому что пацаны не должны светиться и все дела. Вот, поэтому, соответственно, и это тоже вот эта одинаковость. А зачем, если вы хотите просто каким каким-то стандартам красоты, которые навязали нам соцсети, приблизиться, то вам надо тогда эти соцсети как будто бы и вести. А если у вас нет такой задачи, тогда зачем к этому приближаться? Тоже есть на это вопрос. Хотя я понимаю, знаешь, вот это иногда бывает такое, что девочки такие говорят, ну, типа, у меня там губы ниточки, например, я просто хочу вот чуть-чуть сделать больше. Вот, и кто-то делает. Потом они сдуваются опять, и они такие, ну, в целом, наверное, и все. Как эксперимент чисто. Да, или да, продолжает да. колоть. Ну, ты представляешь, вот так вот на постоянку что-то колоть, чтобы условно у тебя было что-то определенного размера, это, конечно...
6: А некоторые же прям вот у них как заражаются они, то есть они сделали губы побольше. О-о-о! А дай-ка еще побольше.
8: Да.
6: Еще побольше, еще побольше.
8: Да. Потом, потом
6: губы в пол лица, да. такие уже ненормальные вообще состояние.
8: На этаже с квартиры покупать отдельную еще одну квартиру для губ, потому что да, да. парковочное место для них.
6: Губы приходят раньше, в дверь заходят секунды 15, потом конечно, хозяйка да. сама заходит.
8: Ну, если кто-то думает, что... Ну, вы же понимаете, вот мы же мужики на это очень просто смотрим. Мы просто смотрим на девушку и такие, ну, сделано.
6: Ну, да.
8: Остальные девчонки тоже вот так смотрят, ну, сделано. И получается просто конкурс сделанных губ.
6: Да?
8: Как
6: да?
8: будто бы. Ну, и совсем грубо рассматривать. Хотя вот есть еще такая тема. Доброе утро. У дочки белая кожа, а летом она, конечно, мучается у меня на солнце, сгорает моментально. По 3 слоя кожи сходит. О, ничего себе.
6: Ну, есть такие люди, да, которые да. чуть-чуть у них солнце не впадает, они краснеют тут же, потом да. влезают. Ну, это, да, есть, есть такое.
8: Да.
6: Это беда, беда, беда.
8: Шурпа Лагманович не согласен, что я сравниваю девочек с, значит, ну, так сказать, с искусственными бьюти-штучками на теле или лице, он говорит, с чего, говорит, началось-то? Гопники — это целая культура, ребят. Это, конечно, жизненно. Мне жалко этих девчонок, вот нам пишет Александр, с поколотыми лицами. Ну, реально, красотка ж была. А потом заколола себя и обратно свое лицо не откатить, как какую-нибудь прошивку телефона. Это уже навсегда. Печально это. Я за 100% за естественную красоту.
6: Да, да, да.
8: Причем еще мода же, она циклична. То есть, да, сейчас будут определенные вот девочки, которые... вот, точнее, это было уже... это мы прошли даже это, наверное. Вот, или это к нам докатится. Посмотрите, была какая история. Была супер вот эти бьюти-процедуры. Все лазером, значит, мы убираем губы, да. значит, филейные часть, волосы. Ни одного
6: волосенка на да, теле,
8: только
6: ничего.
8: В определенных зонах, только определенной толщины и т.д. и т.п. После чего появились вот эти вот феминистски настроенные женщины, но это больше на Западе. И они такие, мы не будем ничего стричь. Вот как растет, так растет.
6: Да-да-да.
8: Это тоже, конечно, ну, элементарная гигиена. Протест понятен, но молодцы. Активистки, молодцы, супер. Вас как женщин на будущее не, рассматривать никто не будет, конечно.
6: Мне про феминистку этот эксперимент понравился, помнишь, был? Я давно был, где-то в Штатах был, там на два острова так поместили мужиков и вот этих феминисток.
8: Да.
6: И проходит какое-то время, знаешь, они заходят к мужикам в лагерь, там, там все убрано, у них есть все поесть, они все приготовили, все сделали, все. А у этих там голод, они есть нечего, понимаешь? И они такие, я пересмотрел свою позицию.
8: Надо что-то думать. Я теперь не феминистка. Да. Во всем виновата Анджелина Джоли, нам пишет. И посмотрите, что с ней стало. Вот господин Артамонстр нам пишет, конечно. Вот. Хотя у госпожи Джоли...
6: У нее от природы там...
8: Там что-то, да.
6: Перемешки что-то, такие, там, знаете.
8: Да, их бы в уксус макнуть, уксус снимать.
6: Да.
8: Хотя, девочки, кстати, я короче, девчонки, я видел в соцсетях, что делают. Они мажут, короче, острым перцем губы. Губы на... жжет, они опухают, и можно посмотреть, как это выглядит. А, идет да? вам это или не идет, конечно.
6: А еще, помнишь, какая-то штука-то была, такие, они что-то всасывали, какой-то вакуум, да, вакуум это... увеличили, понимаешь, что
8: тоже это все ненадолго, поэтому... Но мы, конечно же, за естественную красоту, поэтому, девочки, мы просто хотим вам еще раз сказать, вы же невероятно, безумно красивые, каждый из вас невероятно красивый вообще. Максимум, что мы вам хотим пожелать, если у вас есть какие-то вопросы по здоровью, просто здоровьем своим займитесь, а за красотой вы и так все красотки... невероятные. Да. Как и мужики. Мужики мы, ну, мужикам понятно, мне не, можно не говорить, потому что мужики все себя красивыми считают априори. Но сразу красивые получились. Понимаете, как у вас буханка.
6: Да, сразу красивые получились, да.
8: Ладно, друзья мои, впереди нас ждет поздравление с днем рождения и утро-оки. После этого, поэтому можно уже писать, конечно же, песни, которые бы хотели в нашем исполнении слышать. И самое главное, подпишитесь именинники в группу ВКонтакте. Сейчас поздравление поймаете.
9: Утромены сделают твое утро.
10: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Wagner Line.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В России разработали критерии для определения национального и суверенного искусственного интеллекта. Сначала такие системы хотят ставить там, где особенно важна надежность. А разработчикам этих систем государство будет помогать в первую очередь давать льготы и финансирование. Этим летом на рынке подработок в России появились новые, довольно необычные вакансии. В числе нестандартных предложений – сборщик клубники и разнорабочий для откачки меда. Летние подработки все чаще выходят за рамки типовых задач. Работодатели делают ставку на нестандартные обязанности, общение и освоение новых сфер. В Казани растет спрос на регистрацию брака в красивые и символичные даты. Наибольший интерес у пар этим летом вызвали даты 26 и 6 июня. Кроме того, в городском ЗАГСе фиксируют повышенный интерес к праздничным дням. 8 июля – День семьи, любви и верности. И 30 августа – День республики. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: С днем рождения. Хотим поздравить вас. И с группы ВК мы сейчас это сделаем, но хотим вам напомнить о простом движении, которое подарит вашим близким друзьям и знакомым невероятное ощущение эмоций, которые они сохранят на всю свою жизнь, будут запоминать. Говорит, а помнишь, ты подкупил мне тогда поздравление, я на бибраве получил, вообще до сих пор помню, до сих пор, говорит, помню. Друзья, как и всегда.
6: Ты как будто что-то продавал сейчас.
5: Я, кстати, отлично могу вести аукционы. Я хочу напомнить, что у нас есть сайт bimradio.ru, новый, обновленный, классный, именно там вы можете увидеть, как только заходите на сайт, сразу такая огромная, красивейшая, в новом нашем фирменном оранжевом цвете кнопочка «Заказать поздравление с днем рождения». Есть поздравления двух типов. Это поздравления в прямом эфире, а также поздравления в личные сообщения.
6: Это да.
5: И если в прямом эфире все будет как обычно, как у нас в эфире, весело, задорно, до слез доведем в хорошем смысле этого слова, то в личных сообщениях, конечно, можем себе позволить чуточку побольше. Ну и видеоформат, который присутствует в поздравлении в личные сообщения, это тоже, друзья мои, поинтереснее штучка. Вот она нас хотите увидеть, а? Видеоформат. Все, давайте. Вы знаете, что делать. Кстати, не только сайт bimradio.ru. Заходите, пожалуйста, в ваш смартфон. Там есть функция, вы не поверите, звонилки. Вот, прямо. И просто возьмите, да позвоните 2-930-800. Уже с 10 утра до 17.00. 4 минуты, как вы можете это поздравление как уже заказывать. И сделайте жизнь своему другу, близкому, шефу, жене, дочери, сестре, тете, знакомой, соседу по гаражу, мужиком, которому один раз поздравились на парковке ТЦ и так далее. Друзья мои, по любому человеку вы можете заказать поздравление, которое останется в его сердечке навсегда. Вот, собственно говоря, и
6: да?
5: Очень просто. Ну, а мы, собственно, в продолжении нашей речи о поздравлениях от души сделанных сейчас перейдем в группу ВКонтакте. У нас там есть именинники, которые подписаны. Они должны быть на сайте, должны быть с аватарками. Мы поздравляем их прямо сейчас.
6: Let's go! О,
5: давай напомним немножечко детство. А вы напишите, откуда это. Погнали, друзья мои.
6: Поехали. Юлечка Казанская, да. Оксана Романова,
5: да.
6: Дашулька Лукина,
5: да.
6: Марина Никина,
5: да.
6: Зульфия Латфуллина,
5: да.
6: Зульфия, Татьяна Михайлова,
5: ага.
6: молодец, Татьяна Андреевна, Рестам Маратулла Меннапов,
5: красиво,
6: Маратулла Меннапов, да, Лидар Ахмедзянов, Эдуард Латыпов, Альбина, Ирина Евсеева, молодец, Андрей Царев, Костя Христофоров, Нияз Шамеев, Рамиль Валеев из Азнакаева, Роберт Багаудинов, Руслан Кораблев, Раиль Бекмулин, Римуля Максимова, кстати, она с Эдвином Греем тут на фотографии прямо, Гулия Мухамедзянова из Рыбной Слободы, Эдуард Идиатулин, ну, поздравляем, Динар Ганиев, Антонина Петрова из Бугульмы, Артем Матвеев из Зеленодольска, Хэм Александр Пушкин.
5: Ничего себе.
6: Прикинь.
5: Александр Сергеевич, это вы?
6: Это вы, да.
5: Поздравляем от всей души. И, конечно же, напоминаем вам о том, что, друзья мои, вы можете всегда поздравить с огромным удовольствием сайт bimradio.ru. Позвонить нам, естественно, 2-930-800 прямо в редакцию. Если вдруг вам реклама нужна, да, тоже звоните, всем, кстати. Да? И поздравления, и все на свете.
6: Вот еще механик написал. Привет, меня тоже поздравьте нельзя. С чем мы поздравляем?
5: Поздравляем, господин механик. Счастья, любви, здоровья. Впереди утро-оки. Что вам спеть? Напишите в Макс или в телегу. Номер знаете. Плюс 792-7242-102-8.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
8: 18+.
2: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Trendy.rf.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В Лас-Вегасе есть ресторан быстрого питания, который позиционирует себя как самый вредный в мире. Его название «Hot Attack Grill» означает «гриль-бар сердечного приступа». Хит его меню – 900-граммовый бургер, энергетическая ценность которого равняется 8000 килокалорий. А питьевой крем, как написано в меню, содержит рекордное в мире количество холестерина. Официантки заведения ходят в униформе медсестер со стетоскопами, а тем, кто заказал большой бургер, предоставляется право покататься в инвалидном кресле.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджик Анавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджик Анавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Утро-оке на Бим-радио.
5: Итак, нам как же хорошо, что есть наши слушатели, которые нас невероятным образом слушают, невероятным образом поддерживают. И вот что я хочу вам сказать, друзья мои. Они помнят все, что мы сказали. В самом начале, когда еще была историческая справка, а вы слушаете, кстати, в 7 часов 5 минут где-то начинается историческая справка, где мы рассказываем все о прошедшем дне. Мы, друзья мои...
6: А те, кто родился в этот день, тоже говорим.
5: Да, там и о праздниках, и о всем. Это очень круто. Вы зря не слушаете, там историческая справка мощнейшая. Ну и, конечно же, мы там напомнили о том, что исполнителю Сосо Павлиашвили сегодня исполняется...
6: Сколько лет?
5: 20 лет! 20 лет, да. И, естественно...
6: Сосо молодец.
5: Что мы еще могли спеть?
6: Кто мы такие, чтобы не спеть Сосо?
5: И спасибо слушателям, спасибо Алие, то, что нам напомнило. Говорит, ребят, вы что-то думаете-то, вы уже все же вам, все же уже у вас там есть. Поэтому, друзья мои...
6: Мы поем песню «Сосо».
5: Давай не будем говорить, какую.
6: «Сосо»,
5: да.
6: Вот так вот.
5: Да, ребят, поет он, конечно, великолепно. Мы поем тоже великолепно, но чуть-чуть...
6: «Сосо».
5: Да. Спасибо за английский, спасибо, Дуолинго. Ну что ж, давайте тогда споем, что за песня, вы узнаете буквально вот через... Три.
6: Два.
5: Два. Один.
6: Нет!

если собрать всех наших слушателей, то это понадобится где-то несколько миллионов ладоней, чтобы вас всех, друзья мои, вот так вот собрать, посмотреть друг на друга, признаться в любви и сказать: «Небо на ладони!» Как мы вас сильно любим! Как мы хотим, чтобы ваше настроение всегда было там, где-то на высоте!

0: на планете Земля. Утромены! Спасибо большое. Вы лучшие у нас, знаете. И как всегда, будем передавать вас дальше в руки наших коллег, которые продолжат нашу миссию и будут ваше настроение поддерживать в течение всего дня. Для этого существует, конечно же, рабочий полдник. Коробки передач, которые проходят чуть ли не каждый день. Рабочий полдник с 12 до 3. Потом наш коллега будет до вечернего шоу вас поддерживать. Вечернее шоу с 5 до 8 вечера. Вечерний Трубим! Там Петр Викторович Нижинский, Ярославушка, Альберт Ботанин и многие-многие-многие другие, друзья мои. Обязательно слушайте. Там у них вечно какая-то экспрессия. Там у них вечно какие-то крики, песни.
1: Оры.
0: Невероятные, в общем, места. Не забывайте о том, что по понедельникам мы обычно проходим с 9 до 10 у нас привет-приветов, но у нас еще есть легенды и бенды, где вам полностью будут рассказывать историю группы. Это тоже невероятно интересно. Целое журналистское расследование. Все, как мы любим. Ну, а мы, утромены, вернемся завтра в 7 часов утра и вновь будем начинать ваш день. Так что до завтрашнего дня. Завтра у нас Фарид Афанда. Что, ты отдыхаешь
1: завтра? Завтра Андрей будет.
0: Андрей Дмитриев завтра к нам вернется, и мы с ним будем также разгонять это утро. Ну, а на сегодня все. С вами были. Фарид, ты когда вернешься, кстати?
1: Я четверг.
0: Отлично. Будем ждать тебя в четверг. Напомним, невероятный, великолепный Харли Дэвидсон рычащий.
1: Водительный.
0: Фарид Галима.
1: И прекрасный, величайший тембр нашего поколения. Альберто Хузяхмети.
0: Это
1: Италия моя.
0: Всем еще раз доброго утра, хорошего денечка и до завтра, друзья мои.
1: Всем пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации. Мне...

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Дмитрия. Ну что ж, этот день начинается для меня с очень приятного события. Дело в том, что сейчас я нахожусь в клинике «Будь здоров». Вы представляете, клиника с таким замечательным названием, таким пожеланием здоровья. А поводом к визиту стал юбилей сети «Будь здоров». 15 лет. Я думаю, что многим жителям Казани, не только Казани, но и республики, эта локация хорошо известна. Клиника «Будь здоров» располагается в нашем городе по адресу Нариманова, 65. Ну и, конечно же, я хотела бы начать с поздравлений клиники «Будь здоров» с 15-летием. Дело в том, что сеть работает с 2005 года. Сегодня это 15 клиник в 8 городах. Более 3000 врачей и 1,5 миллиона пациентов, которые, я уверена, посещают эту клинику всегда здоровы, всегда в прекрасном расположении духа. Ну вот я хотела бы спросить у главного врача клиники «Будь здоров», у Ярулина Эльдара Шаукатовича. 15 лет, Эльдар Шаукатович, это целая эпоха. А что же изменилось в медицине за это время и как клиника успевала за этими переменами? Здравствуйте, доброе утро!
1: Доброе утро, уважаемые наши слушатели, уважаемые гости нашей клиники, наши пациенты. 15 лет – это, конечно, огромная веха, которую мы активно работаем на территории города Казани, обслуживаем наших дорогих пациентов. Но вот пару цифр, если сказать, же за 15 лет к нам обратилось более 1 800 000 пациентов. Мы оказали им более 3,5 миллионов услуг. Каждый месяц к нам заходит более 40 тысяч уникальных пациентов, которым необходима медицинская помощь и проведение чекапов.
0: Знаете, я сегодня пришла в вашу клинику, оказалась на настоящем празднике. В холле меня ждал бар с кислородным коктейлем, причем можно выбрать сок. Все улыбаются, все доброжелательные. Вот такая обстановка у вас каждый день в клинике, когда ты приходишь, как будто бы не в клинику, а в какой-то санаторий, например.
1: Да, мы всегда стараемся оказывать услуги пациентам как можно быстрее, для того, чтобы они тратили свое драгоценное время как можно меньше на именно оказание услуг. Но тем же самым мы стараемся оказывать услуги максимально качественно и оказывать весь спектр необходимых услуг, которые могут понадобиться нашим пациентам.
0: Эльдар Шаукатович, сейчас люди записываются все чаще и чаще онлайн. Есть возможность, например, записи на сайте, через мессенджеры, через контакт-центр, понятно. Но у вас есть мобильное приложение. Я узнала, что это какое-то уникальное мобильное приложение. Вот такое часто бывает. Тут у тебя где-то листок с результатами анализов, там он лежит. И для того, чтобы прийти к врачу, надо все эти отдельно лежащие бумаги собрать. А правда ли это, что сейчас у пациента все анализы находится в его мобильном приложении? То есть идешь к определенному врачу, и все у тебя находится под рукой. Это так?
1: Да, конечно. У нас есть очень интересный, очень хороший инструмент. Это наши цифровые помощники для пациентов. Это мобильное приложение. Данное приложение вы можете скачать в любых магазинах. Любого это приложение относится к вашей операционной системе. В этом приложении, когда вы приходите в клинику, вам наши девочки на регистуре помогут в нем верифицироваться, потому что ваши персональные данные в этом приложении показываются. И в этом мобильном приложении действительно одно из самых интересных – это то, что всегда можно записаться к тому специалисту, которого вы сами выберете, основываясь на тех отзывах, которые пишут другие пациенты. В этом мобильном приложении вы можете всегда посмотреть все те рекомендации, которые вы получили от докторов во время своего приема. И также в этом мобильном приложении всю лабораторную диагностику и исследования, которые вы проходили, у вас они всегда под рукой в любое время. А также в этом мобильном приложении вам оно всегда само подскажет, что вы записаны на прием. Вы сможете, вы видите push-up, сообщение, которое вам говорят о том, что в ближайшее время вам необходимо прийти на прием. И с помощью этого приложения вы никогда не потеряете свои важные данные о своем здоровье и всегда сможете быть в курсе всех наших продуктов новых, которые появляются у нас практически чуть ли не каждый день.
0: Это очень круто, большое спасибо. Ну и буквально вот хотелось бы еще, чтобы вы ответили на следующий вопрос. Наше здоровье, наш организм можно как-то отдаленно очень сравнить, например, с диагностикой ТО. Вот бывает, мы ездим, да, за рулем автомобиля, но не всегда же мы должны обращаться в сервис, когда автомобиль ломается. Важно проходить чекапы.
1: Да, совершенно верно. Один из главных инструментов проверки своего здоровья – это, конечно, чекап. Когда вы выбираете тот чекап, который вам необходим, или по вашему состоянию здоровья, по вашим жалобам, или по отсутствию жалоб. И самое главное – это именно тот чекап, который приходит, например, к определенному возрасту, который у вас наступает. Я с вами абсолютно согласен. Никогда не стоит ждать, когда у вас появятся какие-то проблемы со здоровьем, потому что решать проблемы со здоровьем, когда уже есть жалобы, намного сложнее, чем их предотвратить. И как раз большое количество разнообразных чекапов, которые у нас есть уже, и программы. Также всегда вы можете обратиться, и мы вам подберем тот чекап, который вам необходим, и проверить свое здоровье, и уже после получения результатов этого чекапа вы обращаетесь к доктору, который вам необходим, и все вот как опять все эти рекомендации вы в своем приложении можете сделать, и дальше вы сможете спокойно наблюдаться у этого доктора и дальше вести свое здоровье. Самое главное этот быть здоровым и вести активную жизнь.
0: Вот это самое главное пожелание этой клиники всего персонала, чтобы вы были здоровыми. Елена Медова из клиники «Будь здоров». Это Нариманова 65. Мы сегодня продолжим знакомство с этим чудесным коллективом и с теми возможностями, которые предоставляет вам эта клиника.
2: Коробка передач на BIM-радио. Подпевай!

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России разработали критерии для определения национального и суверенного искусственного интеллекта. Сначала такие системы хотят ставить там, где особенно важна надежность. А разработчикам этих систем государство будет помогать в первую очередь давать льготы и финансирование. Этим летом на рынке подработок в России появились новые, довольно необычные вакансии. В числе нестандартных предложений – сборщик клубники и разнорабочий для откачки меда. Летние подработки все чаще выходят за рамки типовых задач. Работодатели делают ставку на нестандартные обязанности, общение и освоение новых сфер. В Казани растет спрос на регистрацию брака в красивые и символичные даты. Наибольший интерес у пар этим летом вызвали даты 26 и 6 июня. Кроме того, в городском ЗАГСе фиксируют повышенный интерес к праздничным дням. 8 июля – День семьи, любви и верности. И 30 августа – День республики. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио. Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
4: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом двери.
5: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Мы из 90-х.
1: Прямо сейчас играем в игру «Мы из 90-х». Альберт Ботанин, Плысов, в студии БИМ-радио. Всем отличного настроения. Есть у меня пригласительный на это невероятнейшее, даже, я бы сказал, сумасшедшее мероприятие, которое состоится уже совсем скоро. Но в начале информации на правах рекламы БИМ-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е, и живая музыка. Конкурсы, подарки. В общем, приходи в образе из 90-х. Ну, наверняка такое есть. И выигрывай крутые призы. С микрофоном буду прыгать я. 10 июля в 20:00, ресторан «Максимилианс», 18+, естественно. Подробности бронь столов на kazan.maximilians.ru. Ну и есть у меня вопрос. Прежде напомню, куда писать свои варианты ответов. 92-72, 42-102.8, Макс Телега. Все работает, все вижу, все читаю. Самое первое сообщение. Окажется победным, скажите-ка мне, пожалуйста, господа, знатоки. Вопрос знатокам. Что такое... Сейшн. Варианты ответов следующие. Это работа в огороде, это название шведского комода, кстати, или это концерт. Вот варианты ответов на номер 9272 42128. Пишите прямо сейчас. Вот, о, посыпались. Комод — неплохой вариант, но первым был Артур. Ей, это концерт, конечно. Английское слово, которое переводится как, ну, сессия там или встреча какой-либо цели. В общем, в 90-е. И, кстати, до сих пор тоже иногда называют, знаете, фестивали этим термином, музыкальные концерты какие-то. В общем, Артур молодец, да. Артур, значит, номер телефона ваш вижу, фамилию только осталось указать. Напишите, пожалуйста, фамилию, мы внесем вас в список победителей. Но это не последний розыгрыш на «Мы из 90-х», так что ждите, будьте готовы, и совсем скоро, ну, не совсем скоро, ну, в ближайшее время разыграем еще билетики.

0: на Бим-радио.
1: Самое время посмотреть, что там происходит на казанских дорогах. 2 балла сейчас, дороги почти свободные. И какие тут у нас есть затруднения? Ну, в общем, на журналистов от остановки до Вещевой рынок до Сибирского тракта там примерно 11 минут вы потеряете. И еще небольшое маленькое затруднение на Гвардейской от улицы Макаренко до Адели Кутоя. Все, больше ничего. Мосты, дамбы свободны, все по нулям. Так, что тут у нас на карте? Может быть, где-то что-то как-то кого-то и так далее и тому подобное. Ну, ничего такого серьезного не вижу. Но почему на Гвардейской есть затруднения? Потому что здесь вот как раз на этой вот развязочке, на этой площади-то у нас есть ДТП. Это если ехать по Ершова в сторону Корстона. Если ехать, вот мы здесь на этом повороте, где постоянно горит зеленый. Судя по всему, кто-то пытался повернуть налево. Есть ДТП, в общем. Аккуратнее на дорогах, включайте поворотники, смотрите в зеркала. Ну, вот вы и так все сами знаете, в общем, все сведения. О дорожной информации спасибо большое Яндекс.Карты.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.
2: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме рассказали, что за фитнес можно вернуть часть НДФЛ, если клуб или секция есть в перечне Минспорта России. Подать заявление можно двумя способами. Через работодателя, либо самостоятельно, направив декларацию в налоговый орган, в том числе онлайн, через личный кабинет налогоплательщика. В 9 классах может появиться дополнительный устный экзамен по географии. Изначально такой экзамен не входил в планы, но в Министерстве просвещения России готовы изучить эту инициативу. Представители поколения Альфа – дети, рожденные с 2010 года. В числе самых привлекательных профессий называют электрика, сварщика и пожарного. Опрос показал, что рутинная офисная работа за компьютером их почти не привлекает. Порядка 90% респондентов хотят заниматься ручным трудом и приносить пользу людям. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Песня под мое настроение как раз. Байландо. Я танцую, в общем. Танц-танц. Ну, тут главное же в танцах что? Здоровье?
1: Им-радио.
0: А вот, кстати, о здоровье-то поговорим прямо сейчас. В клинике «Будь здоров», в Казани 15 лет, и сейчас у нас вот прямое включение состоится совсем скоро с Еленой Медовой. Поговорим о самом дорогом, что у нас есть здоровье и современной медицине, стоящей на страже этого самого здоровья, сразу после короткой рекламы.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Коробка передач на Бим-радио.
6: Добрый день, наши любимые слушатели. Сейчас я нахожусь в клинике «Будь здоров». Это улица Нариманова, дом 65. Большое четырехэтажное здание. Огромный коллектив, и все эти люди трудятся ежедневно для того, чтобы действительно вы чувствовали себя здоровыми и счастливыми. У меня есть прекрасная возможность сегодня, в день празднования юбилея клиники, это 15 лет, пообщаться с главным врачом. Он не только главный врач, он еще эндоскопист и замечательный хирург Ярулин Эльдар Шукатович. Эльдар Шукатович, здравствуйте, и вас вновь и вновь поздравляем с юбилеем клиники «Будь здоров».
7: Добрый день, уважаемый Бим-радио. Добрый день, наши дорогие пациенты, да, наши дорогие гости. Да, действительно, мы сегодня празднуем для нас большую дату. Нам 15 лет в Казани. Мы работаем за это. В каждый месяц к нам приходит более 42 тысяч пациентов. Мы работаем со всеми страховыми компаниями, которые представлены на рынке Республики Татарстан. В штате у нас действительно очень много специалистов. У нас 68 врачей и 25 медицинских сестер. Мы работаем больше, чем по 40 медицинским направлениям, и в день мы обслуживаем больше 270 пациентов. Также у нас в нашем составе больше 270 единиц современного медицинского оборудования.
6: Я хочу сказать, что немаловажно, для каждого автомобилиста есть комфортная парковка. Вот сколько раз я была гостем в вашей клинике, спокойно можно оставить автомобиль и просто быть при этом абсолютно комфортным, в комфорте, прекрасно себя чувствовать и потом отправиться уже по каким-то своим делам. Это очень здорово. Спасибо вам большое за комфорт пациентов. Но мы сейчас с вами находимся у кабинета лучевой диагностики, отделение лучевой диагностики, где можно МСКТ пройти. Вот расскажите, пожалуйста, о тех аппаратах, которые у вас есть в наличии. Ну и вот считается, что это очень страшно из-за облучения. А вот как все это проходит? Как вы успокаиваете пациентов и что вы им говорите? Еще второй у меня вопрос. Правда ли, что современные аппараты дают меньшую лучевую нагрузку?
7: Да, совершенно правда. Все современные аппараты, которые представлены в нашем отделении лучевой диагностики, это цифровые аппараты. У нас не только МСКТ аппараты, есть также у нас есть цифровой рентген, цифровая маммография и цифровой ортопантомограф. Также в составе лучевой диагностики у нас есть три кабинета УЗИ-специалистов, где наши специалисты могут провести любую УЗИ-диагностику нашим пациентам.
6: Так, а вот есть еще такая очень важная тема, и очень часто люди обсуждают визит к этому врачу. Это ФГДС и колоноскопия. Ведь многие люди боятся ходить к этому специалисту, проверить кишечник, проверить желудок, хотя это архиважно. Так вот, можно ли пройти вот все эти процедуры с комфортом? Что предлагает клиника «Будь здоров» нам, пациентам, которые действительно хотят, не хотят, точнее, боли, хотят какого-то комфорта?
7: Да, уважаемые слушатели, конечно, процедура, что гастроскопия, что колоноскопия, это довольно-таки непростые процедуры, которые требуют необходимую подготовку с визитом. Но самое главное, комфорт, это то, что у нас действительно находится современное цифровое оборудование. Но толщина эндоскопа, например, гастроскопа, это всего буквально 2 сантиметра, толщина практически мизинца. И, конечно, наши специалисты всегда вам помогут максимально провести эту услугу с максимальным комфортом для нас. Мы всегда перед процедурой рассказываем, как себя нужно вести во время процедуры. Всегда с вами рядом во время процедуры находится медицинская сестра, которая вам подскажет, как необходимо дышать, как надо, необходимо какое положение тела иметь для того, чтобы эта процедура провелась для вас с минимальным дискомфортом. Ну и, конечно же, вот в ближайшем будущем скоро мы открываем услугу седацию, когда во время процедуры колоноскопии и гастроскопии можно будет, так скажем, немножко поспать, и в это время доктор вам спокойно, без всяких вам, с вашей стороны, неприятных ощущений, сделает процедуру и возьмет все необходимые анализы, которые вам нужно будет во время процедуры взять.
6: Да, запомните, пожалуйста, ребята, это очень здорово. Вообще, доктор рекомендует после 40 лет регулярно проходить процедуру колоноскопии. Заботьтесь о своем здоровье. Итак, друзья, мы с удовольствием общались сегодня с главным врачом, с эндоскопистом и хирургом клиники «Будь здоров» Яруллиным Эльдаром Шукатовичем. В завершение мы еще раз хотим поздравить вашу клинику с 15-летием. Спасибо большое за тот вклад в здоровье жителей Казани, республики. Я думаю, что у вас есть пациенты из других городов нашей страны. И что хотели бы сказать в завершении тем пациентам, тем людям, которым вы помогаете поддерживать здоровье?
7: Ну, в первую очередь, я, конечно, хотел пожелать вам самое главное заботиться о своем здоровье, чтобы потом здоровье заботилось о вас. И как мой любимый слоган: будьте здоровы, будь здоров.
6: Хороший слоган, берем его тоже на вооружение. Благодарим вас, это была очень интересная беседа. Друзья, и, конечно, призываем вас всегда заботиться о своем драгоценном здоровье. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Знаешь?
1: Без возрастных ограничений.
2: В мире интересного.
3: В Китае можно встретить целые кварталы, скопированные с европейских городов. Например, в 30 километрах от Шанхая выстроен типичный немецкий город со стилизованными домами, уличными фонарями, памятниками Гёте и Шиллеру. Также недалеко от Шанхая есть мини-версии Венеции и Барселоны. В ближайших планах клонирование австрийского Хальштатта, занесенного ЮНЕСКО в список мирового наследия, включая его знаменитое живописное озеро.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире». Мире интересного ООО «Канавто-4».
5: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новое прочтение классического, я бы даже сказал, уже произведения «What is Love» от Hathaway. Это Энн-Мари Роуз Николсон, проще ее называют Энн-Мари, и Кол Рэй. А Дэвид Гетт, кстати, вместе с ними. Какой плодовитый автор этот дедушка Дэвид Гетта.
1: Бим-радио.
0: Ну, дедушка уже, да, 58-й годочек ему стукнул. А, тем не менее, сцену он не покидает. Тут на днях, ну, недель две назад он, тусил, зажигал на Стад де Франс вместе с Дженнифер Лопес, Эйкон. Ну, в общем, там было весело. Все свои попсовые хиты отыграл по полной программе. Что из хитов в этом часе нас ожидает? Фьорджи появится совсем скоро, буквально через пару мгновений. Также в этом часе будет дядь Леня вместе с супругой. Ну, я про Агутина и Анжелику Варум. «Как не думать о тебе». Ну и вот Дженнифер Лопес тоже обязательно в этом часе услышим. Такие музыкальные планы.
2: Наслаждайся летом с Бим Радио.

0: Ну что, давайте порадуемся за Агутина. Он возглавил топ летних концертов 2026. Там же в этом топе и Ленинград, и Руки Вверх, и много чего. Но вот дядя Леня прям рулит, похоже.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Госдуме рассказали, что за фитнес можно вернуть часть НДФЛ, если клуб или секция есть в перечне Минспорта России. Подать заявление можно двумя способами. Через работодателя, либо самостоятельно, направив декларацию в налоговый орган, в том числе онлайн, через личный кабинет налогоплательщика. В 9 классах может появиться дополнительный устный экзамен по географии. Изначально такой экзамен не входил в планы, но в Министерстве просвещения России готовы изучить эту инициативу. Представители поколения Альфа – дети, рожденные с 2010 года. В числе самых привлекательных профессий называют электрика, сварщика и пожарного. Опрос показал, что рутинная офисная работа за компьютером их почти не привлекает. Порядка 90% респондентов хотят заниматься ручным трудом и приносить пользу людям. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Каждый раз, когда слышу этот трек, сразу вспоминаю одну очень-очень интересную компьютерную игру. Ну, в основном компьютерную. Я на ПК, конечно, в нее играл. Не знаю, можно ли... Ну, сейчас-то можно, конечно. Я про GTA. Если кто не помнит, то эта композиция постоянно играла...
1: Бим Радио.
0: Там, если припомните, уважаемые геймеры, можно было, когда в машину садишься, включать разные радиостанции. Там была радиостанция Wave 103. Вот там как раз Vice City, я имею в виду GTA Vice City, там как раз эта песенка-то играла. Ностальгия в глаз попала. Поднимите руку, кто тоже вспоминает GTA-шечку. Так, что из музыки тут у нас впереди заявлено на этот час еще? I Will Be Waiting появится совсем скоро. Также Маригу и ее сокровище. Мистер Пропс с его волнами тоже будут непременно. Ну, в общем, вот такие музыкальные планы на ближайшие мгновения. А через 25 минут здесь стартует рабочий полдник.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Умиротворяющая композиция от мистера Пропса. Wave, wave after wave. Ну, в смысле, волна за волной. То есть работа никогда не закончится. Так что сегодня только понедельник. Торопись не надо, как говорили в одном фильме. Торопись не надо.
1: Бим-радио.
0: Кстати, о работе и служебных переписках. Тут такая промелькнула новость. Точка в конце сообщения выдает тревожность и выгорание. То есть, когда вам пишут сообщение, ну, там, срочно перешли мне какие-нибудь файлы, там, или еще что-то, и в конце точка, вот это вот. Ты смотришь, человек поставил не смайлик, не просто как бы, ну, точку прям, он прям закончил предложение. Это, ну, или, например, ок или хорошо, вот. Они устают от работы на 47%. Чаще. Такая вот статистика. Ну, как бы не знаю, но вот такие данные. Такой стиль предсказывает выгорание с точностью 78%. Это выше, чем обычные опросники от психологов. Так что, если хотите, чтобы вас поскорее отпустили в отпуск, пишите в конце предложения «ок», «хорошо» или «точка». Но я не уверен, что это вот прямо на 100% сработает.

0: Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
3: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
4: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в эту минуту с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, извилистая дорожка в итоге приведет вас куда надо, может и с опозданием, но зато внешний вид будет идеальным. Тельцы, сейчас вы готовы руководить, вдохновлять и вести за собой. У вас все прекрасно получается. Близнецы, вы будете испытывать временную неуверенность в себе, возможны колебания в связи с элементарным эмоциональным непониманием. Раки. Отдайтесь воле случая. Масса приятных впечатлений вам гарантирована, если вы сумеете внимательно слушать интуицию. Львы, звезды не запрещают вам забыть о других делах ради личной жизни. Девы, вероятно, вы будете иметь дело с чем-то абсолютно новым, требующим полной отдачи до самозабвения. Весы, в этот день уровень эмоциональности может быть завышенным. Успокаивайте себя мыслью, что жизнь скоро наладится, а люди станут добрее. Скорпионы, по возможности оставьте желание тратить деньги до лучших времен, хотя бы до завтра. Стрельцы, у вас будет наблюдаться невероятный эмоциональный подъем, который можно будет направить на нужного человека. Козероги, вам сейчас никак нельзя бездействовать. Используйте стабильную поддержку своей интуиции. Водолеи, на носу какое-то нестандартное событие. Очень вероятно, что оно станет причиной некоторых изменений. Рыбы. Это день мощной энергии и дополнительных сил. Откуда они у вас появятся, это пока загадка. Каждому знаку зодиака желаем счастливого случая.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.
5: Что же там происходит на казанских дорогах, я совершенно точно вам сказать не смогу, но вот примерно, у меня есть представление. 3 балла, местами затруднения, по данным Яндекса, и вот эти самые затруднения, которые имеются. Журналистов по-прежнему от Вещевого рынка до Сибирского тракта на 16 минут, ну не то чтобы уж прям там совсем пробка, но такая пробочка. Саид Галиева от и Бурхана Шахиди от улицы Тышаек до Чернышевского, там всего 5 минут, ну в общем так, действительно затруднения. Ну и, собственно, все. Других крупных пробок я вот не вижу. Как будто бы ничего такого смертельного. На мостах и дамбах по нолям. Так, от декабристов, на декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской скорость потока 21 км в час. А вот Сибирский тракт от улицы Халитова до Мира 15 км в час. Там, да, там не быстро. Но, собственно говоря, хотя, вы знаете, на Сибирском тракте тут прям как бы такое красненькое. И вот на журналистов тоже прилегающее, входящее журналистов в Сибирский тракт совсем бордовое. Так, что тут у нас еще такого бросающегося в глаза на карте? Ну-ка, смотрим, наблюдаем. Ничего прям такого существенного-то и нет. В общем, аккуратнее на дорогах, соблюдайте, самое главное, соблюдайте все правила дорожного движения. Потому что, если соблюдать все правила дорожного движения, не будет аварий. Не будет аварий, будет меньше пробок. Логично? Логично. Поправьте меня, если не прав.
4: Путевые заметки на БИМ-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани намерены повысить скорость движения трамваев до 40 км в час. Для этого со следующего года начнется ремонт рельсовых путей. Сейчас средняя скорость составляет всего 14 км в час. Параллельно в городе планируют обновить автобусный парк, уделив особое внимание оснащению транспорта кондиционерами. Стилисты назвали топ аксессуаров лета 2026. Шелковые платки, плетеные сумки, соломенные шляпы и выразительные украшения. Образ дополнят очки в стиле 70-х с геометричной или вытянутой оправой. А для пастельных луков – с полупрозрачными цветными линзами. Ученые считают гранатовый сок действенным натуральным средством для поддержания бодрости. По тонизирующему эффекту он способен составить конкуренцию привычным стимуляторам, например, кофе. При этом действие сока проявляется более плавно, зато нередко сохраняется дольше. Из-за содержания природных сахаров употреблять его лучше в умеренных количествах. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: Рабочий полдник на Бим-радио начинается прямо сейчас. Меня зовут Альберт Батанин. Ближайшие три часа пройдем вместе, что-нибудь обсудим, что-нибудь послушаем и что-нибудь обязательно выиграем. Ну, в общем, будет чем заняться. Я надеюсь, что сегодня все бодры, веселы, полны сил, энергии. Если нет, то делайте приемник громче, двигайтесь ближе. Мы постараемся добавить немного килоджоулей в ваш организм, чтобы энергии было. Энергия же в килоджоулях измеряется, да, по-моему? Ничего я не путаю. Ну, ладно, есть что, меня поправит. Что впереди нас ожидает? Совсем скоро у нас тут музыкальный пересказ на подходе, так что музыковеды, музыкалюбы, будьте наготове. Что еще интересного из музыки? Pussycat Dolls тут, Hush, вот это все обязательно будет из музыки также. А вот, кстати, нет, не буду подсказывать, что из музыки будет, потому что же музыкальный пересказ, иначе все догадаются. Сейчас короткая реклама и сразу к ней, к любимой, к развлекательной музыке, я имею в виду.
0: Реклама на Бим Радио. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
7: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
4: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1695 году власти Англии и Голландии придумали уникальный закон, который гласил: «Чем больше в доме окон, тем больше придется платить в казну». Три окна облагались обычной ценой, но если их становилось больше, стоимость резко увеличивалась в несколько раз. Из-за этого хитрые голландцы строили узкие дома, а англичане вообще закладывали окна кирпичом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
0: Процветай! С БИМ Радио!
4: Ну а пока тут Пусик Эддлс начинает, в общем, распеваться, пока не вошли в ритм, расскажу, что через пару мгновений стартует музыкальный пересказ. Для этого мне нужны мальчик и девочка. Прямо сейчас звоните. 292-102-8. 292-102-8. Линия пока что свободна.

Так, так, так, продолжаем ждать игроков в музыкальный пересказ. Бороться мы, кстати, будем за сертификат на бизнес-ланч. Вкуснятинку можно будет отведать, ну, если победить, конечно, в игре. Мальчик и девочка, 292-102,8. Звоните прямо сейчас.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: А вот и возможность заполучить приз здесь, на Бим-радио, имея музыкальные познания в тех или иных областях. Естественно, приз. В качестве приза у нас сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». И давайте знакомиться. Первым до нас дозвонился Семен. Семен, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Ну, рассказывайте, как ваш понедельник? В трудах или нет?
2: Ну, как обычно,
1: работаем. Как обычно. Ладно, Семен, давайте будем знакомиться. У вас есть соперница. Она прям вот готовится, судя по голосу. Прям такая настроенная на победу. Люция, добрый день.
3: Добрый день.
1: Ну, Люция, как вы думаете, кто сегодня победит? Вы или Семен?
3: Ой, не могу сказать точно.
1: Какая вы дипломатичная. Ну ладно, ребятки, смотрите. Очень известная песня сегодня загадана в музыкальном пересказе. Я буду рассказывать, некоторые факты накидывать об этой песне. Ваша задача догадаться. Как только догадались, сразу же кричите. Там одно слово, оно громкое, и сразу всем все понятно. Смотрите, эта песня испанского музыкального дуэта. Вышла она в 1993 году, и вот в 96-97 примерно годах, ну, мега популярная была. Была просто из каждого утюга она вот звучала на всех танцплощадках, да, даже на детских утренниках она наверняка где-то была. Такая вот первая подсказка. Испанский музыкальный дуэт. Два таких немолодых уже мужчины. Нет пока никаких догадок. Семен, Люция, нет?
3: Нет.
1: Ну ладно. Смотрите, песня была настолько популярна, что российский певец и музыкант и шоумен Сергей Минаев в 96 году записал русскоязычную пародию этой песни. Она тоже была, кстати, очень популярна. Я не могу вот ее напеть и даже слово произнести, потому что он даже не переначивал, так и оставил ее это название, иначе будет очень понятно. Ладно, хорошо, тут тоже сложновато. Давайте про то, что вообще происходит. Музыкальное видео на эту песню тоже было очень популярным. И, кстати говоря, благодаря этой песне появился танец с таким же одноименным, собственно говоря, названием. Вот. В музыкальном видео там два таких, ну, взрослых мужчины достаточно. Вот сейчас визуализируйте. В костюмах, в черных, в рубашках. Ну, они там по-разному стоят, поют, а вокруг них девушки. Примерно 10 красивых девушек вот так вот танцуют. Есть какие-то догадки, ребята?
3: У меня в голову приходит только Backstreet Boys, и я даже не знаю, сколько человек.
1: Их там 4.
3: А, больше.
1: Да,
3: ага.
1: Да. Ладно, тогда расскажу про, значит, текст. В песне девушка, вот по имени которой называется эта песня, поет, что ее парень, даже слово произнести, потому что он даже не переначивал, так и оставил ее это название. Иначе будет очень понятно. Ладно, хорошо, тут тоже сложновато. Давайте про то, что вообще происходит. Музыкальное видео на эту песню тоже было очень популярным. И, кстати говоря, благодаря этой песне появился танец с таким же одноименным, собственно говоря, названием. Вот. В музыкальном видео там два таких, ну, взрослых мужчины достаточно. Вот сейчас визуализируйте. В костюмах, в черных, в рубашках. Ну, они там по-разному стоят, поют, а вокруг них девушки. Примерно 10 красивых девушек вот так вот танцуют. Есть какие-то догадки, ребята?
3: У меня в голову приходит только Backstreet Boys, и я даже не знаю, сколько человек.
1: Их там 4.
3: А, больше.
1: Да,
3: ага.
1: Да. Ладно, тогда расскажу про, значит, текст. В песне девушка, вот по имени которой называется эта песня, поет, что ее парень Виторино ушел в армию.

0: стоят, поют, а вокруг них девушки. Примерно 10 красивых девушек вот так вот танцуют. Есть какие-то догадки, ребята?
1: У меня в голову приходит только Backstreet Boys, и я даже не знаю, сколько человек.
0: Их там больше, 4.
1: А, больше.
0: Да,
1: ага.
0: Да. Ладно, тогда расскажу про, значит, текст. В песне девушка, вот по имени которой называется эта песня, поет, что ее парень Витторино ушел в армию. Ну или куда-то в командировку. И, скучая, не желая мириться с разлукой, она отправляется на вечеринку, где, собственно, встречается с другими симпатичными молодыми людьми. Вот. Ну, такая, в общем, не самая, так сказать, полезная для умов молодых песня. Ну, в общем, о любви. Распутной немножечко. Нет никаких.
2: Маргарита,
0: да. Ну, близко. Подскажу, этот дуэт называется Los del Rio. Вот. Los del Rio. Очень известный музыкальный дуэт. И музыка. Ладно, на М начинается название песни. Очень я вас запутал, да, ребят?
1: Да.
0: Хорошо, вторая буква А.
1: Мы группу или исполнитель?
0: Не, название песни. Группу я уже сказал, Los del Rio. Название песни. Ма? Ладно, хорошо. Вот гарнир вы когда где-нибудь...
1: Макароны?
0: Почти, ну еще...
1: Макарон!
0: Ну, какие макароны?
1: Макарена!
0: Я уже думал, никто не угадает. Люция, молодец. Гарнир помог, да?
1: Да, гарнир помог.
0: Все отлично. Люция, трубочку пока не кладите, сейчас мы к вам вернемся. Семен! Алло, да. Ну вы же знали эту песню.
2: Да.
0: Ну, а что? Поддались, наверное, специально, подсказали просто.
2: Да.
0: Ну, вот, джентльмен решил оставить победу барышне. Кому привет передадим, Семен?
2: Всем, кто меня знает. Вам и всей Казани.
0: Отлично. Семен, обязательно звоните в следующий раз. Больше не поддавайтесь. Вы, я знаю, все знаете, все в музыкальном плане. Ну, а Люцию мы поздравляем!
1: Да,
0: Люция, кому посвящаете свою победу?
1: В первую очередь вам, всей Казани. Всем, кто меня узнал. Хорошее настроение. Быстрее бы тепло.
0: Ой, да. Ой, хотелось бы тепло, чтобы танцевать макарену. Обещаете танцевать макарену сейчас?
1: Обязательно.
0: Все, видео потом нам запишите. Давайте послушаем.
3: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «СЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
7: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: «Кавьера на домашнем».
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: «Женский доктор».
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+. Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Бим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В Казани намерены повысить скорость движения трамваев до 40 км в час. Для этого со следующего года начнется ремонт рельсовых путей. Сейчас средняя скорость составляет всего 14 км в час. Параллельно в городе планируют обновить автобусный парк, уделив особое внимание оснащению транспорта кондиционерами. Стилисты назвали топ аксессуаров лета 2026. Шелковые платки, плетеные сумки, соломенные шляпы и выразительные украшения. Образ дополнят очки в стиле 70-х с геометричной или вытянутой оправой. А для пастельных луков – с полупрозрачными цветными линзами. Ученые считают гранатовый сок действенным натуральным средством для поддержания бодрости. По тонизирующему эффекту он способен составить конкуренцию привычным стимуляторам, например, кофе. При этом действие сока проявляется более плавно, зато нередко сохраняется дольше. Из-за содержания природных сахаров употреблять его лучше в умеренных количествах. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Ну что, именинники, двигайтесь ближе, будем сейчас вас поздравлять, но прежде хочу рассказать, что вы, конечно, тоже можете поздравить своих родных и близких с помощью нас, с помощью Бибрадио, 2-930-800, простой номер, можно дозвониться, 2-930-800, или на нашем сайте bimradio.ru, в разделе «Услуги», там есть вся подробная информация. Пока же давайте заглянем в нашу группу ВКонтакте. Вот именинники сегодняшнего дня, наши подписчики Фарид Габдрахманов, мы вас поздравляем, Эльвира Ильдусовна, Вероника Анохина тоже отмечает свой праздник сегодня, Максим Жарков, счастливый, довольный, Елена Подлесная, тоже именинница. Гузель Хамидулина, Андрей Царев, Антон Сычев, Лисан Бондаренко, Ирина Евсеева и Никита Курников. Вот такие прекрасные, чудесные люди свой день рождения. А, еще не всех. Не всех, как-то я. Елена Машкина, Арина Лавренова, Костя Христофоров и Алексей Антонов. Вот они, чудесные люди сегодняшнего дня. Ну и пробежимся по другим именинникам. Для нас менее важным, но чуть более известным. Что тут, кто тут? Сергей Витте, российский государственный деятель, граф. Все мы его из учебников истории, конечно же, помним. Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель, ну и летчик тоже по совместительству. Маленький принц, ну вот это мы все тоже, конечно же, читали. Читали же? Молодцы. Сейчас, подождите, надо размять артикуляционный аппарат. Курбан Белыберду Мухамедов тоже вот отмечает свой день рождения. Сегодня туркменский государственный деятель и политик, второй президент Туркменистана. Курбан Белыберду Мухамедов. О, ничего себе. Получается. Михаил Тарабукин, российский актер театра кино. Это Федя. Федя из сериала «Кухня». Это вот он. Так, кто тут у нас еще остался? Николь Шерзингер, американская певица, танцовщица, актриса, бывшая фронтвумен группы Pussycat Dolls. Мы ее вот в начале часа слышали. Да и смотреть тоже на нее, собственно говоря, приятно. Иэн Пейс, британский барабанщик, виртуоз, легендарный участник группы The People. Он самый Сосо Павлиашвили, известный советский, грузинский, российский эстрадный певец, композитор. Ну вот, в общем, давайте именинника и послушаем.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Так, молодежь, у меня для вас немножечко неприятных новостей подоспело.
1: Рабочий полдник.
0: Да и не только молодежь, кстати говоря. Отдел бухгалтерии тоже приготовьтесь. Да вообще, в принципе, все. Для меня тоже это прям печаль, печаль, печаль. Потому что время обеденное. А какой же обед без чая или кофеечка с какими-нибудь вкусняшками? Так вот, Рафаэлло, Киндер, Нутелла, Ферреро Роше и Тик-Так, и еще Буэна. Не помню, что это такое. И исчезнут с российских магазинов. Такая вот история. Пятерочка, Перекресток официально перестали закупать сладости из-за неоправданного повышения отпускных цен. Компания Ferrero Rocher заломила неподъемные деньги. Вот-вот тут пишут. Так что, ну все, теперь без киндеров и Рафаэлочек как-то... А чем сейчас можно, кстати? Что там сладенького? Что там в мире на рынке сладкого? Расскажите. Какая у вас любимая сладость к чаю? Печенюшечки, может быть, какие-то овсяные? Или вот эти вот трубочки внутри со сгущенкой? Хотя, ладно, трубочки можно просто банку сгущенки с чаем умять. Но вы с меня пример не берите. Я очень много двигаюсь, поэтому не поправляюсь.
2: Реклама на БИМ-радио. Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62. Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Саш, защита, стиль и безупречный результат.
3: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
4: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
3: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчки-сорочки.рф.
2: БИМ-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
8: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
5: Ну а теперь давайте посмотрим, что там происходит на казанских дорогах. Итак, по данным Яндекса, на данный момент 3 балла. Местами затруднения, они небольшие, но все-таки имеются. По-прежнему на Сибирском тракте от журналистов до улицы Мира 15 минут вы потратите. Также улица журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 8 минут. Ну, там вот все в этом месте в одном. Астрономическая улица от Кремлевской до Проволочной на 6 минут рассчитывайте. И на Гвардейской по-прежнему от Макарин до Адель Кутоя на 4 минуты. А что там происходит на Гвардейской, Макаренко? Ну-ка, покажите мне это. Да ничего, в общем, такого страшного существенно тут не происходит. Просто как будто бы, ну, больше автомобилей, трафик. Ладно, окей, хорошо. Что на мостах и дамбах везде по нолям, ничего сложного, ничего удивительного. В центре есть небольшие затруднения. Астрономическое вот от Кремлевской до Правооблачной 6 минут. Тихомирного от Айдинова и Бутлерова на 3 минуты. Но это даже не пробка, это тут вот все остальное уж это ерунда. Собственно говоря, все. Я больше ничего такого существенного затрудняющего движения не наблюдаю. Никаких сложных ДТП в гор... А, нет, тут вот есть одно. Это у нас получается на Советской площади. Это если ехать по Космонавтов и с Космонавтов поворачивать налево на Ершова. И вот, судя по всему, это какой ряд у нас получается? Это в среднем ряду. В среднем ряду отметочка у нас ДТП в 12.00. Час уже стоят. Ну, может быть, уже разъехались. Такая вот дорожная информация к этому часу. Если вы что-то где-то заприметили, обязательно нам напишите, мы всем расскажем. 92-72-42-102-8. Ну, а мы благодарим сервис Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В России разрабатывают дополнительные меры поддержки одиноких родителей. Они будут включены в обновленную народную программу. В числе предлагаемых мер – создание круглосуточных групп в детских садах, возможность приводить ребенка в сад на полдня в выходные, а также содействие в подготовке школьников к сдаче ЕГЭ. Госдума упростила поступление в вузы для выпускников колледжей и техникумов. По своему профилю можно поступить без ЕГЭ, а если же абитуриент захочет сменить профиль, придется поступать на общих основаниях. Цель закона – исключить использование среднего профобразования как лазейки для обхода правил приема. Эксперты рассказали, что самые проверенные способы безопасно сократить расход топлива – это своевременно обслуживать авто и придерживаться спокойного, рационального стиля езды. С вами были новости на iBeam Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: Ну что, трудоголики, обеденный перерыв. Сейчас у вас у всех наверняка приятного аппетита. Пробежимся по праздникам, которые сегодня отмечаются. А то вы сидите, даже не знаете, что отметить-то сегодня. Праздник объятий, пожалуйста, очень приятно, замечательно. Международный день рыбака. Вот они, люди, которые даже в понедельник, наверное, где-то сейчас сидят. И, ну, я, если честно, я от рыбалки очень далек. Последний раз лет в 12, наверное, рыбачил. С тех пор у меня поинтереснее есть занятия. Так, день черешни, вот, пожалуйста, замечательно. Это мы только приветствуем, замечательно. Черешня, вишня, да вообще в целом все ягоды. День кораблестроителя отмечается сегодня. Так что, кораблестроители, вы молодцы, без вас никак. Так, что тут еще интересного? Международный день тропиков, Международный день промышленного дизайна, День учреждения Нобелевской премии. Ничего себе. А, вот, классный день сегодня. В 1964 году был изобретен пульт дистанционного управления телевизором. Поднимите руку те, кто так же, как и я, в детстве тоже подрабатывали пультом от телевизора.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
6: Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в Италии, начиная с 1993 года, государство взимает плату с магазинов и ресторанов, которые используют навесы и зонтики. Они объясняют это тем, что тень от различных препятствий попадает на государственную землю.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Мы из 90-х.
1: Сыграем в игру «Мы из 90-х», господа, прямо сейчас. Что для этого вам понадобится? Конечно же, либо Макс, либо Телега. Ну, в общем, какой-то мессенджер. 92-72, 42-102-8. Туда будем принимать правильные ответы. Сейчас я тут все для себя подготовлю, все открою, чтобы у меня все было перед глазами. Я никого не пропустил. Так, тут тоже все открыто, и тут тоже все открыто. Но, во-первых, в самом начале, конечно же, информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Хиты, под которые танцевали, влюблялись в 90-е. Все это в живом исполнении, естественно. Конкурсы и подарки. Кстати, по поводу подарков, приходи в образе из 90-х и выиграй крутой приз. Наверняка что-то есть такое у тебя в шкафе. Ведущий вечера буду я, Альберт Ботанин. 10 июля, 20.00, ресторан «Максимилианс», 18.00. Подробности и бронь столов на kazan.maximilians.ru. Ну, естественно, есть у меня вопрос на сегодня, он достаточно простой. Итак, вспоминаем сейчас, вот визуализируем. Зачем на дискотеке была металлическая шторка? Варианты ответов следующие. Чтобы защитить магнитный диск на дискете. Чтобы защитить магнитный диск внутри от пыли и случайных прикосновений. Второй. Чтобы открывать и закрывать доступ к записи. Или вариант третий. Чтобы дискету можно было использовать как зеркальце. Вспоминаем, как выглядит дискетка. Вот это вот. Там металлическая шторка. Зачем? Первый вариант. Чтобы защитить магнитный диск от пыли и случайных прикосновений. Это первое. Второе. Чтобы открывать и закрывать доступ к записи. И третье. Чтобы дискету можно было использовать как зеркальце. Мне вот нравится, Нелли сразу написала, как зеркальце, конечно. Неплохой вариант. Но мы ждем на номер 92-72-42-102-8. Ах, да, ну тут же надо сейчас обновлять. Так, сейчас. Вот у нас есть первое сообщение с правильным ответом. Все правильно! Чтобы защитить магнитный диск от пыли... Магнитный диск на дискете. Чтобы защитить магнитный диск внутри от пыли и случайных прикосновений. Второй, чтобы открывать и закрывать доступ к записи. Или вариант третий, чтобы дискету можно было использовать как зеркальце. Вспоминаем, как выглядит дискетка, вот это вот. Там металлическая шторка. Зачем? Первый вариант. Чтобы защитить магнитный диск от пыли и случайных прикосновений. Это первое. Второе. Чтобы открывать и закрывать доступ к записи. И третье. Чтобы дискету можно было использовать как зеркальце. Мне вот нравится, Нелли сразу написала, как зеркальце, конечно. Неплохой вариант. Но мы ждем... На номер 92-72-42-102-8. Ах, да, ну тут же надо сейчас обновлять. Так, сейчас. Вот у нас есть первое сообщение с правильным ответом. Все правильно, чтобы защитить магнитный диск от пыли и случайных прикосновений. Это нам Паша написал.

0: конечно, неплохой вариант, неплохой вариант. Но мы ждем на номер 92-72-42-102-8. Ах, да, ну тут же надо сейчас обновлять. Так, сейчас. Вот у нас есть первое сообщение с правильным ответом. Все правильно, чтобы защитить магнит и диск от пыли и случайных прикосновений. Это нам Паш написал, молодец. Ну, в зеркальце тоже прикольный вариант, да, согласитесь? Вот. А чтобы открывать и закрывать доступ к записи, там была такая маленькая такая защелка пластмассовая. Ну, кстати, на всех дискетах. Павел, молодец. Павел, вижу ваш номер телефона. Осталось только фамилию вашу узнать, чтобы вы точно понимали, Павел, что это вы победили. Вот такой вот вам веселый ржущий смайлик отправлю в ответ. Напишите мне, пожалуйста, свою фамилию. Павел отправляется вместе с нами на дискотеку и на тусовку «Мы из 90-х», которая уже совсем скоро, напомню, состоится 10 июля в 20:00 начало, 18+, естественно. Так что, Павел, надевайте удобную обувь, будем много-много танцевать.
1: «Мы из 90-х».

0: Немножечко дорожной информации. Тут вот Руслан нам написал. Направление Дербышек, не доезжая перекрестка Нагорного. ДТП. Там самосвал притерся с автомобилем. Судя по всему, китайским, как пишет Руслан. Создается пробка в среднем ряду. Так что вот имейте в виду, я тут посмотрел. Ну, пока не сильная пробка, но, возможно, будет сильная. Так что я вас предупредил, имейте в виду. Рабочий полдник на Мемраде продолжается.
1: Рабочий полдник.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
4: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
5: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом
6: дверей. Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России разрабатывают дополнительные меры поддержки одиноких родителей. Они будут включены в обновленную народную программу. В числе предлагаемых мер – создание круглосуточных групп в детских садах, возможность приводить ребенка в сад на полдня в выходные, а также содействие в подготовке школьников к сдаче ЕГЭ. Госдума упростила поступление в вузы для выпускников колледжей и техникумов. По своему профилю можно поступить без ЕГЭ, а если же абитуриент захочет сменить профиль, придется поступать на общих основаниях. Цель закона – исключить использование среднего профобразования как лазейки для обхода правил приема. Эксперты рассказали, что самые проверенные способы безопасно сократить расход топлива – это своевременно обслуживать авто и придерживаться спокойного, рационального стиля езды. С вами были новости на BeamRadio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Рабочий полдник.
1: Тут неожиданно рубрика с вопросами и ответами появилась. Ну, такая импровизированная. В общем, насыпали нам тут вопросов. Олеся вот спрашивает, а когда будет следующий розыгрыш на «Мы из 90-х»? Олеся, не могу вам сказать. Это вот, ну, секретная информация. Иначе как-то, в общем, будьте наготове. Будет в этом часе уже точно не будет. А в следующем ничего не могу сказать. А вот потом... там тоже пока никакой информации. Вот такая вот загадочность. Но будет, будет. Обязательно мы еще разыграем на вечеринку «Мы из 90-х», так что возможность заполучить пригласительные, естественно, тоже будут. Тут шутехи пошли на тему того, что правильные ответы на вопрос «Мы из 90-х» нужно принимать с помощью пейджера, на самом деле. Так что, вот, кстати говоря, в следующий раз, да, если будут какие-то у вас такие средства связи, почему бы и нет, будем переходить на пейджера, учитывая, что, вот... Так, ну и тут где-то еще был какой-то вопрос про. В общем, человек, я сейчас уже не найду это сообщение, человек спрашивал, поэтому отвечу здесь. Человек спрашивал, как вас найти, где мы находимся. Говорит, выиграл у вас приз, хочу доехать, забрать. Мы находимся на Тукай-91. Тукай-91, тут вертолет еще стоит прямо вот перед нашим зданием, так что точно не промахнетесь. Двигайтесь скорее к нам, вот до 5 вечера можно легко и просто заехать и заполучить то, что вы у нас выиграли. По призам обязательно еще что-нибудь разыграть. Кстати, у нас на подходе игра «Однажды в Казани». Но это, правда, будет немножечко попозже, минут где-то через 30. Вот. А пока вот вам что-то про 90-е, да, нужно. Боже, коровка, пожалуйста.

0: Рабочий полдник на Бим Радио продолжается. Тут интересная статья попалась мне на глаза. Казанцы, жители Казани, рассказали, в каких профессиях они не хотели бы, чтобы их дети работали. Ну, несложно догадаться, по классике, чем пугают в детстве: будешь плохо учиться, будешь работать дворником. А я считаю, что это отличная профессия. Физические нагрузки на свежем воздухе, а тем более... А сколько сейчас, кстати говоря, вот получают дворники? Ну, мне кажется, если хорошо работать, трудиться, то можно в целом даже, честно говоря, побольше, чем в офисе. Давайте вот, если так уж по-честному. Угу.
1: Рабочий полдник.
0: Главным кошмаром для многих казанских родителей станет профессия дворника их ребенка. Представляете, что? Но ничего удивительного. 11% опрошенных об этом заявили. На втором месте рабочие специальности. Как ни странно. А мне-то казалось, что наоборот. Сейчас рабочие специальности в тренде. Там, собственно говоря, такие зарплаты в некоторых случаях можно получать, если хорошая специальность. Так, на третьем месте полицейские чиновники. Так, ну, полицейский, ладно, это как бы сложная и физически сложная, эмоционально сложная работа и прочее, прочее, и опасная. Вот, а чиновники, что такое? Чиновники имеют свойство потом куда-нибудь пропадать в места не столь отдаленные. Так, российские родители признали, что пугают детей профессию уборщика-продавца. Так делают 6%. Столько же людей предостерегают детей от работы учителем и воспитателем. О, да, там нервы, конечно, вылетают сразу в трубу. Это сразу до свидания. Там надо на успокоительных сидеть. 5% обрекают от военной карьеры. И 3% не хотят, чтобы дети в будущем связали работу с бухгалтерией, медициной, вождением или менеджментом в разных сферах. Но с менеджментом в разных сферах это вообще понятие растяжимое, там непонятно. Вождение, ну, водитель, ну, тоже тяжелая работа. И физически, и эмоционально. Медицина, там понятно. Там, собственно говоря, сложновато все интеллектуально. Там учиться, во-первых, очень долго. А бухгалтерия-то что? Что такое? Мне кажется, ну, в бухгалтерии ничего страшного. Так, реже всех. Вот, реже, что меньше всего упоминается в этом списке? Значит, про артистов. Почему? Вот, пожалуйста, хочешь артистом, иди вперед. Официанты, грузчики, курьеры, например, и юристы. Будешь юристом, сынок, я не против. Вот такая вот история. Кем бы вы хотели, чтобы ваш ребенок стал? Расскажите, пожалуйста. Вот у вас еще может быть маленький малыш, и вы вот хотите, чтобы он стал юристом или артистом. И кем бы, наоборот, не хотели бы, чтобы ваш ребенок стал. Как всегда, нам интересно ваше мнение. 92-72-42-102-8. Обсудим в рабочем полднике.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Хабим радио. Спонсор программы ООО «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Ну а теперь давайте посмотрим, что на казанских дорогах происходит. 3 балла по данным Яндекса, местами затруднения. Вот эти затруднения. Сибирский тракт от Халитова до улицы Мира. 30 минут, там такая значительная пробка растянулась. Глязко-Аркамала от Карим-Тинчурина до Левобулачной на 11 минут рассчитывайте. Улица Пушкина от Карла Маркса до Правобулачной, там 8 минут потеряете. Астрономическая и Глязко-Аркамала от Профсоюзной до Московской на 5 минут. И Карла Маркса от улицы Гоголя до улицы Лобачевского, там тоже 5 минут. На мостах и дамбах везде по нолям свободно, никаких затруднений. Ну, что там, расскажите, на Сибирском тракте уже разъехались вот этот вот грузовик и некий автомобиль, который там притерт был им? Видимо, нет, потому что на Сибирском тракте тут, ну, достаточно бордовенько все, бордовенько, даже уже не красно. Так, что у нас тут еще? Никаких других, кстати, дорожно-транспортных происшествий на карте, по крайней мере, отметок я не наблюдаю. Ну, а значит, в Казани все спокойно пока более-менее. Ну, 2 часа дня, рано еще для каких-то изменений. Если вы что-то где-то заприметили, обязательно нам пишите. Мы, конечно же, с удовольствием. Ну, как с удовольствием? Без удовольствия мы от этого не получаем удовольствие. Что, как происходят какие-то дорожно-транспортные происшествия. Ну, обязательно расскажем. 92.72. 42-102.8. Рабочий полдник на Мибрадио продолжает. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Путевые заявки на Бим-радио.

0: Рабочий полдник.
1: Ну, давайте почитаем, что же там слушатели Бим Радио предрекают своим детям. Это все к чему? Это все к тому, что жители Казани вот тут провели опрос и рассказали, в каких профессиях они не хотели бы, чтобы работали их дети. На первом месте, по традиции, как всегда, как раньше пугали, будешь плохо учиться дворником, так и вот сейчас вот все то же самое, ничего не меняется. На втором месте, как ни странно, рабочие специальности. Меня это очень удивляет. Я думал, это сейчас наоборот в тренде. На третьем месте полицейские чиновники. Такая вот история. Но нам тут сразу написали... Вот, например, Леночка пишет: «Я бы не хотела, чтобы моя дочь становилась артисткой. Ничего хорошего в этом нет, и зарплаты там маленькие, если ты не суперзвезда». Это да, есть такой момент. Так, что тут у нас еще есть от наших слушателей? Игорешка пишет: «Судьба поломает, и дворником будешь работать, лишь бы выжить». Ну, чего вы так уж, прям так, прям уж так уж сразу-то? Все нормально, все нормально. Так, еще тут где-то были сообщения от наших слушателей. А, вот, а моего сына ждет профессия великого спортсмена. Ждем от него олимпийскую медаль. Максимка, давай, жги. Ну, Максимка, мы вам желаем удачи. Кстати, про спортсменов ничего не было в этом опросе. Вот почему бы и нет, пожалуйста. Так, напомню, что, кстати говоря, меньше всего было в этом опросе. Вот что тут было. Про, значит, юристов ничего не сказали. Про официантов, про вот артистов, как ни странно, родители. Ну, бывает, видимо, что есть такая профессия. Про курьеров и грузчиков, вот про них ничего не сказано. Кем бы вы не хотели, чтобы работал ваш ребенок? Ну вот вы считаете, что вот, ну как-то, ну не надо, давай лучше вот, сынок, давай не надо, давай туда, вот лучше туда поступим, получим образование. И почему? И почему? Очень интересно ваше мнение. Ну а мы будем постепенно переходить в час новый. У нас не за горами игра «Однажды в Казани».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Казани пока нет официально одобренных для купания пляжей. Ни одна зона отдыха не получила санитарно-эпидемиологического заключения, заявили в Роспотребнадзоре Татарстана. Поэтому купаться и отдыхать на пляжах сейчас небезопасно. Жители Татарстана могут получить компенсацию, если почтовая посылка задерживается дольше 3 дней, либо возвращается отправителю. Размер выплаты – до 2000 рублей. В нее включают стоимость пересылки и затраты на обратную доставку. Кардиологи назвали доступный способ улучшить сон. Достаточно принять горячий душ или ванну за 1-2 часа до отхода ко сну. По данным специалистов, такой метод работает лучше, чем спорт или корректировка питания. Кроме того, водные процедуры улучшают общее качество сна. Горячая вода расширяет сосуды, способствуя отводу тепла, а это стимулирует выработку мелатонина и помогает снизить уровень кортизола. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: Рабочий полдник на Бим-радио продолжается третий час. И тут у нас такая тема подоспела для обсуждения. Кем бы вы не хотели, чтобы ваши дети работали? И почему? Или наоборот, кем бы вы хотели, чтобы они работали тоже? Почему? Тут вот там накидали всяких разных вариантов. Почему? А потому что тут опрос проходил. В Казани в основном по-прежнему пугают дети, родители пугают своих детей. Будешь плохо учиться, станешь дворником. Хотя я считаю, что это отличная профессия. Так, вот какое есть. Ой, не хотелось бы, чтобы мои дети просто были без работы. Это сейчас модно среди молодежи, написала Светлана. Ну, наверное, не знаю, Светлана, если вот у вас есть такая информация, что у молодежи... кем ты работаешь? Я безработный. Хотя, знаете, вот так вот честно сказать людям, имею возможность не работать. Я безработный. Это же классно, да? Так, что тут еще есть? А можно хотеть, чтобы мой ребенок стал радиоведущим? Спрашивает Лиля. Ну, хотеть можно, Лиль. Тут осталось только узнать, хочет ли ваш ребенок стать радиоведущим. Поэтому, а так, в целом... Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, что тут у нас еще есть? Вот еще такое. Мне кажется, Ильнур написал, мне кажется, что ребенок должен сам выбирать, куда поступать и кем стать. А мы, родители, можем только посоветовать и все. Главное, чтобы человеком был и родители не краснели за него. Вот здесь полностью поднимаю обе руки, голосую за. Такое же вот сообщение. Ой, пусть дети кем хотят, тем работают. Отстаньте уже от них, вырастут, сами все поймут. Это кто тут у нас? Это, ну, тут непонятно. Подписи никакой нет. И тоже какой-то псевдоним, в общем, цифры, буквы какие-то. Ну да ладно, так что все нормально. Дети вырастут и сами определятся. У нас впереди на подходе игра под названием «Однажды в Казани». Готовимся.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что для нормальной жизнедеятельности среднестатистический взрослый человек пропускает через свои легкие около 20 килограммов воздуха за одни сутки? Для этого он делает 22 тысячи вдохов и выдохов. Из всего полученного при этом кислорода четверть потребляется мозгом.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: «Однажды в Казани».
1: Ну, поплыли. Значит, просторам всевозможных исторических фактов и интересностей о нашем замечательном городе «Однажды в Казани». Есть у меня один вопрос. У вас есть мобильный телефон, ваши пальцы и ваши знания, надеюсь, которые вам помогут заполучить в качестве приза. У нас сегодня пригласительный билет в кино на двоих, естественно. Так, что вам понадобится? 92-72-42-102-8. Это цифры для ваших мессенджеров. Макс, телега, все вижу, все читаю, все работает. У меня, по крайней мере, и туда можно писать. И что я решил спросить? Сегодня, в этот день, кстати говоря, не в первый раз, Лобачевского, замечательного прославленного математика, назначили ректором Казанского университета. Да, и я вот как раз решил вспомнить о этом замечательном прославленном ученом, о Лобачевском. Скажите-ка мне, пожалуйста, в каком же сквере, парке, вот этом самом, находится памятник Лобачевскому? У нас есть памятник Лобачевскому, прям, да, вот. Где он находится? Итак, варианты ответов следующие. Вариант Лобачевский в сквере Лобачевского. Вариант второй — в Ленинском садике Лобачевский находится. Или он находится в сквере Фукса. Жду ваши варианты на номер 92-72-42-102-8. Самое первое сообщение с правильным ответом, как всегда, окажется победным. Так, сейчас тут все обновим, чтобы посчитать. И самое первое сообщение с правильным ответом у нас прилетело от Рамиля. Рамиль, мы вас поздравляем, потому что Лобачевский, казалось бы, так и находится в сквере Лобачевского, да, все верно. И это на пересечении улиц Лобачевского и Кремлевской. Все очень просто оказалось. Рамиль, молодец. Последние цифры вашего номера 6487. Рамиль, напишите фамилию, только вашу. Нужно вас занести в список победителей. Вот так все легко и просто. Да, в сквере Фукса, а там не Лобачевский. И в Ленинском садике там не Лобачевский. По-моему, вот я сейчас боюсь показаться необразованным. Лучше не буду рассказывать, где что находится. Такая вот история. Потом как-нибудь погуглите, посмотрите и погуляйте обязательно. Тем более, что впереди тут прогноз погоды. Я смотрю, говорят, жара надвигается. Ну, по крайней мере, в Калининграде там очень жарко. А в Европе так вообще светофоры поплавились от жары. Ну, ждем, когда и у нас тоже уже наступит вот это все веселье. Рамиля, поздравляем, 2 билета в кино. Но вашим.
0: «Однажды в Казани».

0: только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
1: Ну вот, буквально пару мгновений назад мы узнали, где находится памятник Лобачевского. Все правильно, в сквере Лобачевского. И тут вот появилась новость о том, что в Казани на благоустройство общественных пространств в этом году направят 1,8 миллиарда рублей. Ну, такая значительная сумма. Так, значит, 5 общественных пространств общим финансированием вот в эту сумму обещают сделать. 4 из них реализуются в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Так, значит, к 30 августа планируют завершить работы первого этапа третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан. Если кто-то вот проезжает вокруг озера Кабан, сейчас там как раз идут активные работы, строят вот эти все мосточки, по которым можно будет гулять теперь не только со стороны улицы Салимжанова, но и со стороны Марджани, там тоже это все будет. Ну, в общем, вокруг озера Кабан, по крайней мере, вот этой Нижнего Кабана, можно будет пройтись даже пешком. Очень любопытно. Так, речь идет об участке длиной 1,5 километра. А сколько, интересно, кстати, будет вокруг всего Кабана? Ну, километров, наверное, 5, может быть, где-то, да? Ну, не, не 5, 4. Ладно. Там просто очень любят спортсмены бегать по утрам. Каждый раз, когда идешь на работу рано утром, они такие прям бегут. Прям вот. Хорошо, что я на работу не бегу. Не люблю бегать, я ходить люблю.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
6: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
7: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В Казани пока нет официально одобренных для купания пляжей. Ни одна зона отдыха не получила санитарно-эпидемиологического заключения, заявили в Роспотребнадзоре Татарстана. Поэтому купаться и отдыхать на пляжах сейчас небезопасно. Жители Татарстана могут получить компенсацию, если почтовая посылка задерживается дольше 3 дней, либо возвращается отправителю. Размер выплаты – до 2000 рублей. В нее включают стоимость пересылки и затраты на обратную доставку. Кардиологи назвали доступный способ улучшить сон. Достаточно принять горячий душ или ванну за 1-2 часа до отхода ко сну. По данным специалистов, такой метод работает лучше, чем спорт или корректировка питания. Кроме того, водные процедуры улучшают общее качество сна. Горячая вода расширяет сосуды, способствуя отводу тепла, а это стимулирует выработку мелатонина и помогает снизить уровень кортизола. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Возможность поуправлять эфиром Бим-радио прямо сейчас, в музыкальном плане, по крайней мере, точно. Моя любимая песня. Прямо сейчас можно звониться 292-102-8, заказать свою любимую песню, заодно и привет и передать. Действуйте прямо сейчас.

0: Моя любимая песня.
1: Нам всегда важно знать, какая же любимая песня у наших радиослушателей. Ну, хотя бы у какого-нибудь вот конкретного радиослушателя в данный момент. Вот до нас дозвонилась Зилья. Счастливая такая, довольная, это по ощущениям, по голосу. Она как будто лежит сейчас на шезлонге, где-то загорает, да?
2: Нет.
1: Нет?
2: Ах. Нет, еду на дачу.
1: А, ну шезлонг в багажнике, да, где-то?
2: К сожалению, нет.
1: Ну, хотя бы гамак там есть?
2: В багажнике?
1: Ну, нет, на даче.
2: Нет. На даче нет, пока мы строимся.
1: Ну ладно, одеялко постелить на травушку.
2: Ну, одеялко есть.
1: Все, отлично. Ну, просто я смотрю за окошком, солнце светит, я удивлен. С утра было холодно, я еще это тепло так оделся, как бабай.
2: Ну, дай бог, чтобы потеплело. Ну, потому что этот дождик уже немножечко надоел.
1: Чуть-чуть, как будто бы да. Кому привет, Будензелья?
2: В первую очередь хочу передать привет вам, Бим-радио. Спасибо большое. Любим, слушаем постоянно только вас. Всем, кто меня узнал, в особенности, я уж надеюсь, что Татьяна Геннадьевна меня слышит. Татьяна Геннадьевна, привет. Не переживай, все будет хорошо.
1: Это начальник, директор?
2: Нет, это подруга.
1: А вы прям с подругой по имени отчеству, да, такая?
2: Да.
1: Приятно, интересно, интеллигентно очень.
2: Ну вот, всем хорошего дня, хорошего настроения, вроде погода налаживается.
1: Ну, все, раз Илья сказал налаживается, значит налаживается. Мы верим нашим радиослушателям. Что из музыки послушаем для хорошего погодного настроения?
2: Хотелось бы послушать Кирсари, Советский Союз.
1: Слушаюсь и повинуюсь.
2: Спасибо.
3: Помню рассказы, помню фото в альбомах. Там строили бам, но все решали в обкомах. Там были поэты, там снимали кино. Там из космоса Юра махал нам

0: Той страны уж нет на карте, но память о союзе не умрет. Там научили крепко строить на стандарте. Гагарин поехал в космический полет. Это наша история, фундамент всего. Спроси у любого, кто родом оттуда. Ты помнишь союз и себя самого?
1: Он помнит, он ждет, он верит.

0: Ну, это, конечно же, не про казанский метрополитен. У нас примерно минут 15, наверное. Ну, может, 17 где-то нужно для того, чтобы от Дубравной до туда, до Авиастрой доехать. Ждем второй линии, когда откроется. Говорят, уже в следующем, в августе следующего года. Год с небольшим осталось. С нетерпением. Прям с большим нетерпением.
1: Рабочий полдник. Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смешбэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
5: Билеты в кассах города. 16+.
6: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
5: Подробности на maximilians.ru.
7: Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Незаслуженно забытый хит «Иванушек. Вселенная». Мне очень нравится этот трек. Шикарный просто. А у меня для вас еще немножечко дорожной информации. На участке Оренбургского тракта временно ограничено движение. Сейчас внимательно. С завтрашнего дня на танковом проезде, расположенном на 14-м километре участка, начнутся ремонтные дороги. Не танковое кольцо, а танковый переезд. Это где Южный парк. Из-за этого дорогу временно сузят и скорость ограничат до 40 км в час. Водителям стоит заранее учитывать возможные затруднения на маршруте. Так вот.
1: Рабочий полдник.
0: Еще одна классная композиция. Ну, такое уже расслабленное настроение в этот понедельник. Потому что как будто бы по ощущениям, рабочая часть понедельника завершается. Да, рабочий полдник, кстати, тоже близится к своему завершению.

0: Рабочий полдник.
1: Ну и в завершении своей смены в рабочем полднике немножечко позитивных новостей. Тут вот уменьшилась озоновая дыра с 85 года. Обнаружили вот эту дыру, наблюдали за ней. И сейчас вот по данным, ну тут сложная статья, главный озоновый слой обнаружили, значит, все измерили, посчитали, уменьшилось. Уже хорошо. Вторая позитивная новость — это то, что сборная Кабо-Верде, мои любимчики теперь на этом чемпионате, кто про них знал, где, чего, как... Ну, в общем, продолжаю следить за чего там, когда там у них это все самое. Буду болеть за сборную Кабо-Верде. Особенно за их вратаря. 40 годочков человеку уже, понимаете ли, а он, как бы, знаете ли, там промах не дает. Ровесник мой, я вот, мне иногда с кровати с утра вставать тяжело, а он за сборную играет. Все, на этом буду закругляться. Меня зовут Альберт Ботанин. Отличного всем завершения рабочего понедельника. Впереди еще 2 часа замечательной линейки. Там вас ожидает Камила Ягудина. Что-то интересное для вас наверняка подготовил. Сразу после в 17:00 вас ожидает вечерний Трубин. Там Петр Нежинский, Ярослава уже со своими интересными выкрутасами, играми, подарками, гостями и прочим-прочим. Вот все, что они там умеют делать. Ну и, как всегда, вечером в 21:00 у нас стартует программа «Привет-приветов», где вы можете поуправлять эфиром Бим-радио, в музыкальном плане, по крайней мере, точно. Целый час вот в ваше распоряжение. Пожалуйста, что хотите из музыки, заказывайте. Ну и завтра ровно в 7:00, как всегда, утромены будут будить вас, провожать и настраивать на рабочий вторник. Но меня зовут Альберт Ботанин. В завершении этого часа Backstreet Boys. As long as you love me.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. До 3 июля в Казани проходят профилактические рейды пешеходов. Инспекторы следят за тем, как пешеходы, автомобилисты, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности соблюдают правила дорожного движения. Особое внимание уделяется переходам через проезжую часть и тому, уступают ли водители пешеходам. С 19 июля открываются прямые авиарейсы из Казани в Абхазию. Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям. Продолжительность перелета – более 3 часов. Граждане России могут въезжать в Абхазию без оформления визы. Интересный факт. Бегемоты умеют спать под водой. Каждые 3-5 минут они рефлекторно всплывают, чтобы сделать вдох, и тут же снова погружаются, не прерывая сна. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Я налив». Жилой комплекс на берегу Волги.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте строчкисорочки.рф.

0: значит, какая-то скучная тусовка, на мой взгляд. Если надоело, надо менять. Надо отправляться туда, где вам рады, туда, где весело, где адреналин, драйв и все. Это, кстати, всегда у нас на любой нашей тусовке от Бим Радио. И, в принципе, у нас в эфире, друзья мои. Всем здравствуйте. Камила Ягудина появляется в эфире вот со всем этим великолепием. То есть драйв, адреналин, радость, да, вот все, что я перечислила. Я к вам спешу навстречу, и 2 часа мы с вами будем развлекаться тут всячески до 17:00. +7 92 72 42 102 8. Пользуйтесь, и вам воздастся. Это наш номер для Telegram или Макс. Ну, как говорится, для вашей пользы и вашего удовольствия исключительно. Ну что, погнали. Первый час и второй час в нашем распоряжении.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
3: Признание наших любимых слушателей.

0: Софи Элис Бэкстера, Ready for your love. Готова к твоей любви, но так же быть. Но мне кажется, летом мы все готовы к чему? К отпуску, конечно же. А вот интересное исследование. Оказывается, фраза «я уже давно не был в отпуске». Нет, не от вас, и даже не от ваших коллег, а от вашего начальника. Это повод насторожиться, так говорят эксперты. Если вы, в общем, услышали эту фразу от вашего босса, то имейте в виду, за таким подходом, ну, когда начальник сам не ходит в отпуск, не отдыхает, да, нередко стоят нездоровые рабочие процессы. Руководитель живет работой и таким образом неосознанно задает такой же темп своей команде. В итоге вовремя уходить домой становится неловко. Ну, а как ты уйдешь, если начальник еще сидит, да, там, раздает, может быть, указания какие-то, говорит, всем работать, ребята, работа облагораживает человека, ну и прочие вот эти вот фразочки. Ну и выгорание превращается в часть корпоративной культуры, не какие-нибудь выезды на природу, а выгорание. Вот это часть корпоративной культуры. В общем, найдите время деликатно намекнуть шефу, что такие фразы до добра не доводят, и отдыхать нужно уметь. Не вот это вот делу время, потехи, час, да, а выделить на потеху чуть больше, и тогда и работа будет ладиться лучше, да и настроение будет тоже на уровне. Мне кажется, результат тоже, соответственно, подтянется. У нас здесь замечательное лето, Бим-радио, и всем того желаем. Летнее настроение с Бим-радио.
1: Летнее настроение с Бим-радио.

Тут небольшая приятная статистика. В Казанском зооботсаду, надо сказать, что за полгода, с начала года и вот до сегодняшнего момента, появились 23 птенца и 36 млекопитающих. Родились, как правило, в большинстве своем не привезли откуда-то, а вот родились. Самыми важными событиями стали переезд азиатских слоних «Сахар и удача». Они в будущем, кстати, могут обзавестись потомством со слоном Филимоном. Вот далеко идущие планы. А какие планы у вас на этот неделю. Сегодня понедельник, день первый рабочий в череде продуктивных. Имеет смысл уже планировать что-то хорошее. Мы планируем музыкально. У нас Сандра уже в эфире. Everlasting Love. Вашему вниманию.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 16 июля. Группа «Рок-острова».
6: Ничего не говори.
5: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
7: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
8: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
9: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства «Хаус Групп». Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство «Хаус Групп». Звоните 567-1199.

0: Не до любви. Так говорят серьезные люди. И серьезные люди выбирают новости. У нас любимые новости, друзья. Далее, вот новости узнать, конечно, всегда актуально. Поэтому не до любви, а до новостей. В эфире Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. До 3 июля в Казани проходят профилактические рейды пешеходов. Инспекторы следят за тем, как пешеходы, автомобилисты, велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности соблюдают правила дорожного движения. Особое внимание уделяется переходам через проезжую часть и тому, уступают ли водители пешеходам. С 19 июля открываются прямые авиарейсы из Казани в Абхазию. Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и воскресеньям. Продолжительность перелета – более 3 часов. Граждане России могут въезжать в Абхазию без оформления визы. Интересный факт. Бегемоты умеют спать под водой. Каждые 3-5 минут они рефлекторно всплывают, чтобы сделать вдох, и тут же снова погружаются, не прерывая сна. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Рассказ Дамира. Мой дедушка, Хафизов Музафар Муфаздарович, родился 16 февраля 1919 года в селе Каракашла Татарской АССР. Встретил начало войны 26 июня 1941 года, будучи курсантом Бобруйского автотракторного военного училища. Из рассказа самого Бабая следует, что в этот день, 26 июня, курсанты и преподаватели училища организовали оборону на восточном берегу реки Березина под городом Бобруйск. Позже к ним присоединились и регулярные части Красной армии. Обороной командовал генерал Поветкин. В течение нескольких дней курсанты держали оборону, иногда даже сами выходили в контратаку. Мой дед лично уничтожил из пулемета две группы фашистов, пытавшихся на плотах форсировать реку. Но в дальнейшем немцам удалось переправиться на другой берег, и началось ударное наступление. Тогда было принято решение об отступлении нашего сводного отряда. При выходе из окопа рядом разорвался снаряд, и мой дед получил осколочное ранение ноги. Товарищи-курсанты отнесли его в машину, где сделали перевязку, после чего эвакуировали на сборный пункт. Далее училище было переведено в город Сталинград, затем Камышин. По окончании училища дед продолжил службу в рядах Красной, а потом Советской армии. Воевал в составе Первого Белорусского фронта. Участвовал в Курской битве. Дошел до Берлина. Музафар Муфаздалович закончил войну около города Бранденбург, Германия. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Варшавы, за взятие Берлина и многими другими. Вся наша семья очень гордится своим предком.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом.
5: Билеты в кассах города. 16+.
6: Премьера на «Домашнем».
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
1: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

Хочу напомнить вам, как этой зимой все вокруг говорили, эксперты, ну, назовем синоптиков тоже экспертами, лето 2026-го будет жарким, засушливым, невероятная будет жара. Посмотрите, что творится сейчас за окном. Ну, где вот эта обещанная жара? Жаришку будем устраивать, друзья, в эфире и, может быть, на работе жечь, так сказать, зарабатывать деньги, получать и достигать результат, ну, только так. Вообще, лето отличное, мне кажется. Когда не жарко, можно отдыхать, можно и работать продуктивно. Вообще доказано, что сильная жара очень серьезно снижает продуктивность в коллективе. То есть, когда жарко, людям не до этого, люди устают, люди потеют, в конце концов, и на работу остается меньше времени. Так что, в принципе, все нам шепчет, что этот понедельник должен стать продуктивным, и неделя рабочая, без каких-либо дополнительных выходных. Крепить Måneskin далее в эфире.

А на море-то действительно белый песок, и хочется на это самое морешко. Но, друзья, крепитесь, если отпуска у вас нет в июле, то имейте в виду для вашего удобства, комфорта и всяческих благ уже появился список, график отключения горячей воды. Наслаждаемся в душе холодненькой бодрящей водичкой, ну, практически как в море.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса: 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. С 1 по 5 июля Казань станет площадкой чемпионата России по шоссейному велоспорту. Кульминацией станут групповые гонки 4 и 5 июля прямо у Казанского Кремля. Гостей ждет насыщенная программа. Фан-зона, мастер-классы и концерт. Попасть на мероприятие можно бесплатно. Для повышения качества психологической поддержки учащихся в России предлагают увеличить численность психологов в образовательных учреждениях и обеспечить службу дополнительным финансированием. В раскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке абрикосов. Не стоит брать плоды с поврежденной кожицей. Через дефекты в мякоть могут попасть другие вредные микроорганизмы. Сморщенная кожура – признак долгого хранения и потери влаги. Также лучше отказаться от фруктов с помятостями, темными или зелеными пятнами. Первые сигнализируют о начале порчи, вторые – о том, что плод сорвали раньше срока и он уже не дозреет. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Give me something. One Republic открывает этот музыкальный час. Дайте мне что-нибудь. Нет, я не прошу о материальной помощи, но, друзья, можете написать, как у вас началась эта рабочая неделя, что хорошего, что продуктивного вы уже успели натворить, наделать и поделиться с окружающим миром. Камила Ягудина, Бим Радио. В этом часе мы с вами коротаем время до вечернего Трубим, когда здесь будут просто загораться огни, взрываться фейерверки, вот это все, да. Но у нас тоже, в общем и в целом, неплохо. Плюс 7-92-72-42-102-8. Телеграм в Макс, пишите. И далее представляю вам небольшой, короткий, но такой увлекательный блок рекламы.
1: Реклама на Бим-радио. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим Радио реально работает. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Сестра подзывает санитарку.
1: Клава!
2: Да!
1: Клав, подойди сюда!
2: Чё?
1: На прошлой неделе, помнишь, я тебе говорила, чтобы ты пациентов не посылала на три буквы, помнишь?
2: Помню, чё?
1: Вот, тогда распишись, что ты прослушала лекцию по этике в медицинских учреждениях. Вот тут, подпись, так, подойди. Всё, пошла отсюда, давай.
3: Вот оно приходит,
4: Сочинявых!
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

Очень понравилось сообщение. Рина написала: за весь рабочий день слушали БИМ-радио и подпевали. Больше ничего полезного не сделали. Слушайте, ну это ж какая максимальная польза для организма, представляете? И покричали, попели, ну так сказать, скинули стресс. И музыку хорошую послушали. Это уже все специалисты, эксперты, профессора, не знаю, ученые доказали. Польза музыки, она же очевидна. Ну и сообщение еще мне написали, тоже приятно сделали. Как это ничего полезного? Да у вас день просто наполнен был сплошной пользой. Не обязательно, чтобы эта польза состояла, знаете, в спасении глобальном человечества, или там, я не знаю, вы спасли бабушку от грабителей. Иногда достаточно просто каких-то маленьких таких небольших поступочков. Ну вот, песни попели, и себе хорошо сделали, и соседям за стенкой, да, доставили эстетическое удовольствие. Мне сообщение написали, тоже уже неплохо. А иногда можно и поскандалить. По крайней мере, так считает один клиент, который устроил скандал в ресторане. Переписку выложили в интернет. Очень забавно все это выглядит. Он заявил, что ему принесли помидоры вместо заказанных томатов. И все попытки сотрудников и администрации этого заведения объяснить, что это одно и то же, ни к чему не привели. Гость был абсолютно уверен в своей правоте. Но это, наверное, один из тех людей, который считает, что худи и толстовка — это две совершенно разных вещи. У нас однозначно группа Ума Турман и их композиция «Прасковья». И даже не спорьте. Все, просто подпевайте. Thank you.

0: Кстати, жители Казани опять высказали свое компетентное мнение. Ну, а точнее, они перечислили профессии, которые не хотели бы для своих детей. Вот у меня, кстати, в детстве меня все время пугали тем, что если не буду учиться, буду посудомойкой. Вот так вот. Я до сих пор посуду мыть ненавижу просто. Вот просто нет вообще. У меня эта ассоциация с тем, что ничего в жизни не добилась. Ну, вот так вот меня как-то вот это вложили в голову. А давайте посмотрим, что житель Казани вообще считает. Хотя я уважаю все профессии, конечно же, это просто мое личное такое восприятие. И здесь тоже абсолютно субъективные мнения. Вы даже удивитесь, когда я вам перечислю все эти профессии. Ну, вот чаще всего казанцы говорят, что не хотели бы, чтобы их дети работали дворниками. А как же вот тут профессия, карьерный рост, в конце концов, нет? На втором месте оказались рабочие специальности. Вот это прям, ну, вау, вообще-то сейчас это очень даже в тренде. И третью позицию поделили полицейские чиновники. Ну, как обычно, да, все делят. И место третье тоже поделили между собой. У нас эфир на Бим Радио, друзья мои. Меня зовут Камила Ягудина. Всем доброго, прекраснейшего понедельника. Вот пишите, что дела у вас прекрасно. Отлично проводите день. И скоро, вот тут написал молодой человек, скоро пойдем, говорит, на рыбалку. Ну, мы за вас рады. Хорошего вам улова, как говорится. А мы двигаемся далее.
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что когда трескается стекло, то трещина распространяется со скоростью 5000 километров в час?
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
4: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Ну, не знаю, как там насчет ночей, а вот день напролет можно стоять в пробке. Я посмотрела, Яндекс.Карты показывают, что очень серьезная такая пробка на улице Мира, Сибирский тракт. Если двигаться от Парковой улицы до улицы Журналистов, время проезда 30 минут. Не знаю, что там, значок написано, что идут какие-то работы дорожные. Но если у вас более подробная информация, вы являетесь свидетелем этого события, то напишите, конечно, интересно. Ну и предупредим всех, вот если не хотите время потерять, то как-то что-то объезжайте, либо повремените пока.

0: These beautiful things that I've got.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С 1 по 5 июля Казань станет площадкой чемпионата России по шоссейному велоспорту. Кульминацией станут групповые гонки 4 и 5 июля прямо у Казанского Кремля. Гостей ждет насыщенная программа. Фан-зона, мастер-классы и концерт. Попасть на мероприятие можно бесплатно. Для повышения качества психологической поддержки учащихся в России предлагают увеличить численность психологов в образовательных учреждениях и обеспечить службу дополнительным финансированием. В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при покупке абрикосов. Не стоит брать плоды с поврежденной кожицей. Через дефекты в мякоть могут попасть другие вредные микроорганизмы. Сморщенная кожура – признак долгого хранения и потери влаги. Также лучше отказаться от фруктов с помятостями, темными или зелеными пятнами. Первые сигнализируют о начале порчи, вторые – о том, что плод сорвали раньше срока и он уже не дозреет. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

Ну, смелость – это хорошее качество, хорошая черта, поэтому давайте смелее, смелее делайте громче и разделите всю эту музыкальную радость с теми, кто вас слышит. Ну, например, соседние машины, соседи, ваши коллеги. И давайте вырубать громче Минелли в эфире Бим-радио. Ловите!

Солистка когда-то группы Чили Ирин Збияк, вашему вниманию, с композицией «Океан». Вот манит нас, заманивает, говорит, давайте на океан, да вот этот воздух, бриз. Но «No Money», как говорит, следующая композиция возвращает нас прямиком на грешную землю.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
3: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП «Смолин» Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
4: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского 16/3.
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444.
6: Застройщик ООО «СЗ СМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио. I've been watching you.

Ну вот скажите мне, ради бога, как можно работать под эту музыку? Вот это вот, вот это вот. Ла-ла-ла. По такому музыку хочется коктейльчик взять и вот куда-нибудь так неспешно идти, перебирая пальцами песочек, куда-нибудь под тень пальмы, да? Поэтому я думаю, что можно официально себе уже разрешить собираться уходить с работы, друзья. У меня тоже скоро рабочая смена подойдет к финалу, и я тоже так же буду очень расслабленно идти по направлению к дому. Когда видите девушку, идущую вот с таким напевом, это я. Но еще, как говорится, не вечер. Мы пока что не прощаемся.

0: Ну, собственно, я уже не одна в студии. Настало тут очень много, как в маршрутке практически, в час пик, в жару. Но есть один участник всей этой тусовки, который говорит: Камил, ну давай всем сделаем приятно, давай всем удовольствие
1: ну,
0: доставим.
1: Ну ладно уж, не всем, зачем ты расскажешь. Во-первых, женщина, вы сейчас будете выходить?
0: Это ты кому обращаешься?
1: Ну, я на тебя смотрю, женщина.
0: Я вообще-то молодежь еще по всем
1: тебе
0: федеральным
1: же 46
0: законам.
1: Будет, по-моему, уже.
0: Да нет, 76,
1: вот
0: бери выше.
1: Тебе же исполнилось, вот 46 на днях, с днем рождения, кстати.
0: 46, да, сказала 52-летняя.
1: А ты что конфетками не угощала офис?
0: А я не ем конфетки, у меня зубов не осталось в моем
1: на грильяж не ешь, потому что надо с ириской тянуться, и рассасывать надо, Вот тебе знакомо слово рассасывать?
0: Конечно. Оно тебе очень хорошо знакомо,
1: очень,
0: ты будешь очень практиковать.
1: Очень, спасибо, я так рада тебя видеть. Оставайся, будет весело. Камила Игутина, спасибо огромное за эфир.
0: Да, а Ярослава тут заступает.
1: И за проезд не забываем оплачивать, кстати, красотка. Скажи сотка, скажи сотка.
0: Я скажу так, уплочено уже все.
1: Сотка-красотка, короче, ладно.
0: А, ну ты так, да, сформулировала. Да. Я срифмовала. Я просто очень боюсь что-то повторять, потому что будет потом как про этого несчастного тракториста.
1: И бариста.
0: Бариста-тракториста,
1: а, ну в твои годы уже говорят, да, все еще трактористов вспоминают. А в моем возрасте еще пока по баристам.
0: Это не возраст, это хорошая дикция называется.
1: Это харизма.
0: Тракторист. Все, всем удачи, всех
1: давай,
0: обнимаю,
1: пока.
0: Целую, всем пока-пока. Петр, можете заходить, давайте, не стесняйтесь. Чего вы вышли-то, нас бросили?

На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру контент. Это вечерний трубим.

0: сегодня, потому что у нас не клубное настроение. И давайте все вместе, всем добрый вечер!
1: Матушка Земля, белая березонька, святая Русь, за нос занята. Матушка Земля, березонька,
0: понедельник он такой,
1: для других за нос занята.
2: Добрый вечер, русичи.
0: Да-да, как ни в чем не бывало. Всем здравствуйте, да, здравствуйте. Всем вечернее шоу «Трубим» культурное.
3: Матушка Ярославушка.
0: А, отец Петр Нижинский здесь тоже.
3: Здравия желаю всем и тоже. Не хворайте.
0: Да, и давайте сегодня без прелюдий.
2: Ха, давайте.
0: +7 9 8 2 42 102 8. Сразу к теме. Я сначала думала, все расскажу поподробнее там все, а потом, к чему это все? Настроение сегодня понедельник, ничего не охота мне мараться. В общем, тема такова. Насколько в жизни сейчас важна тачка? Ну, автомобиль. И причем, знаете, если вы там без партнера пока по жизни, насколько важно, чтобы у вашей второй половинки был автомобиль? Ну, если не автомобиль, то наличие жилья хотя бы, что вот эта сыночка-корзиночка не к матушке домой вечером возвращался и не вот так, сейчас мама спит, но ничего, если что, она нам свечку поддержит. Насколько это важно вообще? Причем интересно, как мужское, так и женское мнение.
3: А тачка садовая?
0: Садовая не канает.
3: Не канает.
0: Не канает, да. Не калает. +7 9 2 7 2 42 102 8. Как выходные-то, Петр, прошли у вас?
3: Они выходные были, что ли?
0: Ты знаешь, я тоже что-то, я так хотела тебя сегодня кинуть вообще, взять себе еще один выходной.
3: Ну,
0: вообще
3: не отдохнула. А что не кинула?
0: Что не кинула? Потому что мы команда.
3: Ну.
1: Матушка Земля!
3: Ну ладно,
0: еще,
3: спасибо.
0: Еще поэтому не
3: спасибо,
0: кинула.
3: Спасибо, что не кинула.
0: Да, поэтому давайте еще раз обозначим тему сегодняшнего эфира. Насколько важно наличие автомобиля, ну или жилплощади у вашей, там, не знаю, второй половинки или вообще в жизни. Вот если вы в браке, насколько важен вам автомобиль? Можете справитесь без него? +7 9 2 7 2 42 102 и 8.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует до момента продажи квартиры.
2: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яна Лив». Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского, 40. Подробности 215-33-44.
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я не говорю, что я Бэтмен. Но обратите внимание, что еще никогда никто не видел меня рядом с Бэтменом в одно и то же время.
2: Это чудо! Чудо! Чудо!
3: О, да, детка! Это Соу! Соу Сибирелых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ты мне, пожалуйста, напоминай, чтобы я больше не орала, если все горло тут сорвала уже.
1: Я, кстати, тоже. Ну, прям что все першит, вот это гроулинг я пытался.
0: Придется сегодня
1: это...
0: молчать. Ну, кстати, хорошо, я лучше, давай, наверное, голосовые связки порвать, чем когда в попытке сесть на шпагат.
1: Да.
0: Ну, шпагат смешнее зато. Куча видосов можно наснимать.
1: Ну, да.
0: Это все, что ты можешь сказать?
1: Да.
0: В общем, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Ярослава. Мы не напомнили контакты вот прямо сейчас?
1: А давай напомним. Нет, еще не напоминали.
0: Давай ты. Ты
1: плюс
0: 792-72-42-100. Все? Ты не договорил?
1: Ты мне напомнила один фильм, короче, где снимался Джонни Депп 18+. Я не буду оттуда фразу конкретно говорить. Там было просто такой прикол, что...
2: У нас было с собой... Калина, твоя очередь рулить.
1: Вот, а ты говоришь, твоя очередь говорить. Плюс 792-72-102-8. Это наши мессенджеры.
0: Да, сегодня мы говорим на тему того, насколько важен автомобиль у второй половинки, ну, скажем так, да? Если вы в отношениях, например, то вообще в целом...
1: Загадывайте желание.
0: Так, тогда задержи их сейчас.
1: 17-17. Загадывайте желание. Ну, как у второй половинки, смотри. То есть у второй половинки, если это парень, или у второй половинки, если это барышня?
0: Ну...
1: Или просто и у тех, и у тех? Ну, что в целом?
0: Ну, это... в целом.
1: Не,
0: вот
1: погодите,
0: мужчина.
1: Погодите.
0: Давай, нет, давай так. Мужчина, насколько важно мужчине, чтобы у него был автомобиль, а женщине, насколько важно, чтобы у ее мужчины, потенциального или нет, был автомобиль.
1: Вот, вот это надо у женщин спрашивать. Вот ответят ли они правдиво на этот вопрос? Это уже вопрос.
0: Так дело в том, что женщина женщине рознь. И вот какой-то мужчина, например, рандомно, пусть его зовут, не знаю, Коля, например.
1: Да, хорошо.
0: Да, и вот он, например, как-то обжегся об какую-то женщину, которая перестала с ним
1: горячая
0: общаться.
1: Горячая была женщина, видимо, на нее обжегся.
0: Очень горячая. Из-за того, что...
1: Матерь Божья. А, продолжайте.
0: Закрой вкладку. Это Ботанин не закрыл.
1: Ой, это Костя Камил, такие вкладки тут. Ну ладно, так что?
0: Так вот, ты меня сбил. Ну,
1: обжегся,
0: лучше, чем автомобиль
1: обжегся,
0: сбил.
1: Обжегся, горячая женщина была.
0: Так вот, да, у меня как-то вот, ну, ладно, хорошо, мне мой новый друг Коля сказал, что одна женщина с ним перестала общаться после того, как увидела, что он, какой он машине он поехал.
1: Ага.
0: Я говорю, это бредятина вообще абсолютная, потому что, ну, мне, например,
1: а
0: это...
1: Почему вы думаете, что это бредятина абсолютно?
0: Ну, потому что я не верю в такое, что женщина из автомобиля может перестать общаться с мужчиной.
1: Ну, просто
0: другое
1: может
0: дело,
1: быть,
0: если он там, не знаю...
1: Николай был ей изначально неинтересен.
0: Не Басков,
1: понимаете? Ее, может быть, она вот такая, ну, нахоть тачка-то у него, может, нормально есть, я запишу его как Николай такси. И он будет меня возить туда, куда я захочу и когда я захочу. А потом смотрит, Николай садится в такую, ну, машину, у нее же 4 колеса, она же свою функцию выполняет. А барышня-то этой, понимаешь, это барышня-крестьянка-то.
0: А Коля...
1: Не надо такую.
0: Николай,
1: она...
0: я не против, меня может
1: не
0: возить.
1: Не надо, мол, мне такую. Мне нужно, чтобы вот была вот растакушая такая.
0: Ну, знаешь ли.
1: Тряпкой,
0: да ты тоже не аквамэн.
1: Анной, Николай, таких гнать надо.
0: Ну так вот, я не верю, что женщины прям на это очень падки. Я верю, что всякие бывают. Но в целом...
1: Мужчина, вы верите?
0: Укладывается. Так вот, Елена нам пишет. Доброго дня, Ярославушка и Петр. Рада вас слышать в эфире. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Машины нет, справляюсь пока. Но наличие машины у мужчины сильно повышает его привлекательность.
1: О, привлекательность.
0: Ну что-то у него бицуха, что ли, отрастает?
1: То
0: что
1: есть
0: там?
1: Вот Ален Делон был бы в квадрате Ален Делон, если у него еще есть автомобайл.
0: Как я буду еще теща в кубе, понятно.
1: А так как бы, ну, Ален Делон, и бог с ним.
0: Песня такая есть, да. Но только в том случае, если он будет не против помогать мне в моих перемещениях хотя бы время от времени.
1: О.
0: Наличие собственной квартиры у мужчины повышает его рейтинг многократно.
1: Привлекательнее мужчина становится, ну, симпатичнее.
0: Ну, конечно,
1: как-то.
0: А куда он меня приведет, вот, например?
1: Как-то симпатичнее сразу становится, понимаете? Вот у него вроде нос 1.5 метра, как у Сирано де Бержерака, но если у него есть трешка в центре,
0: не
1: Москве,
0: такой же страшный нос.
1: Конечно, на это можно закрыть глаза. Главное, дверь закрывать сильно.
0: Говорят, если нос большой, то и все большое.
1: Правильно, что на витрине той магазин, верно говорят.
0: Хотя для меня не критично, у меня своя двух...
1: Дошло до тебя, да?
0: Так, даже я на работе. Дай-ка вкладку Камилки гляну. Так, сыночкам и инфантилам вход запрещен. Но что мы все о материальном? Главное же, чтобы человек был хороший.
1: Что? Подождите, мне вот очень понравилось. Сейчас сначала вот это было сверху предложение. Можно его перечитать? Вот про...
0: Сыночкам и инфантилам вход запрещен.
1: Так, и дальше?
0: Но что мы все о материальном? Главное, чтобы человек был хороший.
1: Это вот кто написал, простите?
0: Это Елена.
1: Елена нам написала. Вот интересно, как это укладывается у вас в голове? Вот одно вы говорите, знаете, чтобы там не надо вот этого...
0: Это сарказм.
1: Корзиночки-морзиночки, а чтобы... А, это сарказм,
0: да, конечно.
1: Оказывается.
0: Елена, это же сарказм.
1: Все, теперь тогда все встало на свои места, конечно.
0: Добрый вечер. Сама всегда мечтала иметь автомобиль, поэтому как только появилась возможность, купила себе.
1: Что на витрине, то и в магазине, верно говорят.
0: Хотя для меня не критично, у меня своя двух...
1: Дошло до тебя, да?
0: Так, подожди, я на работе. Дай-ка вкладку Камилки гляну. Так, сыночкам и инфантилам вход запрещен. Но что мы все о материальном? Главное же, чтобы человек был хороший.
1: Что? Подождите, мне вот очень понравилось. Сейчас сначала вот это было сверху предложение. Можно его перечитать? Вот про...
0: Сыночкам и инфантилам вход запрещен.
1: Так, и дальше?
0: Но что мы все о материальном? Главное, так, чтобы человек был хороший.
1: Это вот кто написал, простите?
0: Это Елена.
1: Елена нам написала. Вот интересно, как это укладывается у вас в голове? Вот одно вы говорите, знаете, чтобы там не надо вот этого...
0: Это сарказм.
1: Корзиночки-морзиночки, а чтобы... А, это сарказм,
0: да, конечно. Елена, это же сарказм.
1: Все, теперь тогда все встало на свои места, конечно.
0: Добрый вечер. Сама всегда мечтала иметь автомобиль, поэтому как только появилась возможность, купила себе, мужу и сыну.

0: написал: вот интересно, как это укладывается у вас в голове. Вот одно вы говорите, знаете, чтобы там не надо вот этого...
1: Это сарказм.
0: Корзиночки-морзиночки, а чтобы... А, это сарказм?
1: Да, конечно. Елена, это же сарказм.
0: Все, теперь тогда все встало на свои места, конечно.
1: Добрый вечер. Сама всегда мечтала иметь автомобиль, поэтому как только появилась возможность, купила себе, мужу и сыну. Думаю, а не хотите дочь? Дочь Ярослава взросленькая такая.
0: Я аплодирую вам стоя.
1: Так, думаю, хотя бы один автомобиль в семье должен быть. Ну, с детьми, наверное, действительно. А вот насколько это вообще в целом важно? И жилье. И жилье, да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Да что мы ничего не успели с тобой
0: зачитать? Нет, читаем же, у нас еще есть.
1: У моей партнеры должна быть машина и квартира, Андрей нам пишет. Плюс заработок от 2 миллионов рублей.
0: Правильно,
1: чтобы
0: Андрюх.
1: Я не работал, создавал уют и копил космическую энергию.
0: Молодец,
1: для нее.
0: Андрюшка.
1: Можно я вам огонек поставлю?
0: Правильно, молодец.
1: А потом забаню.
0: А кто же будет ее мотивировать, правильно?
1: Да.
0: Вот мы им это космической,
1: ну, диванчик будет протирать
0: космической энергии своей. Будем дышать чем-нибудь, не кроме легких. Вот. А вам,
1: ой, да, а пусть... чем, а чем?
0: Это мы попозже расскажем. Плюс 7-9-2-7-2-42-8, а вы пока рассказывайте свои
1: Дышите.
0: Истории. Что вы об этом думаете?
2: Бим радио.
3: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит, набрать твой номер. И как я жил, без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим. Везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз. В этом городе грехов пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

0: наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
7: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
6: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК-наследие.
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЦ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Будь здоров, коллега. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 18 градусов тепла, по ощущению плюс 19.
4: Спасибо.
3: Сегодня осадков не ожидается. Кстати говоря, я в субботу тут сидела в эфире с 8 до 2. И весь день орала о том, что дождя не ожидается, а вечером был. Прошу прощения, это не я. Завтра во вторник, 30 июня, в последний день июня, ну, на всякий случай, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 21, облачно, без осадков. В среду немного теплее, по некоторым данным, от 23 до 26 градусов. Как будто все-таки 23. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
0: Вечерний ТРУ-БИМ.
3: Мое мнение... подожди, мессенджеры, тема. Всем еще раз здравствуйте, кто только что к нам подключился. Куда бы вы ни ехали, мы с вами сегодня вечернее шоу трубим. Тема у нас такова. Насколько важно наличие автомобиля в семье или у второй половинки? Вот такой вопрос больше интересует. Да. И недвижимости вообще в целом. Будете ли вы, дорогие женщины, особенно свободные женщины, общаться с мужчиной, который без машины, например? Ну, он вас на другом может чем-то повозить. Ну, не знаю, на самокате, например. Ну, например. Так, мое мнение такое. Сейчас многие обленились пешком ходить.
4: Так-так.
3: Даже до магазина не могут доехать. Правильно курьеров вызывать, Димочка, сынок, согласна с вами. 5 минут пройти, добрый вечер, здравствуйте. Мое мнение такое. Если уж очень срочно нужна машина или там по каким-то делам, можем вызвать такси, допустим, и все. Угу. А просто так бензин, тут так написано, прошу прощения. Гонять тоже удобно.
4: Ну, сейчас бензин, кстати, знаете, ты нормально будет тоже. Еще не везде можно его заполучить. Я тут что-то читал, смотрел, думаю, ну да, интересно, конечно. Пусть машина служит долго.
3: Бензин!
4: Да.
3: А я езжу вот на этом.
4: На чем?
3: Здесь фотография. А я не разбираюсь в автомобилях.
4: Да ты что, у тебя машин нет, что ли?
3: Нет.
4: Батюшки.
3: У меня даже парня с машиной
4: нет. Какой-то унтерменш, простите.
3: Да ладно, сейчас вообще это проблем нет, мне кажется. Просто насколько вот мне, например, как женщине, приятно, это бонус. Приятный бонус, когда у машины...
4: Есть парень.
3: Когда у машины есть хозяин.
4: Вот это хорошо, конечно, сейчас по Фрейду-то.
3: Я езжу на этом. Если бы мою жену бы это не устраивало, она бы не была моей женой. Мы с женой всего вместе добивались. Николя.
4: Вот,
3: ни двора не было, а теперь... свой дом и двое детей. По-моему, машина мужчине в наше время не обязательно. У меня вот машина для души. Есть рабочая лошадка для дома. Газель. Может, гузель? Вы опечатались? Жене купили Калину.
4: Это вот эта вот ГАЗ-24, что ли, машина-то? Вот,
3: ну, 929, да?
4: Что 929?
3: Номер там.
4: А я не вижу.
3: А сейчас офтальмолог к нам придет.
4: А, кстати, да. Я задам правильные вопросы. Да. 929,
3: да. Да, ГАЗ-24.
4: Ну, слушай, это же винтаж, это же раритет.
3: Ну, это красиво.
4: Это раритет, вы что, это же... Хо-хо-хо-хи.
3: Доброго вечера, Ярослава. Петр, Ярослав, это не ты ошиблась, а погода. Спасибо большое. Привет, без автомобиля могу. Был месяц без него, но даже на автобусе ездить дороже. Очень плотный график, в разных районах надо побывать на авто дешевле.
4: Нет, на самом деле, если на это посмотреть с практической точки зрения, то есть не подумайте, что я какой-то противник автомобилей. Ни в коем случае. Действительно, автомобиль позволяет быстро перемещаться.
3: Мобильность.
4: По вашим мобильность добавляет, действительно. Но при мобильности, конечно, он еще и забот вам определенных добавит, безусловно. Но мы говорим не о том, а вот этой меркантильности. Ну, давайте уж своими именами называть все вещи-то. Конечно,
3: да,
4: действительно,
3: давайте.
4: Это что-то. Вот если есть у автомобиля парень, хорошо, и я рядом как бы буду, рядом с этим автомобилем-парнем. Доброго вечерочка, Пандас нам пишет. Здравствуйте. Мне не важно, есть ли машина или нет. У меня есть и своя. Хорошая точка зрения. Молодец. Главное, чтобы права были или возможность их получить. Ну, как бы это, значит, с головой все у тебя в порядке, понимаешь, как бы прозрачно намекает нам пандас, потому что если ничего как бы не совсем в порядке, то права вряд ли ты получишь.
3: Женщины, вот мужчины все-таки обвиняют нас.
4: Получишь только обязанности, извините.
3: Ну, действительно, обвиняют нас в том, что мы, ну, не знаю, мы же не за машину. Во-первых, мы тарелочницы, мы машинницы, мошенницы.
4: Ну, квартирницы.
3: А вы?
4: Квартирницы,
3: нет, подожди,
4: дачницы.
3: А вы? А вы тогда?
4: А вы?
3: Мы вам готовим, мы вас заботимся.
4: Чего?
3: Диван вам стелим.
4: Чего?
3: Под дождем гуляем.
4: Чего?
3: Любимые коллеги.
4: Ну, под дождем, ладно, это да.
3: Ну, романтика.
4: Это естественность, понимаете?
3: Доброго вечера.
4: Если вы никогда не смотрели фильм «Инстинкт 18+», не путать с основным инстинктом, настоятельно рекомендую посмотреть этот фильм про ученого, который жил с гориллами.
3: Извращенец. Хорошего эфира.
4: Ну нет, он в дурке потом сидел как бы, но там очень тонкий фильм.
3: Хорошего эфира лучшей команде Бим-радио. Неужто у меня есть возможность вновь вас послушать? Да,
4: спасибо.
3: Мишаня, вы куда-то пропадали?
4: Спасибо.
3: Так, подожди, добрый вечерок. Не знаю, должен ли быть автомобиль у мужчины, но у меня точно должен быть. Регина нам пишет.
4: Классная, кстати, вот формулировка. Мне прямо, я ее прочитал, я это сообщение, она мне зашла, формулировка, молодец. То есть, ну, мне как бы и не важно, да, переводим на наш татарский, что, собственно, там у кого-то что-то.
3: Ну, вот
4: хотят,
3: видите,
4: хотят. А
3: пока
4: хочу.
3: Женщинам не так
4: я
3: важно, хочу. Между прочим. Николай, вы нас сейчас слышите. Видите, видите, я же говорила. Добрый вечер, Ярославушка,
4: да
3: и Петр.
4: Они стесняются пока. Подожди, сейчас еще часов
3: ну, давайте
4: пройдет,
3: по чесноку.
4: Разойдутся.
3: По сейчас. Чесноку прям давайте. Мы можем ваше имя даже не называть. Добрый вечер, Ярославушка и Петр. Без авто просто никак. И как бы ни старался, никак! Ты не будешь подпевать, да? Ну ладно.
4: Никак.
3: Живу в Нижнем Услоне, и добираться до работы нет другой возможности.
4: Здесь необходимость, все понятно.
3: А у жены машинка, чтобы ездить в магазины на ноготочки.
4: А у жены машинка. Зингер.
3: Да-да-да.
4: Тоже хотела это сказать.
3: Да-да. Молодец. Так, добрый вечер. Авто лично для меня просто необходимость, так как живу за городом, а автобус туда не идет.
4: Да-да-да.
3: Если бы жила в городе, то не нужно. Но это девушки нам пишут.
4: Парни, ну-ка давайте-ка, рассказывайте.
3: Без машины даже мусор не вывожу. Машина это все, Николай нам пишет. Ну и другой Николай. Вроде другой. Не вывожу. А что вы вывозите вообще тогда в этой жизни? Привет, Бим. У меня есть авто и у жены, но хотел бы позволить себе, чтобы меня возили, а не я баранку крутил.
4: Неплохая мечта, действительно. Почему бы и нет? Да будет так. Но это надо быть каким-то этим руководителем, наверное. Понимаешь, чтобы у тебя был личный автомобиль и с водителем. Ну, я бы тоже не отказался. Вообще кайф. Не кайф, а услада.
3: Вот Светлана, кстати, у мамы Светланы очень хороший юмор, я запомнила. Добрый вечер. Для меня авто – это необходимость. Поэтому считаю, что и у мужчины должна быть машина и недвижимость. Тем более, если уже за 40 лет. Кстати, вот да. Как вы, как мы, дорогие женщины, да и как вы, дорогие мужчины, относитесь к тому, когда у мужчины 40+, нет собственного жилья?
4: А что у него 40+? А, нет собственного жилья.
3: Ну, если у него 40+, и нет жилья, я нормально к этому отношусь. Плюс 7-9-6. Вот этот свой номер продиктовал.
4: 9-6.
3: 9-6-5-6-0-3, вот это
4: так,
3: все.
4: Так,
3: ну это все шутки, конечно. Фу. Ну, Петр, ну нормально сообщение читал, никого не трогал.
4: Listen to me, you try to get down. Вот еще одну машину я вспомнил.
3: Вот так вот сказал, а потом мужчина, Николай, мой друг, пишет, что я чокнутая. Больше меня никуда не позовет.
4: Был
3: ну и ладно.
4: Такой, да,
3: добрый вечер. Для меня это необходимость, поэтому... А, это я прочитала. Здравствуйте. Я сама купила газельку и легковушку.
4: Ух ты.
3: А муж пешком ходит.
4: Ух ты. Интересно.
3: Нормально вы с ним.
4: Ну, это же ее машина так-то, по сути, если разобраться-то.
3: Ну, это как мужчина может женщину на автобусной остановке высадить, дать ей полтос и сказать, тебе 43-й. Вот она на газельке, а он пешком.
4: Атос, полтос.
3: Вот у меня две машины. Одна в магазин за хлебушком ездить, вторая по девочкам.
4: Неплохо. Ну, по девочкам, наверное, посимпатичнее.
3: По девочкам. Не по женщинам заметил. Нет, девочкам. Тебя ничего не смутило? По девочкам.
4: Смутило, я просто не показал это. Просто не показал.
3: У тебя румянец появился.
4: Просто не показал.
3: Ладно. Очень много сообщений.
4: Ну, прочитаем. Обязательно напомню, давай наши мессенджеры. Плюс 792-7242-102.
3: И 8.
4: Да, спасибо. Тема действительно интересная. Давайте присоединяйтесь к нашей беседе.
5: Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iwolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? «Форсаж». Детейлинг, бронепленка, кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. «Форсаж». Защита, стиль и безупречный результат.
11: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
14: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
15: Платишь меньше, едешь дальше. На АЗС или ком цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС или ком.
16: Хотите запустить бренд одежды, но боитесь слить бюджет? Швейный цех «Строчки-сорочки» станет вашим экспериментальным цехом. Мы разработаем лекало, сошьем образец и мини-партию для теста продаж. «Строчки-сорочки» – ваш безопасный старт в бизнесе. Ищите нас на сайте «строчки-сорочки.рф».
17: Соцсети могут прилечь. Тормози.
18: Рекламируй на Бим-радио.
17: 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в эту минуту с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, извилистая дорожка в итоге приведет вас куда надо. Может и с опозданием, но зато внешний вид будет идеальным. Тельцы, сейчас вы готовы руководить, вдохновлять и вести за собой. У вас все прекрасно получается. Близнецы, вы будете испытывать временную неуверенность в себе. Возможны колебания в связи с элементарным эмоциональным непониманием. Раки. Отдайтесь воле случая. Масса приятных впечатлений вам гарантирована, если вы сумеете внимательно слушать интуицию. Львы, звезды не запрещают вам забыть о других делах ради личной жизни. Девы, вероятно, вы будете иметь дело с чем-то абсолютно новым, требующим полной отдачи до самозабвения. Весы, в этот день уровень эмоциональности может быть завышенным. Успокаивайте себя мыслью, что жизнь скоро наладится, а люди станут добрее. Скорпионы, по возможности оставьте желание тратить деньги до лучших времен, хотя бы до завтра. Стрельцы, у вас будет наблюдаться невероятный эмоциональный подъем, который можно будет направить на нужного человека. Козероги, вам сейчас никак нельзя бездействовать. Используйте стабильную поддержку своей интуиции. Водолеи, на носу какое-то нестандартное событие. Очень вероятно, что оно станет причиной некоторых изменений. Рыбы. Это день мощной энергии и дополнительных сил. Откуда они у вас появятся, это пока загадка. Каждому знаку зодиака желаем счастливого случая.

0: Ну вот примерно, наверное, вот так вот.
1: Но не меркантильно же.
0: Очень по-боевому.
1: Чё, можете, как оно?
0: Накидайте нам огонёчков.
2: Бим-радио. Путёвые заметки на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Давайте же посмотрим, что теперь происходит на казанских дорогах. В данной минуте обновляем Яндекс.Карту. 4 балла местами затруднения. Благодарим, конечно, Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Ну и рассказываю, где крупные пробки расположились, чтобы вы туда, как говорится, не колесом. Улица Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Дементьева. 21 минуту вы там потеряете. Улица Академика Сахарова от проспекта Победы до улицы Закиева. 11 минут ровно. Также 11 минут затруднения на Академика Губкина от журналистов до Академика Арбузова. Проспект Ибрагимова, улица Копылова от улицы Воровского до Олега Кошевого. 10-минутные затруднения. И 9 минут вы потеряете, если направитесь в сторону моих любимых вот этих улиц. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Ситуация на мостах и дамбах следующая. Ленинская, мост Миллениума, 3 транспортная, свободна в обе стороны. Кировская дамба, затруднение лишь из центра, но зато в 7 баллов. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения. Мы, в свою очередь, всем желаем удачи в пути. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе. Ну, а сейчас давайте еще немного счастья нам всем.
2: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Пап-пап-пап-пап-пап. Импровизируем.
2: Ногу выше, руку ниже.
1: Давай. Выше, повыше.
2: Позвоночник прямее, сальцы на ширине плеч, ноги на ширине рук. И повторяю. И раз, и раз.
1: А вот шутки
2: два,
1: шутки? Шутками?
2: А шутки шубкой.
1: А мне вот в субботу один парень говорит: Ярослав, прими упор лежа. Я легла,
2: зачем?
1: Там, где ты сидишь, ну? И так топчалась. Говорю, вам же не слышно будет. Вот так вела эфир, ну, буквально там 20 секунд.
2: А он что в этот момент делал?
1: Наслаждался тем, что он бог. Не знаю. Он сказал, я сделала. Я же девчонка-то послушная.
2: Ну, хотя в планке стоял, может, в этот момент.
1: Я? А он?
2: Да.
1: Нет, он, наверное, баранку держал. Кто-то же должен баранку держать, пока я стою в упоре.
2: А я тебя слушатель попросил в
1: это. Да, да. А ты думал, кто?
2: Я думал, здесь кто-то был.
1: Нет, я была одна. Ну нет, голоса какие-то.
2: Точно
1: были,
2: никого
1: конечно.
2: Не видишь. Да.
1: Всем здравствуйте, вечернее шоу Трубим, Петр Нежинский.
2: И Ярославушка, здравствуйте.
1: Да, всем здравствуйте. Второй час. Что у нас в этом часе ожидается? Во-первых,
2: поиграем, да.
1: Нет, во-первых, мы не поиграем.
2: Не поиграем?
1: Нет, это не во-первых, это во-вторых. А во-первых, к нам...
2: Да, у нас же совсем скоро будет невероятный гость, кстати говоря, дорогие наши. Да, даже.
1: Если что... вы плохо видите...
2: Вы сейчас...
1: Я брюнетка.
2: Да?
1: Да, пышна груда я.
2: Вот, более подробно, конечно же, буквально совсем через несколько мгновений. Но дождитесь, гость действительно очень интересный. Будет очень интересная тоже тема вашему вниманию предоставлена.
1: Если что,
2: ну, офтальмолог придет к нам, да, совершенно верно. Все рассказала.
1: Тема будет лазерная коррекция. Но я знаю, что многие собираются, но не решаются по тем или иным вопросам. По причинам, конечно же. Вот сегодня можно будет решиться. А с нами вообще ничего не страшно, мне кажется. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Насколько важно наличие автомобиля у второй половинки или вот...
3: О, сообщеница!
2: Чего это сейчас с вами происходит? Много, да, сообщеница. Это прекрасно, это замечательно.
1: Так, насколько важно вообще, там, не знаю, недвижимость какая-то у... Па-па-па-па-па. Давайте еще раз.
4: Па-па-па-па-па. Левый, правый, левый, правый.
1: Сели! Встали!
4: Правый, левый,
1: Встали.
4: Правый, левый.
1: А, так, в общем, у меня их много здесь пишет, Айрат. Тут какие-то развалюхи. А что это за развалюхи,
2: А вот
1: Айрат?
2: Ты спрашивала, ну, там, типа, после 40, чтобы была машина, там, квартира, там, дворец,
1: насколько это
2: особняк.
1: Важно, да.
2: Насколько это важно. Вот сразу отреагировал наш слушательница, говорит, доброго вечера. 40+, авто и квартира – это базовый минимум. Ну, как в песне, базовый минимум. Если 20+, то всегда можно и нужно достичь вдвоем. Ценнее будет семье крепче. Вот. А насчет, смотрит ли девушки на авто, вот мне очень интересное сообщение, слушайте внимательно. Был у меня, говорит, такой случай лет 20...
1: Убавь музыку, подожди,
2: пожалуйста,
1: музыку.
2: Был у меня, говорит, такой случай лет 20 назад. Был у меня знакомый начальник IT-отдела банка. 35 лет, не женатый. И он рассказывает, что на первое свидание всегда, всегда ходил со старым кнопочным телефончиком. И смотрел реакцию девушек.
1: Это прикольно, я
2: поклюнула. Какой молодец, какой молодец. Типа тест на меркантильность. Многие, говорит, проваливали.
1: Проваливали.
4: Отсели.
1: Вот Елена пишет, кстати, по моим наблюдениям, у мужчин с большими машинами большие проблемы с тем самым, о чем, ну, с носом, в общем.
2: Ну, конечно.
1: Да, но через, ну, чей размер, да, да, понятно, про самооценку, конечно, совсем не то, о чем вы подумали. Петр, а вы о чем подумали?
2: Про самооценку, безусловно.
1: Ну, мы так и подумали,
2: это
1: Елена.
2: Это же компенсация, понимаете? Вот поэтому я в окушке езжу.
1: А у лысых есть какая-то компенсация?
2: Лягушонок в коробчонке.
1: А если серьезно, то оценивать человека по наличию машины, квартиры – это бред какой-то. Отношения с человеком строятся, а не с вещами.
2: Кто это? Кто это
1: написал? Это та же самая Елена. Она... Ну, подожди, ее мотает. Что ты ей хлопаешь?
2: Елена,
1: ее
2: если
1: отмотал.
2: Вас мотает, это, конечно, к специалисту. Вот, но
1: а
2: мысли...
1: вот в окошке не мотает.
2: Мысли цельно хорошие. Цельно хорошие.
1: Так, ладно, плюс очень много сообщений.
2: Ой, рэп-чек огонь написали нам. Спасибо большое, Гузель. Мы старались. Мы скоро едем в тур по Татарстану с рэп-программой.
1: Да?
2: Да, ты не знала?
1: А что наденем?
2: Какая разница, что мы наденем? Самое главное, что мы подарим.
1: На чем поедем,
2: нашим
1: на
2: гостям, нашим пришедшим на концерт.
1: Подожди, еще сообщение быстренько.
2: Давай,
1: быстро.
2: Давай.
1: Добрый вечер, мои любимые. Без машины не могу совсем. Лейсан, кстати. Лейсан, вам тоже большой привет. Работаю в городе, живу в Сокурах. Предпочитаю сама ездить, а не чтобы возили.
2: Ну, логично. Логично. Тут как бы решает сразу вот география, понимаете? То есть издалека надо же в город приезжать. А там, ну что? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. По-прежнему наши мессенджеры.
1: Ага.
2: Пишите. Что?
1: Ага, говорю, ага.
2: А, ага.
1: Ака, ака.
2: Ака?
1: Ака. Прокатишь
2: ну,
1: меня на своей окошке.
2: Ну, ко-ко-ко.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Я растаю!

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 25 июня в честь дня рождения ресторана «Коста Ла Коста». Подробности на «Максимилианс.ру».
2: 18+.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
5: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
6: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
7: Тики-вики, веселые каникулы, только с Тики-вики.
8: Тики-вики,
7: родители и дети, приходите.
8: Тики-вики.
9: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио.
10: Подробности на maximilians.ru.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей и увидел, как они клеили обои. Пришлось им помогать.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Это «Вечерний Трубим».
5: Ну что ж, мы обещали вам встречу с интересным гостем, и, пожалуйста, получите, распишитесь, как говорится. Сегодня у нас в гостях ведущий офтальмохирург сети офтальмологических клиник «Кюзляр», врач-офтальмолог высшей категории Саушев Семен Андреевич. Семен Андреевич, добрый вечер.
6: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
5: Тема у нас сегодня интересная. Меня, кстати, она часто волнует.
6: Да, ты давно говорил, да. Вот, пожалуйста, сам Бог велел.
5: Вот, на ловца, как говорится.
6: Лазерная коррекция.
5: Тема лазерной коррекции у нас сегодня. Действительно, Семен Андреевич, я думаю, исчерпывающе ответить на все наши вопросы. Если хотите, коллега, можете первый задать. Я вам могу.
6: У меня, во-первых, первый вопрос у меня – это больно?
7: Ну, абсолютно нет. То есть это самый, да, такой основной страх любого пациента из любой медицинской сферы – это боль. В первую очередь, да, то есть можно сказать, на сегодняшний день это абсолютно безболезненная процедура, то есть не надо не бояться никакой боли, у нас нет ни уколов, ни игл никаких, то есть все абсолютно проходит не страшно, не больно.
5: То есть даже не как, знаете, вот это в детстве говорят, как комарик укусил, даже такого, видимо,
7: даже,
5: да, не почувствуешь.
7: То есть комарик больнее кусает.
5: Вау. Хорошо, я все-таки задам вопрос. Так, Семен Андреевич, насколько мы знаем, вы уже более 15 лет проводите операции по восстановлению зрения при помощи как раз вот лазерной коррекции. Скажите, пожалуйста, безопасно ли это и как? Самое, мне кажется, такой оптимальный вопрос, да, ну, который волнует людей. Как долго сохраняется результат лазерной коррекции? Потому что человек наверняка, да, думает, ну, вот, ладно, хорошо, я сейчас сделаю. Полгода, год-два, мне надо будет что-то потом еще делать или нет?
7: Ну, современные методы коррекции, они именно безопасны, то есть не нужно ни волноваться, переживать за результат, потому что результат абсолютно предсказуем, и он сохраняется на длительные годы, то есть такого не будет, что через год-два зрение ухудшится и опять потребует что-то предпринимателям делать. Но есть нюансы, я думаю, позже мы перейдем к ним, я расскажу именно, когда бывает такое, что зрение может ухудшиться, и мы прибегаем к методам докоррекции.
5: Ну, то есть какие-то профилактические, да, опять же, слово-то как подобрать-то, рекомендации.
7: Ну, именно, да, профилактика, то есть в офтальмологии это очень важный критерий, то есть именно профилактика зрения, она должна быть у каждого человека, то есть он должен следить за своим зрением, внимательно относиться к нему. Особенно многие сейчас работают с гаджетами, компьютерами, да, то есть
5: постоянно в мониторы смотрим, все верно.
7: Вот, то есть должна быть элементарная зрительная гимнастика, упражнения, перерывы. То есть если человек будет следовать этим правилам, зрение будет хорошим на долгие годы.
6: А какой оптимальный возраст для проведения лазерной коррекции зрения? И есть ли возраст, когда точно нет?
7: Ну, основным критерием является это стабилизация близорукости, то есть глаз должен, грубо говоря, вырасти. Это происходит обычно к 18 годам, иногда чуть затягивается до 20-21 года. Но все-таки самым оптимальным является вот именно с 18 до 45 лет.
6: А что именно измеряют, когда глаз вырастает? Роговица или что? По какому?
7: Ну, глаз растет сам по себе как орган, то есть увеличивается его передний-задний размер, и тем самым минус, который, если есть у человека, он, пока глаз не сформировался, он будет расти. То есть в течение года нужно наблюдать, если минус там у человека, например, было минус 3, и через год он пришел опять к офтальмологу и также минус 3, то смело можно делать лазерную коррекцию.
6: Семен Андреевич, а назовите три главных мифа о лазерной коррекции зрения. Вот люди, наверное, приходят и спрашивают, а правда, что вот это? А правда? Вот топ-3 таких, ну, вот мифов.
7: Как уже я сказал, то есть первое основное – это боль. Все боятся ее.
6: А под наркозом делают?
7: Ну, у детей.
5: А, то есть взрослый просто, ну, там, какой-то прибор, да, наверное, который держит глаз, и происходит операция, и
7: да,
5: человек даже ничего не ощущает.
7: Пациент ложится, ему накладывают векорасширитель, он ничего не ощущает, спокойно лежит, ему закапывают капельки, растворчики, буквально 5 минут он встает, уходит домой.
5: А 5 минут вообще вся операция, что ли, проходит?
7: Да, 5-7 минут.
6: Там, обалдеть, наверное, минута все длится, и остановить 4, все хорошо, дышите.
5: Ладно, хорошо, первый миф мы разобрали. Это боль, конечно, которой боятся все люди, опасаются этого. Хорошо.
7: Да, второй такой, достаточно часто пациенты меня спрашивают, могу ли я ослепнуть во время операции. Это из тех людей, которые, наверное, смотрели одну из серий «Пункт назначения», где там эксимерный лазер прожег насквозь.
5: Действительно, плюс что-то было, да. Да.
7: Вот. На самом деле это невозможно, то есть вся процедура, она буквально в микронах изменяет преломляющую силу роговицы, то есть и если пациент глазом немножко поводит, лазер останавливается, то есть там есть слежение определенное за глазом, то есть это невозможно. То есть это вот основной такой, да, миф.
5: Круто.
7: Страх пациентов.
5: Так, и третий вот еще миф.
7: И третий, что больше волнует, так сказать, прекрасную половину нашего общества, это девушек, женщин, которые боятся и думают, что потом они будут рожать уже не сами, то есть вот это их переживание.
5: То есть,
7: да,
5: ну,
7: с родоразрешением,
5: как бы...
7: да. И вот могу сказать смело, да, что не является это противопоказанием, то есть любой метод лазерной коррекции, если у девушки, женщины нет других противопоказаний к естественному родоразрешению, она будет смело рожать сама.
5: Ну, то есть это никак не повлияет на
7: лазерная коррекция,
5: здоровье
7: никак не
5: глаз.
7: Влияет.
5: Я хочу немножко вернуться к предыдущему вопросу. Вот мы узнали, что 18+, грубо говоря, назовем так, 20, и вы сказали до 45.
7: Да.
5: Почему именно такое ограничение?
7: Ну, чисто технически лазерную коррекцию можно сделать в любом возрасте.
5: Так.
7: Но после 45 лет у человека уже происходят другие, так сказать, возрастные изменения.
5: Глаз, и там, то есть усыхать начал обратно назад.
7: Изменения в хрусталике происходят, да. То есть человек начинает читать уже в очках. Там мы прибегаем к другим методам коррекции, то есть это замена хрусталика чаще всего, потому что проблема уже именно в нем.
5: А-а-а.
6: Вот, кстати, а какие
5: Спасибо.
6: Методы лазерной коррекции существуют и в чем их отличие?
7: Ну, на сегодняшний день чуть больше 10 в мире лазерных коррекций, да, то есть они делятся, так сказать, на три поколения, то есть первое поколение — это поверхностные методики, то есть которые были раньше, это ФРК, транс-ФРК, то есть там не делался никакой разрез, механическим путем убирался, так сказать, верхняя часть роговицы. Вот. Они были, ну, без них никуда, так сказать, да, в истории. Они были достаточно с длинным периодом восстановления, пациенты немножко мучились, там было светобоязнь.
5: Но это как давно вообще вот это использовалось?
7: Ну, грубо говоря, первое более 40 лет, уже вот где-то 40 с небольшим лет применили вот первую лазерную коррекцию. Именно таким методом. И второе поколение – это уже лоскутные технологии, то есть всем известный LASIK. Там делался тонкий срез роговицы. Потом придумали фемтосекундный лазер, который уже более, так сказать, не страшно звучит, да?
5: И знаете,
6: я не могу, я вся это...
5: Что?
6: Вся морщусь, потому что как представлю срезание роговицы.
5: Мне нравится, Семен Андреевич говорит, ну, лазер-то не страшно звучит. Мы все выросли на фантастических фильмах, где лазер, знаете, страшно звучит все-таки.
7: Да,
5: но самое главное, что в реальности все совсем по-другому оказывается.
7: Да, то есть вот второе поколение — это лоскутные, и самые современные, вот, которые мы применяем уже более 10 лет, это безлоскутные технологии, то есть там разреза абсолютно никакого нет. Нет, вся операция делается через микропрокол 2 мм. То есть это вот как раз самые безопасные, самые предсказуемые методы.
5: Вы знаете, я все это начинаю представлять вот тоже, как вот коллега. То есть сначала, потом микропрокол. Но не страшно. Говорят же, не страшно. Smile Pro. Я могу, конечно, неправильно прочитать. Уж извините, там Relax Smile, да? Правильно, верно?
7: Да,
5: нет?
7: Правильно.
5: Последнее поколение лазерной коррекции зрения. В чем их особенности и преимущества? Вот можете нам рассказать?
7: Ну, как раз они относятся к третьему поколению. То есть это
5: через прокольчик.
7: Да, лентикулярная хирургия называется. То есть там через микропрокол лазер формирует лентикулу, то есть это такой блинчик внутри роговицы, и врач...
5: Самое главное, что в реальности все совсем по-другому оказывается.
7: Да, то есть вот второе поколение — это лоскутные, и самые современные, вот, которые мы применяем уже более 10 лет, это безлоскутные технологии, то есть там разреза абсолютно никакого нет, вся операция делается через микропрокол 2 мм. То есть это вот как раз самые безопасные, самые предсказуемые методы.
5: Вы знаете, я все это начинаю представлять вот тоже, как вот коллега. То есть сначала, потом микропрокол. Но не страшно. Говорят же, не страшно. Smile Pro. Я могу, конечно, неправильно прочитать. Уж извините, там Relax Smile, да? Правильно, верно?
7: Да,
5: нет?
7: Правильно.
5: Последнее поколение лазерной коррекции зрения. В чем их особенности и преимущества? Вот можете нам рассказать?
7: Ну, как раз они относятся к третьему поколению. То есть это
5: через прокольчик.
7: Да, лентикулярная хирургия называется. То есть там через микропрокол лазер формирует лентикулу, то есть это такой блинчик внутри роговицы, и врач его через микропрокол удаляет.

0: Среднее поколение лазерной коррекции зрения, в чем их особенности и преимущества? Вот можете нам рассказать?
1: Ну, как раз они относятся к третьему поколению. То есть это
0: через прокольчик.
1: Да, лентикулярная хирургия называется. То есть там через микропрокол лазер формирует лентикулу, то есть это такой блинчик внутри роговицы, и врач его через микропрокол удаляет. Это вот так.
2: Блин, он сказал блинчик.
0: Открой глаза.
1: В двух словах, да.
2: А вот, смотрите, может ли зрение после операции реально через какое-то время ухудшиться, если соблюдать все-таки гимнастику делать? Спустя какое время это может произойти? И потребуется ли еще одна операция?
1: Бывают различные сложные случаи, когда, так сказать, сложное зрение у человека, большой астигматизм, либо минус большой от 6 и выше, там независимо от опыта хирурга, независимости от пациента, может немножко ухудшиться зрение. Обычно это происходит первый год. То есть роговица немножко восстанавливается, и буквально там минус 1 может появиться. Если такое происходит, мы делаем декоррекцию, то есть опять... В зависимости, какой был метод, делается докоррекция, и уже зрение не ухудшается в течение жизни.
2: У нас очень много вопросов от слушателей. Со скольки лет можно делать коррекцию? Вы сказали детям, но при этом глаз должен вырасти до 18 лет, может, даже позже.
1: Детям делается по медицинским показаниям. То есть это вот и у нас в ДРКБ есть такая методика. То есть когда разница у ребенка между глазами, прибегают к лазерной коррекции.
2: Чаще недоношенные дети или
1: это
2: вообще?
1: Это не столько связано с недоношенностью, это просто вот физиологическая особенность, когда один глаз чуть меньше, либо чуть больше другого.
0: Вот интересный вопрос еще есть. Я тоже задам, позвольте. Да? Что делать с плюсом? Мы все про минус говорим, минусовое зрение. Вот про плюс спрашивали.
1: Плюс также делается лазерная коррекция. То есть, возможно, до плюс 6 современный эксимерный лазер может убрать этот плюс. Если больше, опять же, либо фокичный ИОЛ, есть такое понятие, если пациент молодой, то есть, не меняя свой хрусталик, имплантируется искусственная линзочка, либо замена хрусталика.
2: Семен Андреевич, можно задам необычный, ну, такой не очень вопрос от нашего слушателя? Добрый вечер. Почему врачи сами себе не делают коррекцию, и они все очкарики?
0: Неожиданно.
1: На самом деле, это четвертый распространенный миф среди, так сказать, бытующего мнения. На самом деле, нет. У нас в клинике все врачи, кто был с плохим зрением, они все сделали лазерную коррекцию.
0: Кстати, Семен Андреевич без очков сидит. Видит нас прекрасно, я так понимаю.
1: Да, мне повезло, у меня с детства хорошее зрение. Бывают противопоказания, кстати, которые...
2: Вот какие?
1: Да, различные заболевания роговицы могут быть. То есть такое сложное, страшное название кератоконус. То есть когда происходит видоизменение роговицы, при котором лазерную коррекцию сделать нельзя. Либо она тонкая. Также здесь уже чаще всего...
2: Если давление глазное повышенное.
1: Глаукома не является таким основным противопоказанием. То есть делать можно, просто потом нужно за ней также наблюдать.
2: Угу.
0: Ну, слушайте, спасибо. Очень все интересно, по полочкам было разложено. Я надеюсь, наши слушатели там тоже с удовольствием все это послушали. Я напомню, что в гостях у нас был ведущий офтальмохирург сети офтальмологических клиник «Кюзляр», врач-офтальмолог высшей категории Саушев Семен Андреевич. Семен Андреевич,
2: спасибо вам.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
3: Биорадио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
4: Японские фермеры научились производить кубические арбузы и дыни, выращивая их в кубических стеклянных формах. Вид у таких плодов эффектный, и их удобнее ставить на поверхность. Но стоят они в 2 раза дороже обычных.
3: В мире столько всего интересного.
5: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
6: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
3: Реклама на Бимрадио.
7: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
8: Не для работы создан я, а для счастья, любви, удовольствия.

0: радости и отдыха.
1: Термы в Громаде такие же, как Бали, только в разы дешевле.
0: Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Парьтесь только в стерлитамакских термах.
2: Ваш прогулочный бульвар рядом с домом. Старт продаж квартир бизнес-класса в ЖК «Город Солнца» от 8 миллионов 100 тысяч рублей. Французские балконы, собственные террасы, потолки 3 метра. Ваша личная резиденция в Казани. ЖК «Город Солнца.рф». Телефон отдела продаж 254-60-96. Застройщик ООО «ЗЗ МДЦ Строительство». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует на квартиру 167 площадью 27,54 квадратных метра. Носит информационный характер и не является публичной офертой. Действует на момент продажи квартиры.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Какой красивый ремонт ванны. Где все это купили?
5: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
6: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Попали в ДТП? Или просто хотите, чтобы авто выглядело как новое? Форсаж. Детейлинг. Бронепленка. Кузовной ремонт и покраска в профкамере. Амирхана 40А. Телефон 254-69-12. Форсаж. Защита, стиль и безупречный результат.
9: Для тех, кто дорог, для тех, кого любишь, ты способен на большее. Подарочные сертификаты в тайскую деревню Равай-спа. Достоевского 40. Подробности 215-33-44.
10: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.
11: 2-92-102-8, номер телефона в студии БИМ-радио. У нас на подходе очередная игровая встреча, поэтому звонить прямо сейчас нам нужно. Мальчик и девочка, действуйте. 2-92-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
2: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
3: Не будем целовать дождь, потому что его сегодня не ожидается. По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 19 градусов. Ниточно. Не так много говорю. К вечеру ожидается плюс 17, сегодня без осадков. Завтра, 30 июня, во вторник, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 21, облачно без осадков. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Песню споем.
6: Допивайка.
7: Обязательно споем. Это еще и за подарок, кстати говоря. Сертификат в ресторан у нас на кону. И лучший певец сегодня его у нас и заберет. Давайте познакомимся, с кем мы сегодня играем. Первый до нас дозвонился.
3: Алексей, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
8: Добрый вечер!
7: Добрый вечер, Алексей. Чувствуется у вас прекрасное настроение.
8: Ну, конечно.
7: Супер.
3: Рейли, что ли, дома нет? Что, какой довольный-то вы?
8: На работе.
7: А мы знаем, Алексей, что вы любите песни петь.
8: Конечно.
7: Какая у вас любимая?
8: Моя любимая игра.
7: Сегодня какую вы уже песню пели?
3: Папины доксеры.
8: Космос. Космос это синяки.
7: Космос это синяки.
9: Синяки на твоем сердце.
7: Возле ларечка. Хорошо, давайте познакомимся с вашим оппонентом. Это Лисан. Здравствуйте, Лисан.
10: Добрый вечер.
7: Вы поете?
10: Бывает.
7: А что предпочитаете петь?
10: Русский рок.
7: Русский рок?
3: Просто любит
7: Бог
3: жизнь.
7: Ты мой! Лисан, какая любим песня? Вот видите, у нас вот коллега вот Арию вспомнил, или Кипелов это уже.
10: Мне нравится «Кукла колдуна», например.
7: «Король и шут» вам нравится, да. Короче, в общем-то. Вот да. Панк-рок вы любите. Такой, немножко со сказочным уклоном.
10: Да.
7: Прекрасно. Мисс Фитц, значит, любимая тоже группа, да, если на английском любите послушать. Ну, хорошо. Ладушки, давайте расскажем. Ладушки о ладушке. Блинчики-пучки.
3: Блинчики, роговица, лазеры.
7: Итак, давайте расскажем, как играем.
3: Игра «Допивайка». Мы вам слово, вы нам песню. У нас есть 10 слов. Вам нужно вспомнить песню на заданное слово. Всего у вас будет ровно 1 минута. Если вы напеваете эту песню, то вам плюс 1 балл по окончанию игры. Мы вам можем подсказывать, напевая мелодию этой песни. Сегодня у нас все будет очень просто. Тематика такова, что Альберт Батанин совсем скоро будет вести вечеринку.
7: Мы из 90-х. Ох, ты
3: что? Сегодня песни будут у нас из 90-х. Все очень-очень легко. Супер игра тоже уже запланирована, мне заготовлена. Мне кажется, сегодня до нее дойдем. Да, Алексей?
8: Конечно!
3: Нормально. С кем играть будете, Алексей? Вы первый дозвонились.
8: Ну, с вами, конечно.
3: Спасибо.
7: Ну,
3: давайте.
7: Вы готовы? Конечно. Вы готовы, конечно?
3: Конечно!
7: Ну, поехали так. Конечно, поехали.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
6: Допивайка.
3: Музыка.
8: Музыка нас связала.
3: Не орите. Крошка.
8: Крошка моя, я по тебе скучаю.
3: Убавь его, люби.
8: Люби его, люби. Или меня люби.
3: Черепашка.
8: Так, морская черепашка по имени Наташка.
3: Тучи.
8: Тучи, как люди.
3: Бухгалтер.
8: Бухгалтер, милый бухгалтер.
3: Алешка.
8: Потому что есть Алешка у тебя.
3: Ну, вы что же, Алешка, зайка.
8: Зайка моя, я по тебе скучаю.
3: Ну ладно, ручки.
8: Ручки, а где же ваши ручки?
3: Любочка.
8: Любочка, кто не знает Любочку, Любочку
3: зайца. Молодец, умничка,
4: 10.
6: Допивайка.
7: Да, Ну, слушайте, потрясающе, невероятно, Алексей, сколько у вас энергии, сколько у вас мощи.
3: На диване лежит целый день, просто, конечно, энергия.
7: Просто какой-то олимпиец, олимпиец, не побоюсь я этого слова. 10 из 10, прям на раз, вот так вот, вот, расщелкал все, понимаешь, как крепкий орешек. А сейчас мы будем играть с Лисан. Вы готовы?
10: Угу. Да, конечно.
7: Ну, поняли, да, что надо будет делать?
10: Да.
7: Я, в принципе, тоже заглянул, какие у нас слова. Ну, я думаю, вы все эти песни вспомните тоже очень быстро. Вы готовы?
10: Готова.
7: Ну, тогда давайте стартуем.
6: Допивайка.
7: Плач.
10: Плач, плач, плач, что так много неудач.
7: Солнышко.
10: Солнышко в руках. Тан-таран-та-тан.
7: Зима.
10: Холода, одинокие дома.
7: Дельфины.
10: Что-то там дельфины на волнах. Дельфины.
7: Молодец. Фотография.
10: Фотография. 9 на 12.
7: Принято. Лиза.
10: Лиза, не уходи.
7: Есть такой пух.
10: Тополиный пух, зараю.
7: Тюльпаны.
10: Желтые тюльпаны.
7: Угу. Сан-Франциско.
10: Это Сан-Франциско.
7: Город Селедиска. Коммунальная.
10: Коммунальная квартира.
9: Это коммунальная.
10: Коммунальная, коммунальная страна.
6: Допивайка.
7: А вы ведь как в воду глядите, коллега. Говорите, что будет ничья, так оно и случается. Блестящий, Лисан, тоже 10 из 10.
10: Благодарю.
7: Великолепно пели. Ну, опять же, и Алексей пел, и Лисан пела. Плюс балл каждому. Но все равно ничья. Вы молодцы.
3: О, сейчас будет супер игра. Смотрите, я начинаю петь песню. Останавливаюсь, и ваша задача, кто быстрее ее верно допоет, тот и победил. Думаю, что сегодня я подготовил несколько песен. Думаю,
7: а в ноты будет... надо попасть верно? Вот что да вы имеете
3: в виду? Алексей, думаешь, в ноты прям попадешь?
7: Или
3: что
7: в текст его слышал? Попасть? Вот как?
3: А в текст надо. Ну, текст. В текст. Нужный текст. Алексей, Лисан,
10: да.
3: Вы готовы?
10: Готова.
3: А, в общем, не перебиваем, ждем, когда я делаю паузу, и тут уже кто быстрее. Итак, лот номер один. А, да, музыку, спасибо. Я это ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня.
10: Я лишь тебе.
8: Я навсегда тебе отдам.
3: Лисан.
7: Лисанушка.
3: А еще и четко прям хорошо спела.
7: А прям и голос, смотри, все, да. Все при ней. Ее русский рок любит, молодец какой.
3: Лисан, а можно все посмотреть? Но сначала мы с Алексеем. С Алексеем.
10: Только вам, Ярослав.
3: Понятно, а в общественную баню она не ходит. Алексей.
8: Да.
3: Вы как будто выиграли только что в лотерею.
8: Ну, все равно весь приз отдал бы.
3: А, да?
8: Я же в ресторан не хожу.
3: А почему вы ходите?
8: Ну, по кафешкам.
3: Молодец, молодец. Раиле очень повезло, можете ей привет передать.
8: Ну, передаю привет Раиле. Передаю привет Сереге. Поздравляю свою соперницу. Ну и поздравляю всех с окончанием июля. Июня.
3: Добрый вечер. Вы из будущего нам звоните, да, Алексей? Очень приятно. И что там, как оно в августе-то? Расскажите. Ладно, спасибо.
8: Да.
3: Спасибо огромное, что позвонили с классным настроением. Как всегда, звоните еще обязательно. И будем поздравлять Лисан! Лисан, давайте на бис. Давайте на бис. Я это ты, ты это я,
10: и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у тебя,
3: Я лишь
10: тебе одной отдам.
3: Молодец, умничка. Вы выигрываете в сегодняшней игре. Допивай, к трубочку не кладите за эфиром. Расскажем, как забрать подарок. Пока можете передать приветы.
10: Передаю всем слушателям БМ-радио. Всему БМ-радио приветы. Всем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера.
3: Спасибо большое. Еще раз напомню, трубочку не кладите. Игра «Допивайка» к нам вернется уже завтра.
7: Ну, вот такой небольшой подарочек для нашей победительницы сейчас будет.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Песню споем.
6: «Допивайка».
0: Это «Вечерний Трубин».

0: Терний Трубим.
1: Прекрасно поиграли, прекрасно поющие слушатели, замечательные ведущие. Ну и, конечно, сообщения от наших не менее любимых слушателей. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте напомним еще раз, коллега, тема у нас сегодня очень интересная.
2: Насколько важно наличие автомобиля у мужчины, ну или у женщины, например, и вообще жилплощади, насколько важно при знакомстве. Вот, например, вы уже выросли, у вас дети подрастают. Насколько важно, например, чтобы у вашей дочери был ухажер с квартиры, например, ну или с тачкой ее попку возить? -35.
1: Угу.
2: Вот, об этом мы сегодня и говорим. Таксист без машины — признак дурачины, Алмаз нам пишет.
1: Угу.
2: Ему на работе руля хватает.
1: Угу.
2: Так, а как... Сейчас, минуточку. А если мужику за 40 с квартирой, машиной и домом не женат, то ему жена не нужна.
1: Он как повернулся-то все?
2: Ну, конечно, он сейчас и готовый еду. А кто приголубит? Ну, сам себе.
1: Проблем, что ли?
2: Нет, это проблема.
1: Когда у него появляется и усадьба, и фазенда своя, и это приголовно.
2: А с кем счастье-то делить?
1: С собой, видимо, любимым.
2: А кто тебя будет выгуливать в этом дворе?
1: А зачем
2: твоем?
1: Выгуливать?
2: Ну, когда ты будешь старый, немощный.
1: Стакан воды, что ли?
2: Да.
1: Вот история про это.
2: Да.
1: Пить, говорят, не хочется. Трюмо поставил, уже 4 друга рядом.
2: Добрый вечер. У моей змеи нет машины, она и не хочет, бабай нам пишет.
1: Так.
2: Так она ползает, наверное, нормально. Так, не вывожу, а вожу детей и жену. Зачем так говорить? Николай возмущается. Но это не мой Николай, это другой Николай.
1: Да такая смешная эта мемасик картинка. Я не знаю, ты пропустил ее, видимо, или видела. Девушка спрашивает: и как я тебя узнаю?
2: Это я отправила.
1: Да? А ты отправила? Это кайф вообще.
2: Смешная.
1: А там парень отвечает: я буду на черной бэхе. Ну и фотка там, чел просто лежит на капоте черной бэхе.
2: Да я Кириллу отправила. Тут. Кирилл, мы с Кириллом. Кирилл, следующая ваша мемаса.
1: Нормально. Мне понравилось. Смешно.
2: Ну это же я всегда смешно. Привет, Бим. Хорошего вечера и болталки. Привет. Авто не обязательно жене, и так всегда на связи за рулем. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Есть еще сообщение.
1: Я просто подумал, что авто — это имя такое. Плюс
2: 7-9-8-2-42-102-8.
1: Все, поехали.
0: Реклама на Бим-радио.
3: Спонсор программы — ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
5: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в «Мазапарк». Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
7: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: А вы продаете рекламу?
11: Нет, просто даем послушать.
10: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вечерний Трубин.
1: А Евгений говорит, а можно поэнергичнее что-нибудь? Есть что-то более грустное? Нет, давай.
2: Они вот так вот, значит.
1: Давай не плачь Буланову, что ли, на худой конец. Ну что вот, Мурат Насыров надо еще, значит. Да, Евгений?
2: Или вот это повесил свой сюртук.
1: На спинку стула мужика. У нас он есть? Если есть, найди, пожалуйста, пока.
2: Это поэнергичнее будет, да.
1: Евгений очень просит поэнергичнее, я предлагаю, да. Главное не душа. Ой.
2: Да вы что, это...
1: Ой.
2: Что?
1: Это я слепошарая, сейчас к офтальмологу еще раз обращусь.
2: Я еще подумал сначала, это Люцифер пишет, потом думаю, не-не-не, для него вот как раз самое главное, понимаете? Получается, да. Что вот для Люцифера-то главная душа.
1: Да-да-да.
2: Обалдеть,
1: да.
2: Видишь, как все повернулось?
1: Вот нет, не вот. Я, пишет, главное ведь душа, а не квартира или машина. Любить надо человека, а не его блага. Но если квартиры и машины будут, то тоже хорошо.
2: Ну, это лучше, чем нет, конечно же.
1: Что у нас там с энергичной музыкой для Евгения?
2: Энергичной? У меня сообщение пока есть. Лично для меня главное, чтоб человек по сердцу был, пишет нам наша слушательница. А энергетическая совместимость? Ишь ты, надежность. Машина не особо важна. Ну, правильно, она может и сломаться. Сегодня она есть, завтра ее нет. Сегодня, понимаешь, чем есть заправлять, завтра тоже есть. Вот. Я вообще всегда, на самом деле, же За коня.
1: Я тут фильм смотрела.
2: Про коня?
1: Да.
2: Я песню знаю про коня, кстати.
1: Так она же энергичная, можно
2: очень
1: поставить,
2: энергичная,
1: кстати.
2: Очень
1: Евгений,
2: энергичная.
1: Вы как?
2: Безумно энергичная. В пляс ноги так и порвут сразу. В разные стороны, если представить.
1: У коня.
2: Просто были, говорит, прецеденты и с машиной, и с построенным домом. Но когда человек не по сердцу, ну просто вот как в этой песне. Никак!
1: И как бы ни старался, никак!
2: Никак!
1: Никак!
2: Никак!
1: Никак! Здравствуйте, был знакомый профессор какой-то там. Машину иметь. Чё? Какой там машину иметь? Да что сегодня такое? Ходил всю жизнь в одежде советских времен, кое-как накопил 1 миллион и отдал их мошенникам.
2: Какой добросердечный гражданин.
1: Это вы его супругу так назвали?
2: Какой добросердечный гражданин. Даже вот то, что накопил, не пожалел отдать мошенникам, потому что понял, что им важнее. Видите как? Сердце надо в человеке, конечно же, ценить. Душу его, а вы все тут про машинки. Тьфу, железяки.
1: Все сказал?
2: Да.
1: Приветик нашей очаровательной зажигалки. Рад вас слышать. Я арендую авто для работы в такси. Сколько раз давал машину, мол, все так, как пока нет возможности купить свой автомобиль. Не могу без автомобиля, так как получаю удовольствие от руля. Бывает порой, когда нет настроения, руль, музыка, дорога и все гуд сразу.
2: Нет, это на самом деле очень круто, действительно. Находиться в движении, в автомобиле, да даже на мотоцикле. Почему? То есть, ну, я понимаю, о чем говорит человек. Вот это вот само вот ощущение вот этого просто пути, это очень круто. Очень круто.
1: Имею авто без кредита. Имею квартиру без ипотеки. Имею уже... Нет, тут так не написано. И многие плевать хотели, но то, что я зарабатываю 130-180, считают мало. Кто считает? А вы не давайте им считать.
2: Не давайте им считать. Вы ищите тех, ныкайте, кто считать не умеет.
1: Берите, значит, пакет из-под молока, туда ныкайте, Ренат. И
2: сразу
1: все.
2: Спрашивайте,
1: и все.
2: Сразу при встрече спрашивайте, 2×2 сколько? Если там затрудняется, окно загрузки появилось, все нормально.
1: Да,
2: считать,
1: берите,
2: считать не умеет.
1: Берите.
2: Значит, спокойно жить будет.
1: +7 972 72 102 108. Насколько важно наличие автомобиля или квартиры у вашей, там, не знаю, второй половинки, например,
2: да.
1: В современном...
2: Заначки в банке. Вот, понимаешь.
1: Значки на портфеле.
2: Значки в банке. Пишите.
3: БИМ-радио. Дёвые заметки на БИМ-радио. Спонсор программы ООО «Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: В общем, все успокоилось. Наконец-то. Благоденствие. 3 балла. Местами затруднения. Сообщает нам об этом Яндекс.Карты. Я расскажу, где все-таки есть кое-какие пробочки. Самая крупная у них, вот считается сегодня, ну, на данный момент, 12-минутная, находится на нашей любимой вот этой связке улиц. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, Дудинская улица до моста через железную дорогу. 12 минут вы там, еще раз напомню, потеряетесь, туда сунетесь. Да, поэтому не суйтесь. Улица Комиссара Габишева от улицы Фиулина до улицы School Gali 5 минут. Также 5 минут на Закиев от проспекта Победы до Академика Сахарова. И 4-минутное затруднение. Затруднение. Улица, самому главное смешно. Улица Копылова от Тецовской улицы до улицы Олега Кошевого. Ну и пишет еще вот, других крупных пробок как будто бы нет. Основные затруднения. Кулгали от Юлиуса Фучика до Вражной 14 минут. Все мосты и дамбы тоже свободны в обе стороны. Вот такая вот красота неописуемая. Ну, фактически, Айвазовский, в общем-то, маслом прям в 14 слоев. Всем желаем удачи в пути, соблюдайте все правила дорожного движения. Совсем скоро услышимся в новом музыкальном часе. Будет еще жарче, поверьте нам.
3: Путевые заявки на БИМ-радио.

0: Щаки-щаки-щаки-щаки.
1: Да, щаки-щаки.
0: А, всем здравствуйте. Вечернее шоу «Труби» мы по-прежнему здесь.
1: Здравствуйте. Ну-ка, в ладошки все похлопали. Ну-ка, разогнали лимфу. Лимфочку разогнали.
0: Давай,
1: лимфочку разогнали.
0: Иди сюда, это я тебе.
1: Я тебя тоже потом это разгоню.
0: Да, подожди, тут Евгений. Евгений хотел интенсивную песенку.
1: Прямо сейчас он хочет. Сейчас вряд ли интенсивная до нас еще не добежала, потому что...
0: Ну вот это, мне кажется, не очень.
1: Прям не для Евгения, вы думаете,
0: прям не
1: да?
0: для Евгения,
1: батюшки,
0: да.
1: Что ты будешь делать? Женя, ну какой же ты вот у нас человек-то замечательный. Ну какой
0: мы
1: ты...
0: Мы просто любим, когда вы радуетесь, дорогие радиослушатели.
1: Поэтому поинтенсивней, пожалуйста.
0: Евгений, это для вас очень интенсивный трек, как вы просили. Раз вы сказали, Мурат Насыров, это грустно, держите вам музыканта Никольского.
1: Тут зато смотрите, как вот средневековьем-то пахнуло, а? А? Рыцарство.
0: Не мытой головой.
1: Айвенго. Вальтер Скотт.
0: Выпендривайся дальше. Так, кто знает эту песню, подпевайте, пожалуйста. Это все для вас.
1: Для Евгения, в частности.
0: Интенсивный трек.
2: Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант.
0: Расправил левой рукой, дальше идет.
2: Расправил левую рукой на шее черный бант. Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать.
3: Я тебя съем.
2: Если ты еще слишком пьян.
1: Вредит вашему здоровью.

0: Улавливай, Евгений, улавливай. Can you feel it? Can you feel it? Music in your heart, in your soul. Переводите, пожалуйста, не все понимают, о чем я. Ну, в общем-то, мы напомним, давайте тему, о которой мы сегодня говорим. Тема просто лютая просто.
1: Насколько важно наличие автомобиля у второй половинки или у вашего партнера, или у будущего потенциального партнера?
0: Ну, или то, что вы присматриваетесь, что это, типа, как бы моя вторая половинка могла бы быть.
2: Фу-фу, пешком ходит, на метро!
0: Он такой подтянутый, он не болеет, он пешком ходит, но все равно фу!
1: Отстой, что, мне на горбу будет с вами, что ли,
0: лазить? Да, лучше бы он ездил на джипе.
1: С одной почкой. Ладно, плюс 7-9-8-2-42-102-8.
0: Злыдень какой, а. На вид не скажешь, ведь вот.
1: Я пока рот не открою, вообще нормально. Да, Николай?
0: В общем-то, давайте рассказывайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102. Что вы по этому поводу всему думаете? Откровенно давайте, мужчины, женщины, не стесняйтесь. Мы уж прочитаем аккуратненько, не переживайте.
3: Реклама на Бим-радио. Спонсор игры «Утромания» на Бим-радио. ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани и деревенька.
4: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16-3.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Платишь меньше, едешь дальше. На ЗС «Иликом» цены ниже, а качество топлива всегда на высоте. Заехал, заправился и в путь. АЗС «Иликом».
8: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Девушка говорит парню: мне важно, чтобы мужчина, который будет рядом со мной, был умнее меня.
2: Ну, я свободно говорю на 6 языках. Я музыкант, я кандидат юридических наук.
1: Фу, зануда.

0: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Что-то мы не ту тему сегодня подняли.
1: Ну, почему нет? Кстати, хорошая тоже тема. Хорошая
0: вот
1: тема.
0: Вот Лена Медова нам зашла и сказала, что мужчины, которые едят чеснок,
1: да,
0: кажутся женщинам более привлекательными и сексуальными.
1: Понимаете? Мужички, ешьте чесночок. Побольше.
0: Да что-то так себе.
1: А что? На боковую сразу.
0: Ну, не знаю, вот ты когда на свидание пойдешь, ну, ладно, ты не пойдешь. Я вот пойду на свидание, да, и если от мужчины на первом свидании будет пахнуть чесноком, я вряд ли подумаю, он такой классный.
1: А прикинь,
0: уже
1: мысленно
0: детей ему нарожал.
2: Ты вампирша, походу, ты вампирша, ты боишься запаха чеснока. Ну-ка, я покажу сейчас тебе вот это крестик.
0: Не показывай, не показывай, не надо.
2: Ты в зеркале не отражаешься, ложки нет.
0: Зато чеснок есть.
1: Зато есть чеснок, будешь?
0: Так, мы вообще-то про этот сейчас разговариваем. Про...
1: Да-да,
0: про этот. Я забыла про чеснок. Так, добрый вечер. Как зовут прекрасную веселую ведущую?
1: Так, как это?
0: Сейчас мы
1: Елена
0: осмотримся.
1: Медова.
0: Да, Лена Медова вот тут была, да. Петр Нежинский здесь еще, да.
1: Ой, мальчик Ярославушка.
0: А сейчас я Лена Медова. Сейчас хекс еще какие-нибудь слова накидаю. Лена, привет. Так, дожили.
1: Дожили. Слава богу, что дожили. Могли не дожить.
0: Да, остановимся на этом. Так, поздно я уже засунулся в саму пробку. Обычно наоборот, кстати, Александр, бывает.
1: А? О чем речь, я не понимаю.
0: Не вникай, дорогой. Добрый вечер. Найти ту, которая готова подавать патроны, даже если весь мир против вас. Так это ж Люська Чебочина. Ты будешь стрелять, а подавать патроны.
1: Так она просто поет об этом, понимаешь? Вот если, не дай боже, такая ситуация сложится, невероятно. Мне, в общем-то, сложно будет понять, Люська Чебочина готова будет подавать патроны или нет.
0: Ну, два-то точно она
1: чтобы
0: подаст.
1: Чтобы боевую подругу найти, Сергей, действительно, это надо, как я не знаю, чтобы так звезды сложились. Чтобы и в разведку можно было, и шубу подарить, и патроны.
0: Ну, для начала, чтобы она не была скорпионом.
1: Ну, почему ты так все прежде? Скорпион, кстати, неплохой знак.
0: Да неплохой.
1: Ну, он со странностями немножко, своими особенностями.
0: Прикинь, если
1: со своими особенностями.
0: Человек-скорпион еще чеснокан поест.
1: Зато у них тонкая душа. Они просто прячут ее.
0: Что понимают, еще у них это... тонкая?
1: Материя. Давай читай дальше.
0: Найти ту, которая будет с тобой наравне и достигать цели вместе. Если у тебя будет все, она может не оценить.
1: Так она, может, наоборот, и оценит, понимаете? Но оценит не вас, а оценит то, что у
0: ваш
1: вас
0: пост.
1: Есть. Вот.
0: Пост ВК оценит лайком своим, и все.
1: И вы тоже это будете прекрасно понимать, что оценивают не вас, а ваши достижения, которые без нее были достигнуты.
0: Материальные ценности приходят и уходят, а человек с большой буквы. Человеку нужен человек.
1: Человек, знаете, тоже приходит и уходит. Ну, если уж откровенно говорить совсем.
0: Давай так, рождается и умирает. Все, мы будем называть своими именами. Чё, грустно стало?
1: То, что...
0: Иди чеснок поешь.
1: Знаешь, как это? То, что гусеница называет концом жизни, учитель называет рождением бабочки. Вот, пожалуйста, вам вот такая вот метафора.
0: Так, материальный человек, так. Если на первом свидании она лезет в карман, до свидания. А если она лезет в свой карман? Подождите. В свой карман.
1: Здравствуй. Я твоя мышка.
0: Есть такие отношения, когда просто хорошо быть вместе. Я не про отношения бездомных. Цели, интересы, темпераменты должны совпадать, либо не коннект. У меня в наличии электровелосипед, посажу на багажник и уедем на море.
1: О, я буду приезжайте. Долго гнать велосипед, в глухих руках его остановлю.
0: Так, Руслан пишет, я пойду на свидание с ведущей, обещаю, не буду есть чеснок. Подожди, то есть я вас типа сейчас должна пригласить, Руслан?
1: Да.
0: Нет, я еще с Колей не сходила на свидание. Коля стоит первый.
1: А тебе, мне кажется, надо, знаешь, как это, проводить эксперимент. Вот пришли, говоришь, съешь головку чеснока.
0: А он потом, а ты съешь головку. Да, нет.
1: Да, съешь чесночку, да.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42.
1: Всех паразитов убивает. Съешь чесночку, сейчас посмотрим, кто ты.
0: Все сказал.
1: Все сказал, да.
0: А мы сейчас говорим о том, насколько важно. Я забыла. Чеснок, в общем. Чеснок, головка чеснока. Все, я все сказала.
1: Ну, хорошо.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что миф о ежике, запасающем яблоки и грибы, придумал древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший? По его словам, еж умеет обдуманно цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых случаях и яблоки. В действительности же еж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт. Внимание. Байк.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что миф о ежике, запасающем яблоки и грибы, придумал древнеримский писатель-эрудит Плиний Старший? По его словам, еж умеет обдуманно цеплять на себя виноградные ягоды, а в некоторых случаях и яблоки. В действительности же еж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали!

0: деревьях и яблоки, в действительности же еж физически не способен кататься на спине, протыкая при этом плоды.
1: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-4».
3: На старт! Внимание! Поехали! В новый Белджи Канавто на Оренбургском тракте 209А. Встречайте июнь вместе с новым Белджи в Канавто и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю, где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю. В автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата?

0: Мы из 90-х.
1: Прям хочется подпевать, да? Так хочется подпевать.
2: Подожди.
1: Так хочется подпевать.

0: сейчас. А, давай.
1: Ну ладно, мы не просто так выскочили с вами вот под этот замечательный трек. Конечно, вы все это узнали. Это крошка моя. Муа крошка, как бы сказали французы. Музыка 90-х не просто звучит в эфире, потому что на подходе у нас замечательнейшая пария. Вечеринка «Мы из 90-х», которая состоится уже совсем скоро. Даже глазом не успеете.
0: 10 июля.
1: Все правильно. Ресторан «Максимилиан». Сначала 20:00. Все это для лиц старше 18 лет. Безусловно, и подробности, и бронь столов можно на kazan.maximilians.ru обнаружить. Мы готовы пригласительно разыграть на эту пати.
0: А ведущий вечера Альберт.
1: Будьте здоровы, Потанин.
0: Да, Жаным. Там еще и Виктор Табуретка.
1: И Виктор Степанович Табуретка где-то внутри будет обязательно.
0: Итак, что нужно будет сделать? Мы вам задаем вопрос. Вопрос, в котором мы коснемся понятий из далеких 90-х.
1: Ну, это знаешь, вот когда вот одно время, я помню же это, когда прям шмяк, ничего нет, все по талонам. И был какой-то прям вот, ну, просто тушите свет. Панталоном. Да, и потом какое-то время стали появляться продукты, которые мы, советские граждане, никогда не видели. Какие-то вот эти вот шоколадки, какие-то вот эти зука, юпи, шмупи, дрюпи и так далее и тому подобное.
0: Виспа.
1: Вискас, да, вот.
0: Есть охота. Так, ладно, мы вам задам один вопрос. Ваша задача ответить правильно. Какой? Давайте наш мессенджер напомню. Плюс 792-72-42-102-8. Сюда нужно два. Два победителя у нас,
1: да,
0: будет. Но один билет в одни руки. Два,
1: да,
0: победителя. Поэтому давайте долго, неохотно. Первый,
1: все как
0: второй.
1: В 90-х.
0: Первый и второй правильно ответивший в нашем мессенджер Макс получает пригласительный билет. Напомню, 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс» 18+. Итак, дошик в 90-х это... Первое. Лапша быстрого приготовления. Второе. Дорогой ресторан.
1: Видишь, как тебя отбивает музыка?
0: Третий. Японский автомат.
1: Итак, что такое дошик в 90-х? Лапша быстрого приготовления. Дорогой ресторан. И японский автомобиль. Плюс 792-72-48. Макс, пишите. Первый, второй с правильным ответом.
0: А
1: отправиться на вечеринку мы из 90-х. Ок, хорошо, давайте.
0: Азат.
1: Как ок, я сказал. Эй-ей, я хотел сказать.
0: Ярар, смотри, Азат Мингазуддинов так торопился, но в целом все понятно. И Манапов Тимур также. Нет, Манапов Тимур, вы только что выиграли, к сожалению.
1: Ай-яй-яй. Ну,
0: следующий. Светлана.
1: Повезет, вы любимые.
0: Светлана, я вам поставила сердечко, вот, чтобы вы знали. В общем, мы вас поздравляем. Правильный ответ, дошик, это, конечно же... Да, но сейчас тоже есть.
1: Лапша быстрого приготовления.
0: Когда ухожу, детям три штучки кинула и пошла.
1: Слушайте,
0: нормально.
1: Вот действительно, это было настоящим спасением для студентов, всех, кто экономил время и деньги, а со временем стало настоящим культовым символом эпохи перемены. Была такая даже шутка, кто был президентом Франции до Жака Ширака. До Ширак! И помнится, мы в студенческие годы ездили в красивейший город Ярославль на фестиваль театральных коллективов России.
0: Все же с Ярослава, но всегда красиво.
1: Да, взяли с собой один стакан и одну вилку. Вот в этом стакане мы готовили эти самые дошираки и ели его одной вилкой всю честную компанию. Так что, поздравляю наших победителей.
0: Всю честную. Чеснок.
1: Чеснок.
0: Он, кстати, всем чеснок!
1: Делает людей сексуальнее. Ну, увидимся на вечеринке.
2: Мы из 90-х. Прогноз погоды на Бим-радио.
3: Спонсор программы ООО «Спецзастройщик Глобал Плюс». ЖК «Наследие».
4: Казань. Следующий год, и вы держите ключи от новой квартиры в жилом комплексе «Новое наследие». Ваш старт к новой жизни. Бронируйте здесь и сейчас. Жилой комплекс «Новое наследие». ОСЗ «Глобал Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Звоните плюс 7-843-205-51-35.
0: По данным Яндекс погоды в Казани на данный момент плюс 18 градусов, по ощущению плюс 17. Сегодня осадков не ожидается. Завтра во вторник, 30 июня, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 21. В среду, 1 июля, днем плюс 23, к вечеру плюс 20, малооблачно, без осадков. Данные о погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
2: Программа для именинников «Первый тост».
6: Спонсор программы ИП Саддарова Эльвира Гакильевна.
7: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
1: Теперь можно.
0: Можно поздравлять именинников, тех, кто отмечает свой день рождения смело, я бы даже сказала, можно. Итак, начнем с группы ВК. Вступайте в наше сообщество «Бимболталка» в Максе. ВК-группа «Бимрадио Казань» называется. Группа в телеге. Везде-везде вам будем очень рады. Там же можно посмотреть, кстати, как выглядят ведущие. А то я тут Руслану написала, что Ярослава ростом 153, весом 98 кг, а Лапеция...
1: Ничего не перепутала.
0: Подожди, а Лапеция и плоскостопие. Пойдете, говорю, на свидание? Пойду, говорит.
1: Да?
0: Прикинь, прикинь.
1: Напиши слабоумие.
0: В общем, зайдите, Руслан, все, можно, вступайте, посмотрите. Итак, группа «Бимрадио», что значит слабоумие? Подожди.
1: Не-не, продолжайте.
0: У меня слюна потекла, подожди. Оксана Романова отмечает свой день рождения, Татьяна Михайлова, Эльвира Ильдусовна, Ленар Ахмедзянов, Елена Машкина, Ирина Евсеева, Артур Сафин, Римуля Максимова, Владислав Саушкин, Софья Самарцева, Максим Жарков сегодня именинник, Диляра Бекментьева, Лейсан Бондаренко, Руслан Кораблев, Дамир Низамов из Зеленодольска, Алексей Антонов, Гулия Мухамедзянова, Гайрат Шафиев и Раиль Бекмулин из Буинска. Дорогие именинники, будьте здоровы, самое главное, пусть вам не грозит никакая болячка в мире, а пусть все достанется моему коллеге. Спасибо всем, с днем рождения!
1: Нет, вашим коллегам не надо, чтобы вот это все доставалось.
0: У меня еще Альберт Ботанин есть.
1: Федот, там впереди на вот это...
0: Вот так, возьми.
8: Это фу, вот это.
1: Вот, а я расскажу, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Но прежде, конечно же, я напомню, что есть волшебный номер телефона. Еще один, знаете ли? 2-930-800. Звучат его волшебные арабские цифры. Звоните в будние дни в рабочее время с 10 до 17.00. Вы можете заказать поздравления, которые дорогие, невероятные, креативные ведущие Бимрадио с удовольствием исполнят. Нет, пользуйтесь 2-930-800. Ну кто же эти невероятные люди? Вот под этим невероятным летним знаком. Ну вот эти вот наши водные стихии. Ну красавцы вы наши чувствительные, неземные. Это я так все про раков на самом деле говорю. Так вот, в этот день, 29 июня, на свет появились Сергей Витте, например. Вот так вот можно сказать, да? Министр путей сообщения, министр финансов, председатель кабинета министров, председатель... Ну, в общем, такой дяденька очень деятельный, политический деятель, вот одним словом. Генерал Иван Черняховский, певица Николь Шерзингер. Мы, кстати, услышим ее обязательно. Был такой проект Pussycat Dolls, вот она там исполняла. Исполняла она там. Актриса Оля Машная, ну, Ольга, простите. Актер Михаил Тарабукин. Я вот смотрю, еще кто же у нас есть. Очень интересные люди, между прочим. Одного прям очень респектую и уважаю. Французского дяденьку, писателя, поэта и профессионального летчика, между прочим. Мы в ответе, как говорится, за тех, кого приручили. Ну, это вот про то, что где звезды все смеются. Это Антуан де Сент-Экзюпери, конечно же, я его имею в виду. Из музыкантов, пожалуйста, Йен Пейс, барабанщик золотого состава группы Deep Purple. Дорогую нашу Шерзингер я уже вспомнил. Юрген Рай, барабанщик немецкой трэш-группы Creator. Я в свое время, кстати, Creator слушал. Неплохая группа, казалось мне. И еще я пропустил одного джентльмена. Ну как джентльмена? Товарища. Настоящий мужчина. Сосо Павлиашвили сегодня отмечает свой день рождения. Спасибо, Сосо, за твои прекрасные песни. Давай немножечко для наших именинников.
0: И тоже прекрасная.
1: А поет-то как, а?
0: Очень красиво. Помолимся за родителей.
1: Да подожди это.

0: Трубим.
1: Насколько важна тачка в отношениях?
2: Вот в саду очень важна. В саду очень важна. Это просто must-have, необходимость.
1: Я бы хотела, кстати, покататься в тачке садовой.
2: Да?
1: Мне кажется, это весело. Я бы еще думала, зажечь огни земли!
3: Эх, прокачу! У меня, кстати, садовая тачка, Егор.
1: Но, если честно, вот смотри, женщине, если женщина еще не до конца сепарировалась от своих родителей, например, да, ну или просто уважает своих родителей,
2: так.
1: Ей ведь тоже важна, по идее, тачка, ну, автомобиль важен у ее второй половинки, чтобы он ее родителей возил на дачу.
2: Так а что, она не заработает себе на тачку-то?
1: Женщина?
2: Конечно.
1: Ну, во-первых, она может просто, у нее фобия быть дороги. Она...
2: Фобия?
1: Фобия, да.
2: Это
1: не
2: очень,
1: хобби, фобия.
2: Это очень удобная позиция. Ну, да. Фобия.
1: Ну, на
2: понимаешь,
1: самом деле...
2: а может, вот у мужичонки-то фобия на машину заработать. Вот все могу, хочу.
1: Поэтому на диване лежит,
2: а
1: да?
2: Фобия вот, да, он вот как Емель на печи хотел бы кататься. Ждет, когда инженеры придумают печь. Есть уж ее.
1: Не, ну серьезно, женщины же все равно боятся за руль садиться, многие.
2: Правда.
1: А мужчины, они такие смелые. Бывают.
3: Как ты стелишь-то, как складно-то.
1: Ну а что, родители, надо на дачу
3: возить. Я открыла, и там сыр выпал, вот эта вся история,
1: ну лучше сыр выпал, чем, знаете.
2: Да, чем я тоже об этом подумал.
1: Но это, наверное, все-таки... Я так поняла сегодня, кстати,
2: так.
1: Что женщинам не особо-то важен автомобиль. Главное, чтобы человек был хороший.
2: А-а-а.
1: Чего ты ржешь-то сидишь?
2: Ну, ржут так-то, но... я вам скажу, коллега,
1: кони.
2: Дорогая, кони,
1: а мы песню-то про коня так и не послушали.
2: Споем обязательно это. Вот, а люди посмеиваются, знаете, так вот немножечко.
1: Но еще ни одна женщина не написала, что вот прям только с автомобилистом буду встречаться.
2: Ну, так правильно, это же надо же это как-то, ну...
1: Мужчина, вот мы, конечно, скоро заканчиваем, но тем не менее, была ли такая ситуация, что женщина вам отказала в общении из-за того, что у вас...
2: Вот вы специально...
1: Мне даже Руслан...
2: Подожди, вот специально приехал человек на свидание, да? Вот
1: да.
2: Кто-то с кнопочным телефоном, а он приехал на собаках. Ну, зимой, допустим, дело было, а? Что ты так смотришь, а зимой дело было?
1: Ну, я не ожидала, что прям на собаках.
2: Представляешь, вот это...
1: И они загрызли ее.
2: Ну, нет, почему? Там же собаки-то воспитаны.
1: Но она ему не понравилась.
2: Это же хаски в основном, вот эти вот голубоглазые-то, вот это, на собаках. Блин.
1: Но она такая, о, это так романтично.
3: А! Вот это да!
2: Да, тут не надо так, не надо, действительно, что-то я не подумал. Это слишком изящно, слишком странно.
1: Но это слишком круто.
2: Да.
1: Она бы, а ездишь-то ты на чем? А? На собаках. Она
3: прыгни
1: говорит,
3: на спину, говорит,
1: да,
3: на тебе.
1: Да, на собаках, не, я тебя возить не буду. Ну да ладно. В общем, тема пока у нас еще продолжается. Насколько важна движимость, недвижимость у второй половинки. А можете про чеснок, кстати, писать все еще.
2: Там Сергей вон про лук написал уже. Квас, говорит, готов, приезжайте.
0: Бим-радио.
4: Реклама на Бим-радио.

0: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Trendy.rf.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в эту минуту с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, извилистая дорожка в итоге приведет вас куда надо. Может и с опозданием, но зато внешний вид будет идеальным. Тельцы, сейчас вы готовы руководить, вдохновлять и вести за собой. У вас все прекрасно получается. Близнецы, вы будете испытывать временную неуверенность в себе. Возможны колебания в связи с элементарным эмоциональным непониманием. Раки. Отдайтесь воле случая. Масса приятных впечатлений вам гарантирована, если вы сумеете внимательно слушать интуицию. Львы, звезды не запрещают вам забыть о других делах ради личной жизни. Девы, вероятно, вы будете иметь дело с чем-то абсолютно новым, требующим полной отдачи до самозабвения. Весы, в этот день уровень эмоциональности может быть завышенным. Успокаивайте себя мыслью, что жизнь скоро наладится, а люди станут добрее. Скорпионы, по возможности оставьте желание тратить деньги до лучших времен, хотя бы до завтра. Стрельцы, у вас будет наблюдаться невероятный эмоциональный подъем, который можно будет направить на нужного человека. Козероги, вам сейчас никак нельзя бездействовать. Используйте стабильную поддержку своей интуиции. Водолеи, на носу какое-то нестандартное событие. Очень вероятно, что оно станет причиной некоторых изменений. Рыбы. Это день мощной энергии и дополнительных сил. Откуда они у вас появятся, это пока загадка. Каждому знаку зодиака желаем счастливого случая.
4: Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.

0: какую разминку надо делать на самом деле в начале дня? Просто чики-чики-бау.
1: Артикуляционную, да, вы имеете в виду?
0: Да, в этот раз, кстати, в субботу, когда работала, после меня пришел Сергей Филиппов, и, слышу, он ходит...
1: Может, ему плохо было, надо было помощь оказывать, а ты смеешься, сидишь.
0: Нет, я подумала, чувак не в мою смену убежал домой. Да, всем добрый вечер. Еще раз вынуждены будем попрощаться с вами в ближайшие минуты.
1: Мы скажем «до свидания» только. Мы скажем единственное «свидание».
0: Ничего не обещай, ничего не говори. А мы какой песней сегодня будем заканчивать? Яркой?
2: Писики отдельс.
0: My body, ага. Вот это вот?
1: Да, да.
0: Я забыла, как она называется.
1: Ага. Buttons. Кнопочка.
0: А, точно. Я помнишь песню «My finger is on the button»?
1: Ну, это, конечно, это «The Chemical Brothers». Ну, что, матушка, ну, гальванайз. Ну, как же забыть такое?
0: А, прикинь, матушка знает такие песни. В общем, на сегодня мы вам говорим «До свидания». Мудрость дня. Слушай, у меня нет такой мудрости дня.
1: Просто,
0: в общем,
1: давай скажем, будьте мудрее.
0: Нет, я просто скажу так. Нет, я нашла одну мудрость дня.
1: Давай.
0: Совет дня. Мужчину не надо жалеть. Если потребность проявить геройство, подбери с улицы щенка или котенка. Все, Петр Нежинский, Ярослава, по традиции скажем, берегите себя, мы вас любим, целуем.
1: Но все-таки будьте сердечнее.
0: Пока.
1: Пока.
3: Вечерний Трубин. What it do, baby boy?

0: Да, всем добрый вечер, здравствуйте, друзья.
1: Всем привет,
0: привет. Да, вечер продолжается, вечер перестает быть томным.
1: Но становится более приятным, прагматичным и, самое главное, харизматичным.
0: Принципиально этот, отказываешься от наушников.
1: Да, сегодня я буду именно таким. Да. А все почему? А потому что сегодня в эфире замечательный ведущий Сергей Белов.
0: Очень приятно. И Артем Патрин, мой соведущий вечернего понедельника. У нас первый час разгон с новостями. Той недели разберем. Кстати, очень много интересной статистики. У нас, конечно же. Ну, а во втором часе с 9 до 10, как мы уже анонсировали, собственно, будет у нас проект «Брат». В рамках программы «Легенды и бенды» мы вспомним два классных фильма «Брат» и «Брат 2». Если быть точнее, звуковую дорожку с этого кинофильма. А ты в курсе, что 37 песен на двух фильмах? 37 песен.
1: Легендарных. Теперь это культовых. Я бы даже сказал, это... песни, которые
0: вообще это было
1: каждого.
0: Лучшее в начале 2000-х, честно вам скажу. В конце 90-х, в начале 2000-х это прям такая антология, прям выжимка, цимус лучших роковых композиций, ну, русского рока.
1: Да, да, да.
0: Так что все это во втором часе, ну а в первом всем еще раз добрый вечер, Белов, Патрин, слушайте дальше новости, ну а пока Гриш Лепс, ну и самый лучший день, конечно же.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Фестиваль концертов на крыше «Руф-фест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Марко», «Федук», «Смеш-бэнд» и другие артисты на крыше «Руф-плейс» этим летом. Билеты в кассах города 16+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мам, а что такое луна?
2: Луна, деточка, это обратная сторона солнца. Да. Да ну на!
3: Солнце пилявых!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Давайте, давайте по факту. Хуже, чем в Италии. В Италии сейчас за 35. Да.
1: Лет? Это прям, да, интересно, заинтриговал там за 35 лет.
0: За 35 градусов жара там.
1: Всего?
0: Да.
1: Ой, знаешь, я тут на днях, вот тебе так могу сказать, мне тут про баньку рассказывали, звали, говорит, давай приезжай, отдохнем.
0: Я завтра поеду.
1: Серьезно?
0: Да. Хочешь со мной? Хочешь со мной?
1: А в какую баню?
0: А, у меня у товарища прямо на берегу, на пирсе, банька.
1: Ты, красота.
0: Вот от двери открываешь, ага, с парной, ага, и сразу можешь нырять. А мы еще там зимой...
1: А можешь сделать так, чтобы вот я дверку открыл и сразу в Средиземное море нырнул?
0: Ну, если мы тебе декорации какие-то поставим, то, наверное, да, там...
1: Потому что я так понимаю, там будет что-то
0: женщины
1: другое.
0: Женщины в бикини, понимаешь? Но завтра какая у нас температура? Завтра более-менее, кстати, 23. Да. А мы еще зимой там такую ямочку вырыли специально на дне.
1: Для тех, кто плавать не умеет?
0: Для тех, кто бомбочкой заходит, и у кого там, ну, вес, ну, ты понимаешь.
1: Не понимаю.
0: Не понимаю. Если вы понимаете, о чем я, то чтобы не воткнуться в дно. В дно, понимаешь?
1: Так надо тогда не этот бомбочкой нырять как раз-таки, а не солдатиком. Солдатиком
0: это. Но они как-то умеют, вот хозяин как-то умеет, Ромка Зуйков, ему привет огромный. Он как-то умеет так красиво входить под углом. Ну, а я обычно втыкаюсь. Ну, ладно, не суть. В общем, кто там в баньку собирает.
1: Мы сейчас до сих пор про ныряние?
0: Нет, мы сейчас про новость. Давай новость подавай. У нас эфир не железный.
1: Правильно, правильно.
0: Давай.
1: Ну что, с чего начнем? С самого интересного?
0: Не резиновый, если быть точнее. Эфир-то железный. Более 32 лет мы в эфире. Мы еще железнее нас не найдешь. А вот то, что не резиновый.
1: Ну, пока не как Москва. Пока да.
0: Что это Москва?
1: Не резиновая.
0: А, ну, да и Казань что-то становится.
1: Ну да, да. Ну что ж, в Минпросвещение назвали сроки введения оценок за поведение в школах. Прикинь, да? Вот давно же ждали мы этого.
0: Я все свое...
1: А помнишь у себя в дневнике?
0: Да.
1: Помнишь, что было, да, классно?
0: Да, за поведение.
1: Зато не два, родители к директору.
0: А у меня регулярно... А еще внизу писали.
1: Да.
0: С объяснением. То есть на полях внизу прям классный руководитель писал. Явиться в школу там, папе, маме, неважно там. Ваш сын там, его...
1: Ага, да-да-да-да. У меня
0: папа,
1: тоже...
0: папа так открывал. Но он не ходил, потому что если он пойдет, то мне потом доставалось, и он понимал, что, наверное, это не...
1: Он не гуманно.
0: Наоборот, да, педагогически подходил к этому вопросу, он так закрывал, на меня смотрел, отдавал матери дневник и типа, иди.
1: А у меня, когда мне так писали, матушка так брала, открывала, говорил, прикольно, и писала,
0: один
1: зачем?
0: Один раз батя пришел, я помню, в школу, для того, чтобы поговорить с учителем английского языка. Но там меня реально зажимало, а мне нужно было переводиться, я помню, из Иркутска, а мы из Иркутска куда переезжали?
1: Казань.
0: Точно?
1: Ну, ты что, я же помню до сих пор.
0: Да.
1: Ты что мне звонишь, говоришь, я в Казань переезжаю.
0: Ну, какой ты помнишь, это середина 90-х. Так вот, он пришел, я вообще батю впервые увидел в школе, пришел в форме. У меня он офицер был на русской армии, он пришел в форме, значит.
1: Русская армия еще?
0: Ну, какая разница-то у нас, ну, русская?
1: Дореволюционная русская армия.
0: Это нет, подожди, это имперская была, российская императорская, имперская. Я как это в «Звездных войнах» заговорил. И вот, я помню, он стоял офицером, он тогда, у него звание было уже подполковник, он стоял. И краснел за меня перед учителем. А та его отчитывала, понимаешь? Та его отчитывала.
1: А потом краснел уже не пап твой дома, а чья-то пятая точка.
0: Вот тогда я столкнулся впервые с женским абьюзом. Я понял, как женщина может строить офицера. Российская, да, российская уже.
1: Ну да. Оценки, короче, за поведение планируется ввести во всех российских школах в 27-28 учебном году. Сейчас новую систему проверяют в 89 школах из 7 регионов. По итогам эксперимента выбрали трехуровневую модель. Поведение будут оценивать как образцовое, допустимое и недопустимое. Кроме того, Минпросвещение продолжает переход к единым государственным учебникам. И в 27 году по ним начнут заниматься уже ученики 10-11 классов. То есть речь идет в том числе и о русском языке, литературе, математике, информатике, физике, химии и биологии. Кроме того, для учителей подготовила правила действия в случаях, когда ученик нарушает дисциплину во время урока. Наконец-то у нас, наверное, опять вернут замечательный звук, свистящий звук линейки. Помнишь такое?
0: Я помню, я еще настолько был хулиганом. Батя еще раз приходил в школу.
1: Да, два раза, да?
0: Сначала в Москве. Меня не хотели принимать в пионеры. А он офицер. Тогда, кстати, еще был Советский Союз.
1: Ну, я помню.
0: Тогда был еще Советский Союз. Это 90-й год, а меня не хотели принимать в пионеры. С октябренком, да, пионер. Ну, хулиганом я был. Я помню, он пришел, говорит, ну как я вот советский офицер, а сын у меня типа не пионер. Даже это очень важно еще.
1: Да.
0: А он учился, я помню, в Куйбышевской академии, там спрашивали за это. Там что-то еще были политруки, вот
1: да,
0: это.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да.
0: Все. Батя, большое спасибо моему. воспитал? Нет уже с нами, но я всегда радостно о нем вспоминать. Друзья мои, оценки возвращаются за поведение. Мы теперь ждем, но это уже с 1 сентября только.
1: Да.
0: Ну а пока сегодня у нас вечернее шоу здесь. В понедельник продолжаем. 20:16 на студийных. Всем здравствуйте.

0: вдохновлений вообще никаких не нужно. Это Майкл Джексон.
1: Я сразу клип вспоминаю.
2: Искал. Это профессиональный уже язык.
1: Да, да, да.
2: У меня привычка.
1: Я сразу клип этот вспоминаю, помнишь, да?
2: Да, да, да. Black or White. Вообще клипы, а какая постановка танцевальная? Ты ходил?
1: Я оценил, да. Я ходил, кстати, в кино.
2: Я же тебя призывал, когда сходил.
1: Мы вообще-то договаривались сходить.
2: Ну.
1: Но и ты пропал.
2: Ну, а что я пропал?
1: Куда ты там? Ты ходил в итоге или не ходил?

0: представлений вообще никаких не нужно. Это Майкл Джексон.
1: Я сразу клип вспоминаю.
2: Я сказал, это профессиональный уже, извините.
1: Да, да, да.
2: У меня привычка.
1: Я сразу клип этот вспоминаю, помнишь, да?
2: Да, да, да, Black or White. Да. А, вообще клипы, а какая постановка танцевальная? Ты ходил?
1: Я оценил, да, я ходил, кстати, в кино, блин.
2: Я же тебя призывал, я когда сходил.
1: Мы вообще-то договаривались сходить.
2: Ну?
1: Ну, и ты пропал.
2: Ну, а что я пропал?
1: Куда ты там? Ты ходил в итоге или не ходил?
2: Ходил, конечно.
1: Ходил, вот, я

0: Искал. Это профессиональный уже язык.
1: Да, да, да.
0: У меня привычка.
1: Я сразу клип этот вспоминаю, помнишь, да?
0: Да, да, да. Black or White. Вообще клипы, а какая постановка танцевальная? Ты ходил?
1: Я оценил, да. Я ходил, кстати, в кино.
0: Я же тебя призывал, когда сходил.
1: Мы вообще-то договаривались сходить.
0: Ну.
1: Но и ты пропал.
0: Ну, а что я пропал?
1: Куда ты там? Ты ходил в итоге или не ходил?
0: Ходил, конечно.
1: Ходил. Вот, я тоже сходил.
0: Слушайте, там такие танцы, я просто...
1: Ты в курсе, да, что он 2 года готовился?
0: Понимаю, что 2 года ребята просто с танцевального зала не вылазили.
1: Да.
0: Потому что главный актер, он же племянник родной Майкла Джексона. Однозначно могу сказать, он сам наверняка так не умел танцевать, как Майкл.
1: Да?
0: Потому что Майкл
1: именно
0: с детства этим занимался. И, скорее всего, 2 года просто пацану ставили танцы, чтобы он был похож на Майкла.
1: Ну, а куда деваться? Вообще хотели же проект сворачивать полностью. Мы же разбирали этот вопрос в прошлых легендах и бендах.
0: Давайте другую новость разберем. Пусть люди сходят, не будем спойлерить.
1: Мы не будем спойлерить, мы просто говорим, что советуем сходить и посмотреть.
0: А я еще ходил в вип-зал. А я еще в вип-зал ходил. О, прям красота, лежал. Местами даже чуть не заснул. Но вообще на одном дыхании. Давай дальше.
1: Ну что ж, давай. Новая семейная выплата в России составляет в среднем 30 тысяч рублей. Соцфонд сообщает.
0: Угу.
1: Новая семейная выплата для работающих родителей составит в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры. В каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальной зависит от доходов, с которых был отчислен доход на налог на доходы физлиц. Такой налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной в 6%. Разница между этими суммами и возвращается семье.
0: Слушай, вот это когда полноценная семья, есть мама и папа, я вот родитель-одиночка,
1: угу.
0: То есть в моем случае ты как?
1: Ну,
0: хотелось бы что-то от государства.
1: Ну, ждем более детального разъяснения. Ты же знаешь прекрасно, я же всегда говорю, сначала закон публикуется, а потом уже как его будут применять, каким образом он будет работать.
0: Я вот недавно слышал, что в Татарстане семьям, которые имеют более 10 детей в своей семье, которые родили более 10 детей, им единовременная выплата будет около 100 тысяч рублей.
1: На 10 вот детей? По 10 тысяч?
0: Ну, получается, ну, хоть что-то 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
1: Нет,
0: извини,
1: да,
0: можно
1: да.
0: купить там что-то к этому, к школе. Ну, хотя
1: ты
0: бы...
1: ребенка последний раз в школу когда собирал?
0: Ну, вот первый, я же... Кто мою дочь собирает? Я собираю, ребят.
1: Я об этом и говорю. Ну, там какая сумма?
0: Ну, хотя бы на спортивное что-то, на форму, на кроссовочки 2.
1: Вот, напомню, в России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца до 1 октября 2026 года. Право на семейную выплату имеют родители, воспитывающие 2 и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимум.
0: Угу. Отлично. Я только за.
1: Так что очень хорошая новость для многих.
0: Мне вообще
1: слушателей.
0: Очень нравится выражение нашего первого лица. Он сказал, мы все свои социальные обязанности выполняем на 100%.
1: Да, абсолютно.
0: Вот человек сказал, и человек делает.
1: Да.
0: И это подтверждается новостями и подтверждается тем, что действительно выплаты.
1: Фактами.
0: Идут. Да, абсолютно верно.
1: Именно.
0: 20-25 факты говорят о том, что у нас впереди реклама. А вот после рекламы, по многочисленным заявкам трудящихся юридической сферы, шоу must go on, шоу должно продолжаться. Но это завтра уже, когда суды откроются. Всем добрый вечер, друзья.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Бим Радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.

0: Эрос Рамадзоси у нас только что в эфире. 20.34. У нас, кстати, через минут 10 игра состоится. Мы из 90-х с большим удовольствием для вас проведем. Разыграем очередной пригласительный билет на классную вечеринку, которая называется «Мы из 90-х». Состоится она, если не ошибаюсь, 10 июля. Но я сейчас подниму более детальную информацию, когда будет розыгрыш. И мы с вами, конечно же, на эту вечеринку отправимся. Это уже такой знак качества, на который мы с вами приглашаем вас. Вас приглашаем. Ведущий будет Альберт Ботанин. Он еще и танцует. Ну не, как, ну, не как Майкл Джексон.
1: Значит, не как ты сейчас, да, вот танцевал, да, в студии?
0: А, нет.
1: Нет, ну ладно.
0: Он лучше танцует.
1: А лучше-то? Куда лучше?
0: Понимаешь, у меня экспрессия, понимаешь? А у него техника. Это разные вещи. У меня порыв, а у него...
1: У тебя даже такие эмоции сейчас
0: будут. Все, ладно, хватит, давай о новостях.
1: Ну что ж, давай, слушай. У меня самый главный вопрос, который многих беспокоил последние несколько месяцев. Как ты думаешь... Репетиторы по какой дисциплине в школе стали самыми высокооплачиваемыми?
0: Перед ЕГЭ?
1: Да.
0: Ну, математика.
1: Нет, он не угадал.
0: Че, география?
1: Репетиторы по физике стали самыми высокооплачиваемыми среди частных преподавателей в России. В январе-мае средний предполагаемый доход таких специалистов превысил 82 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование.
0: Слушайте, вот я точно помню, что физика начинается с 7 класса, у меня у дочери начнется с 1 сентября. И вот физика — это та наука, которую вот нельзя профукать с самого начала, потому что в 7 классе идет база, базовый минимум, потом в 8 это все нарастает. И для того, чтобы понять физику к 11-му, тебе надо вернуться в 7-й класс. А это такой объем, и, соответственно, ребенок, который, ну...
1: Поэтому это базовый минимум.
0: Физический базовый минимум.
1: Да, ну что ж, я, честно говоря, хотел бы даже сказать своему преподавателю по физике большое спасибо. Она меня столькому научила, но...
0: А я помню только ебанитовую палочку.
1: А я помню только, как выглядит учебник по физике.
0: И вот эту вот установку, которую нужно раскручивать, и между двумя шариками возникает эта молния.
1: Динамо-машина вот эта, да?
0: Да, возникает, да. Да, ну что, друзья мои, а на втором месте там нет информации, кто на втором месте, на третьем?
1: Есть информация, но мне бы хотелось услышать все-таки от наших слушателей.
0: Как вы думаете?
1: И от бимболталки, да. Кто же второе и третье место занимает?
0: Из репетиторов, да. На первом месте преподаватели по физике, соответственно, кто на втором, на третьем месте. Очень любопытно, присылайте. Плюс +7 972 72 102 8.

0: из 90-х.
1: Слушай, да, действительно, мы из 90-х.
2: Я точно. Я из 80-х.
1: Я так-то тоже.
2: Я так-то еще вообще, в принципе, сознательно застал вторую волну итало-диско. Там «Сова», что-то.
1: Ой, класс.
2: «Кен Ласло», да. Считалочка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я в медляках танцевал, и, чтобы ты понимал, уже сознательно приглашал девчонок под «Роксет» «It must have been love». Правда, тогда мы не могли произнести правильное название «Роксет». Да. Мы писали записки «Рахет».
1: Рахет.
2: Рахет.
1: Это татарская группа, да. Ты не путай немножко.
2: Но диджей понимал. Так, друзья мои, у нас информация на правах рекламы прежде. Бим Радио представляет вечеринку «Мы из 90-х». Это хиты, под которые танцевали и влюблялись в 90-е. Живая музыка, это конкурсы и подарки. Приходи в образе из 90-х и выигрывай крутые призы. Ведущий вечера Альберт Ботанин. Все это состоится 10 июля в 20:00. Ресторан «Максимилианс», 18+, и мы готовы разыграть сейчас одну из проходок. Пригласительный билет на одно лицо. А вопрос, в котором мы коснемся понятия из далеких 90-х, это тусовки 90-х. Отсюда вопрос. Скажите, пожалуйста, можешь зачитать вопрос? Вопрос.
1: Что такое рейв?
2: Рейв.
1: У нас есть три варианта ответа.
2: Да.
1: Знаешь, что-то как-то такое расслабление, это не рейв. У нас есть три варианта ответа. Вот и первый рейв. Из них – музыкальное течение, танцевальные вечеринки. Рейв. Второе – это спортивная игра. И третье – это способ засолки огурцов.
2: Прикольно было.
1: Но лучше бы не огурцов, а все-таки помидорок. Помидорки я люблю больше.
2: Так, нам нужно правильный ответ под номером каким? Давай быстро, пока
1: под
2: люди...
1: номером 6.
2: 6. Шестерочка сегодня работает у нас. 20:45. Сейчас будем рекламу выпускать. Пока вот шестой сообщение.
1: Ответивший, правильно.
2: Плюс 792-72-102-8. Ну что, шестой. Будем считать после рекламы же тогда.
1: Давай.
2: Вот, поехали. Ваш вариант. Присылайте. Плюс 792-72-102-102-8.
0: Реклама на Бим-радио. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 16 июля. Группа «Рок-острова». Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей. Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».
3: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: ждала тебя, Вова.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Черная пятница в садовом центре «Экоплант». Скидки до 90% и точка. Для наших радиослушателей тысячи растений от 199 рублей. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, в эту минуту с вами Ксения Лайт и прогнозы звезд на ближайшее время. Овны, извилистая дорожка в итоге приведет вас куда надо. Может и с опозданием, но зато внешний вид будет идеальным. Тельцы, сейчас вы готовы руководить, вдохновлять и вести за собой. У вас все прекрасно получается. Близнецы, вы будете испытывать временную неуверенность в себе. Возможны колебания в связи с элементарным эмоциональным непониманием. Раки. Отдайтесь воле случая. Масса приятных впечатлений вам гарантирована, если вы сумеете внимательно слушать интуицию. Львы, звезды не запрещают вам забыть о других делах ради личной жизни. Девы, вероятно, вы будете иметь дело с чем-то абсолютно новым, требующим полной отдачи до самозабвения. Весы, в этот день уровень эмоциональности может быть завышенным. Успокаивайте себя мыслью, что жизнь скоро наладится, а люди станут добрее. Скорпионы, по возможности оставьте желание тратить деньги до лучших времен, хотя бы до завтра. Стрельцы, у вас будет наблюдаться невероятный эмоциональный подъем, который можно будет направить на нужного человека. Козероги, вам сейчас никак нельзя бездействовать. Используйте стабильную поддержку своей интуиции. Водолеи, на носу какое-то нестандартное событие. Очень вероятно, что оно станет причиной некоторых изменений. Рыбы. Это день мощной энергии и дополнительных сил. Откуда они у вас появятся, это пока загадка. Каждому знаку зодиака желаем счастливого случая.

0: радио. Первое в Казани.
1: У нас завершение этого музыкального часа. Есть еще 5 минуточек одну новость обсудить. Давайте позволим себе.
2: А победителем
1: себе.
2: Мы когда будем?
1: И победителем мы сейчас скажем, да. Давай посчитаем.
2: Ну ладно.
1: Раз.
2: Ну ладно. Давай. Давай, ты пока считаешь. А я расскажу о новой новости, которую, скажем так, все хотят услышать.
1: Давай.
2: Предельное количество сверхурочных часов в России увеличится со 120 до 240 в год. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.
1: Не понял, еще раз, подожди, я считал победителя. Я и в прошлый раз считал победителя, когда вот выход-то был, попросил тебя, потому что уже повалили сообщения после этого рейва. Так, еще раз.
2: Новые правила сверхурочной работы дадут рынку до 50 тысяч вакансий. Расширяет количество часов со 120 до 240 в год.
1: А у нас же и так безработица почти на нуле. Там что-то 0 целых там каких-то.
2: Да,
1: там.
2: Да. Но
1: почти это, даже и процента нет.
2: Вот, то есть нехватка кадровая, она всегда есть, даже сейчас, для того, чтобы наполнить именно вот эти ниши, которые остаются свободными.
1: Нам юристов не хватает. Вот,
2: нет, нет, давайте.
1: Экономистов.
2: Да, давайте с юристами
1: лечиться не будем. Мы вот сейчас радиоведущего ищем.
2: Ну, это радио, это БИМ.
1: Конечно.
2: Вот, таких
1: потому
2: людей мало.
1: Одни уже там уходят, другие приходят. Это нормально. Это как сансара?
2: Сансара, да, да, да.
1: Самый настоящий.
2: Вот, в министерстве считают, что изменения могут создать почти 49 тысяч дополнительных рабочих мест в разных сферах. В том числе и в топливно-энергетическом комплексе. Вот что от топливно-энергетический комплекс сейчас очень актуален. Работодатели смогут чаще предлагать сотрудникам дополнительную занятость, но только с их согласия. При этом работников появится возможность увеличить свой доход. Ты хочешь больше зарабатывать? Все,
1: нормальный
2: работаешь как
1: достаточно. Ответ любого нормального работающего человека.
2: Да, да, да. Вот так.
1: Слушай, я так упахался на той неделе, это вообще... У меня в среду мероприятие. 2 юбилея, один выпускной, 1 свадьба. Еще я утром встал каким-то чудом, просто приехал сюда, не проспал. С 8 до 12 бодрячком я тут поработал. Потом я дом поспал, еще поехал на мероприятие.
2: Слушай, Серег, я тебе в следующий раз визиточки обязательно привезу. Ты на свадьбах раздавай, пожалуйста. Потому что бракоразводный процесс со скидкой 50%.
1: И на это не делай. Это очень хорошо, что у меня работает.
2: И это замечательно.
1: Я люблю работать. И вы тоже, друзья. А тем более сейчас есть такая возможность сверхурочная. Поэтому соглашайтесь, пожалуйста. Мы тем временем готовим вас к чему? К программе?
2: Да.
1: Называется она «Легенды и бенды». Мы с большим удовольствием вас приглашаем в час следующий музыкальный, где мы как раз вспомним 2 прекрасных фильма «Брат» и «Брат 2». И вот оттуда все самые лучшие саундтреки.
2: А кто нам
1: саундтреки.
2: Намекнул на такой интересный
1: Спасибо тему. Большое, Бим-болталки. Бим-болталки,
2: да.
1: Затем подкидывайте, друзья мои.
2: Ну, подключайтесь к Бим-болталке и будьте всегда в курсе всех событий.
1: Все, ждем всех в следующем музыкальном часе. Добрый вечер.
0: Любимое радио.

0: Бенды на Бим Радио.
1: Всем добрый вечер, здравствуйте. Программа «Легенды и бенды» традиционно. Тема, наверное, бим-болталка. Большое спасибо. Ну, в принципе, она висела в воздухе. Просто ребята сформулировали пожелания свои. Это очень здорово. Сегодня музыки много. Классно. Сегодня музыка, саундтреки из кинофильмов «Брат» и «Брат 2». Но больше из «Брата 2», соответственно, потому что, как мы помним, в первой части... Вообще, в двух фильмах 37 саундтреков, 12 в первом и 25 во втором. Как так получилось? Я когда стал вникать в эту тему, самая простая версия такая, что на съемке фильма «Брат» было выделено всего 100 тысяч долларов. По тем временам, ну это...
2: Ни о чем, да.
1: Куда с таким бюджетом? То есть, нанимать композитора, поэта, песенника было ну просто невозможно.
2: Поэтому снимали в Питере.
1: А потом еще музыкантам платить надо.
2: Да. А вторая часть бюджет был побольше, поэтому можно было слетать. И...
1: Ну, в общем, первую часть бюджета не хватало ни на декорации, ни на спецэффекты, ни на съемки в каких-то экзотических локациях. Работать кинематографистом предлагалось на улицах своего города в Питере. Интерьеры снимать дома у знакомых, ну а «Брат 2» в этом плане уже продолжает выбранную линию. Так, в первой, значит, у нас «Наутилус Помпилиус» альбомчик. Во второй части 25 лучших песен, но мы сегодня послушаем. Всего у нас 10 композиций поместится в этот час. Начнем мы с чего, друзья мои? Вообще, я планировал отказаться от включения этой песни в программу. Какая-то она, ну, на мой взгляд, просто мутная.
2: Мрачная.
1: Но, поразмыслив, решил, что без этого, наверное, не обойтись. Как-никак она открывает дилогию, дает старт вообще. Не включать эту песню, значит, и в какой-то степени порушить вообще концепцию начала. А вот концептуальная составляющая включения песни в фильма, да еще и в самое его начало, несомненно, главный герой долго и безуспешно ищет песню во всех магазинах, но найти не может. Очень символично. Данила ищет себе крылья и не находит их. Музыка Вячеслава Бутусова, слова Ильи Кормильцева, группа «Наутилус Помпилиус», песня «Крылья». Я их, кстати, услышу. Они будут 9 февраля. Я поеду на рок-фестиваль «Улетай», и «Наутилус Помпилиус» в этот раз заявился. Я «Крылья» услышу лично. Ну а вы сразу после рекламы здесь на Бим Радио.
3: Реклама на Бим Радио.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Легенды и бенды на Бим-радио.

0: Вообще с этой песни начинается вообще вся саундтрековая жизнь двух фильмов «Брат» и «Брат 2». «Наутилус Помпилиус» команда. Только что «Крылья» и, если не ошибаюсь, это был последний, завершающий альбом именно в рамках состава.
1: Да.
0: «Наутилус Помпилиус». После этого уже Вячеслав Бутусов стал исполнять сольно. И очень удивительно, что на самом рок-фестивале «Улетай», на который я еду, именно «Наутилус Помпилиус» заявлен. Не просто Вячеслав Бутусов, а «Наутилус». Так, идем дальше. Следующая песня, она с «Брата 2». Наверняка вы думали, что самая популярная песня группы «Маша и Медведи» — это «Любочка». Помните такую, да?
1: Кто не знает «Любочку»?
0: Да, в крайнем случае «Рикьявик, Рикьявик» или «Без тебя». Нет. Нет, это песня «Земля». Именно этот трек уже давно является самым прослушиваемым у группы. Можете проверить сами. Все это произошло именно из-за того, что «Земля» также когда-то прозвучала в «Брате 2» и вошла в его официальный саундтрек. Причем многие даже не догадываются, что эту песню поет именно Маша Макарова, фронтвумен коллектива, прославившаяся песенкой про синенькую юбочку, ленточку в косе. Вот. Группа «Маша Медведи» распалась после съемок клипа «На землю», кстати. Именно на эту композицию. Вот. Камбэк произошел в 2004 году, и, насколько мне известно, они до сих пор прекрасно себя чувствуют. «Маша и Медведи», саундтреки на фильмы «Брат 2», «Земля».

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.
1: Так, продолжаем наш диалог.
2: Все-таки диалог. Спасибо, что включил микрофон в этом выпуске.
1: Да, Артем Патрин, Сергей Белов. У нас программа «Легенды и бенды». Всем здравствуйте. Дальше у нас тоже с «Брата 2» саундтрек. Вообще, кстати, я, честно, даже и не помню, в какой момент он там появляется. Это саундтрек. Вы помните? Вы помните, господин хороший мой? Вообще.
2: Конечно.
1: Агат Кристи «Секрет». Она, кстати, эта песня вышла в том же году, что и фильм «Брат». На их 8-м уже тогда альбоме называется «Майн Кайф». Не путайте, пожалуйста. И это настоящий психоделический рок, написанный Глебом Самойловым. Вот. Ну, там и клип они сняли, короче, такой. И история этого клипа никак не связана с фильмом. Есть у тебя сопутствующая информация? Классно.
2: Нет, ну, на самом деле довольно-таки очень серьезное такое произведение. Mm-hmm. Вот.
1: Коротенькое.
2: Сам клип, да, действительно, проходил в 2000 году в Московской школе 410. Это, это да. Но тут хотелось бы отметить, что большое количество в тексте все-таки метафорических образов.
1: Ну, конечно, это же психоделический рок, а как ты хотел-то? Да.
2: Поэтому стоит именно не прям подходить, как раз говорят.
1: А как сейчас нужно
2: слушать? Буквоедство, да? То есть до букв цепляться.
1: Фантазию включить?
2: А, да, а это понять, это понять глубокий смысл. А понять его может только тот человек, который прожил 90-е и принимает фильм, да, скажем так, «Брат» и «Брат 2» именно как канонический такой фильм.
1: Ну, или, по крайней мере, его смотрел.
2: Ну, или хотя бы смотрел.
1: Да-да-да. Итак, Агата Кристи, команда «Секрет».

0: Агата Кристи, братья Самойлович, тогда братья два спели эту песню. Кстати, в этот же год она и вышла. Дальше у нас, друзья мои, ну, это мои любимцы вообще. Мои любимцы.
1: Это, знаешь, это гимн поколения, наверное.
0: Я считаю, что это вообще, честно скажу, эта песня, знаете, как она для меня является вообще главной песней, честно вам скажу, главной песней этого фильма. Она потому что отражает прям вот... Она в конце звучит, если не ошибаюсь, или нет? Нет. Там прощай, да, да, прощальное такое письмо, там что-то.
1: Да. Вообще, основной смысл этой песни — это рефлексия о молодости как о периоде безграничных возможностей и неизбежности ее окончания. Это такое философское размышление о мимолетности юности, нереализованном потенциале и цикличности жизни.
0: Вот так вот.
1: Видишь, как глубоко могу...
0: Психоделически. После трагической гибели Сергея Бодрова вечно молодой напрямую ассоциируется с его судьбой. Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. В клипе на «Вечно молодой» сыграл Виктор Сухоруков, один из главных героев фильма «Брат 2». Собственно, брат Данила Бодрова. Вот. Ну, а песня «Вечно молодой» вышла на 4-м альбоме группы «Смысловые галлюцинации». 3000 в 2002 году. И эта композиция является одним из главных саундтреков фильма «Брат 2». Вообще, это Свердловский рок-клуб, «Смысловые галлюцинации», как таковые. Оттуда у нас еще и ребята Чайф, например, Юлька Чечерина, которая тоже сегодня будет, кстати. Команда «Дом детского творчества» там тоже рефлексировала, так скажем. Так вот, эта песня «Вечно молодой, вечно пьяный» в исполнении, собственно, команды «Смысловой галлюцинации», лидером группы является Сергей Бабунец, написал он эту песню в соавторстве с директором группы Олегом Гененфельдом, вот, как таковое. Это их совместное производство. И вот получилось вот такое шедевральное произведение, которое я снова, повторюсь, похвастаюсь, 8 июля услышал.
1: Услышишь, да, лично.
0: Я был в том году, кстати, на концерте Сергея Бабунца, там же на рок-фестивале. Ребята, это один из тех музыкантов, который собирает огромный, ну, просто огромный, там, не могу сказать, зал, поле. Знаете, вот поле, бубунец. А кто такой бубунец? Смысловые галлюцинации. Смысловые галлюцинации. Мы идем на «Смысловые галлюцинации» здесь на Вебрадио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вчера ехала в лифте, познакомилась с новым соседом.
2: А я тоже вчера в лифте познакомился. Со стоматологом, парикмахером, плотником, риэлтором, продавцом дверей.
3: Знакомьтесь,
2: окон,
3: паркинг, реклама в лифтах от агентства House Group. Креативная и яркая подача вашего бизнеса. Познакомьте потенциальных клиентов с вашими предложениями и наслаждайтесь эффектом. Реклама в лифтах. Реклама в каждом доме. 100% просмотра. Хороший отклик и узнаваемость. Обращайтесь в рекламное агентство House Group. Звоните 567-1199.
0: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.

0: Чичирина. Вот как раз мы ее вспоминали. Главный хит Юли Чичирины «Тулула» прозвучал в фильме «Брат 2», попав в его официальный саундтрек. В отличие от перечисленных выше песен, претендующих на глубокий смысл, «Тулула» — это вообще простенькая, но веселая композиция. Как вы поняли, с незатейливыми куплетами и бессмысленным припевом. Вот так вот, друзья мои.
1: Кстати, композиция придумана, да, между прочим. Да. Прямо на саундчеке перед выступлением в тюменском клубе «Белый кот». Uh-huh. Гитарист группы Александр Александров вспоминал, что песня появилась буквально за пару часов, когда у музыкантов выдалось свободное время на настройки инструментов. Так что изначально весь припев состоял только из повторяющих слогов «Тулула» без строчки «Ветром голову надуло». Финальную версию с этой фразой доработали уже на студии в Москве.
0: Я как раз вот после выхода фильма и как такового выхода вот этого альбома ее, где там еще и помимо этого была «Жара», помнится, вот она приезжала, я помню, как раз к нам. Тогда была станция у нас, вот на которой я начинал, да, на Большой Красной располагался. Я помню, были очень приятные, на самом деле, воспоминания с тем, что Юля, она такая открытая, на самом деле, девчонка, веселая такая, простая, то есть к ней можно было подойти, пообщаться. И вот мы брали интервью, и очень положительные эмоции к ней у меня. Поэтому и каждый раз, когда я ее слышу в эфире, либо ставлю, у меня всегда положительная, всегда улыбка вот у меня, всегда улыбка.
1: Я сразу вспоминаю еще одного исполнителя. Угу. Но ее песни пока нету в легендарных фильмах. Так. Но, надеюсь, я тебе показывал, у меня на даче есть с личным автографом диск.
0: Ну только называть вещи, давайте. Слушай, она саундтреки к другим фильмам написала. «Мураками».
1: Нет.
0: Диляра Вагапова есть у нее там.
1: Я, да.
0: Саундтрековые
1: нет,
0: песни.
1: Я не говорю, что не есть, но просто вот прям культового фильма поколения еще пока нету.
0: А Вагапова ему большой привет передадим, да, сейчас. Так, следующая песня в фильме «Брат» 97 года доминировала песня группы «Наутилус Помпилиус». Любимая группа «Герой». Как-никак мы сейчас от «Брата 2» к «Брату». Угу. Ее лидер и вокалист Вячеслав Бутусов даже сыграл в картине сам себя. Камео. Во второй части подборка рокеров была более разнообразной. Однако без Бутусова было никуда. Вот. И в финальных титрах прозвучала песня «Наутилус Помпилиус». «Последнее письмо», вы помните. А в одном из эпизодов композиция Вячеслава «Гибралтар Лабрадор». Ее мы и послушаем. И, кстати,
1: квартирник был прикольный.
0: Вы помните же эту историю, что Бутусов полностью отдал этот альбом режиссеру с одним условием, что он разрешит снять клип с нарезками из этого фильма. Угу. Ему это право дали. Поэтому у Бутусова есть, в принципе, разрешенное видео, клип, да, соответственно. А мы послушаем Вячеслава Бутусова «Гибралтар», «Лабрадор». Слушайте, хочу напомнить о том, что сегодня у нас программа «Легенды и бенды» посвящена именно саундтрекам из кинофильмов «Брат» и «Брат 2», друзья. Вот. Понятно, что по некоторым причинам мы не можем поставить все саундтреки.
2: Песню звонкую пропела.
0: Потому что иноагенты многие уже.
2: Да. И на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: и Бенды на Бим Радио.
1: Так, всем здравствуйте. Отлично у нас Гибралтар, Лабрадор. Я даже уверен, что многие из вас подпевали.
2: Мне кажется, вообще сегодня все песни подпевают. Да, да, наши ну, слушатели и бим-болталка обязательно в
1: точно
2: этом будет
1: прибавлено.
2: Участвовать.
1: Прибавлено вот. Точно у нас сегодня радио. На максимум сегодня у нас из динамиков бим-радио звучат лучшие саундтреки кинофильма «Брат» и «Брат 2». Так, следующее у нас. Мои любимцы вообще обожают эту группу.
2: Вот, кстати, да, у них классные песни. Я очень часто вот порой, знаешь, включаю в наушниках музыку, когда в Москве перемещаюсь. И иду.
1: Вообще эта песня находится на 5-м месте по популярности у поклонников. Впереди 10 капель, город, цветут цветы и половинка. Вот, музыку и текст к «Иду» написал фронтмен коллектива Вячеслав Питкун. А сама группа «Танцы минус» стала популярной благодаря своему второму альбому «Флора фауна», который, как и «Брат 2», вышел в 2000 году. Пластинка содержала хиты «Город» и «Цветут цветы», которые тогда активно раскручивали. «Иду» же фанаты рок-музыки полюбили именно благодаря саундтреку к этому фильму.
2: Кстати, в фильме она звучит в эпизоде, когда Данила Багров прячется от бандитов в туалете клуба.
1: А, точно, этот же момент, конечно
2: да,
1: же, конечно.
2: Да, благодаря именно «Иду» стал одной из самых узнаваемых песен из саундтрека фильма.
1: Танцы.
2: И прочно ассоциируется с этой эпохой 2000-х.
1: Минус. Песня «Иду». Прибавляйте.

0: Вот нам как раз пишут: Артем и Сергей, спасибо за шикарную программу сегодня. Не только подпевал, но и выпал из диалоги, говорит, болталки, программа по нашим предпочтениям. Очень зашла, получилась нотка ностальгии на контрасте с современной музыкой. А сейчас вообще кайфанете, потому что в саундтреке же не только рок-исполнители, чтобы вы понимали, не только роковые там наши известные русские музыканты, там же еще Ирина Салтыкова.
1: Посмотри по телевизору, показывал губастенький мальчик.
0: Слушай, я не помню, она в первой была или только во второй? Во второй?
1: Салтыкова клевая.
0: Салтыкова клевая. Нет, там другая фраза была, типа Салтыкова клевая, типа.
1: Да, да, да.
0: Нет? Вопрос, да. Поинтересовался один из бандюганов у водителя певицы. Так, ну что, бывшая участница группы «Мираж», хоть и не вошли все ее песни в официальный саундтрек «Брата 2», однако Ирина Салтыкова обошла всех рокеров по количеству прозвучавших в фильме песен. То есть официально ее песни не вошли.
1: Да, но они крутились по телеку, когда они дома, ты помнишь, да?
0: Их было целых три песни. Да. Это «Солнечный друг», «Бай-бай», «Огоньки». Вот можно посмотреть клип, вспомнить. Вот. А мы послушаем «Солнечный друг». Я считаю, что, в принципе, если она там засветилась, и какие-то ее творчества там тоже были, соответственно...
1: А помнишь, да, Виктор, герой на кухне, говорил? Угу. Ну, да, вот этот вот исполнитель мне нравится. Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный, как баба, весь такой. Одно слово, румын. Да, Ирина Салтыкова такой. Так он же болгарин. Да? А какая разница?
0: Великолепная игра Виктора Сухорукова. Невероятная просто. Кстати, в 2004 году, спустя 2 года после гибели Сергея Бодрова, Ирина Салтыкова посвятила ему песню «Брат». Она вышла ее на ее 5-м альбоме «Судьба», но осталась незамеченной широкой аудиторией. А вообще Салтыкова клевая.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды» на Бим-радио.

0: Так, Наутилус Помпили у нас последнее письмо. Goodbye, America. О, вообще, кстати, с этой песней очень много ассоциируется. Но она звучит в двух эпизодах фильма. С одним-то все ясно, там Данил возвращается из Штатов. Вот поэтому Goodbye, America. Со вторым моментом сложнее. Ее поют ученики гимназии, в которой учится сын Белкина. Возможно, Балабанов ориентировался на высказывание самого Бутусова, который назвал эту песню своим прощанием с детскими впечатлениями. Потому что Goodbye, America — это не в смысле «А ну тебе, Америка». Goodbye — это Америка, которую мы сами себе рисовали, когда был железный занавес. А когда железный занавес открылся, мы увидели ту самую настоящую Америку. И вот это как раз песня об этом. Музыка Вячеслава Бутусова, слова Дмитрия Умецкого. В общем-то, это один из самых таких запоминаемых шедевров песенных команды Наутилус Помпилиус. Ну а дальше, ребята, любимцы мои, просто обожаю команду Аукцион. Как вообще с этой песней?
1: Знаешь,
0: не завершить бы.
1: Я тебе так скажу, на самом деле. С этой песней лично у меня связано очень много. Особенно связано начало моей так называемой стези, моего хобби маленького, моего отвлечения. Угу. Это компьютерные игры. И да. Одна из них начиналась именно с этого саундтрека. Угу. То есть интро этой игры было именно саундтреком этой замечательной группы. Мое знакомство с группой произошло именно так.
0: Это что за игра?
1: Позже
0: Дота,
1: уже...
0: Что ли?
1: Нет, Что ты? Позже уже вышел фильм «Брат». Так. А игра называлась «Fallout». Это легендарная российская игра «Fallout».
0: Да, «Fallout».
1: И вот именно тогда все это непосредственно и началось. Вообще в тексте много метафор, которые породили разные трактовки. Например, «Я сам себе небо и луна». Эта идея солипсизма. Герой настолько погружен в свой внутренний мир, что внешняя реальность для него как бы исчезает. То есть та же самая дорога, долгая дорога, да и то не моя. Это ощущение оторванности от мира, потеря реальности. Вообще до «Брата 2» дорога уже попадала в медиапространство и до этого. Угу. Вот, как я уже говорил ранее, да, это в игре Fallout ее использовали. Вот. А сам Леонид Федоров отмечал, что в текстах Аукциона нет прямого вербального смысла. Он рождается из общего состояния, которое создает непосредственно сама песня. Вот. Настоящий всплеск этой песни, интерес к ней именно случился в 2000 году, когда «Дорога» вошла в саундтрек фильма Алексея Балабанова «Брат 2». По воспоминаниям участников группы, режиссер долго уговаривал Федорова разрешить использование трека. Почти год. Угу. Аргументируя это некоммерческим характером картины. При этом особых финансовых выгод для Аукциона это не принесло. Для многих зрителей именно эта песня стала первым знакомством с творчеством группы. После фильма «Дорога» фактически стала визитной карточкой коллектива. Ее стали исполнять практически на каждом концерте.
0: Ну что, ну прям как-то очень так хорошо ты прям завершаешь. Друзья мои, сегодня в программе «Легенды и бенды» мы слушали лучшие саундтреки из кинофильмов «Брат» и «Брат 2», «Аукцион», а потом, знаете, еще, я позволю себе поставить еще классную песню «Смысловой галлюцинации. Розовые очки».
1: О, да.
0: Давненько мы ее не слышали, раз уж такая тематика у нас сегодня пошла, роковая, в том числе навеянная вот этими прекрасными фильмами, то, пожалуйста. Вот, на этом разрешите сделать арвидерч.
1: Всем, да. Всем да. Спасибо, мы были рады читать ваши сообщения. Бимболталки, как всегда, огромнейший привет. Всем спасибо.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всем пока, друзья мои. До следующего понедельника программа «Легенды БД» прощается. Артем Патрин
1: и Сергей Белов. Всего доброго.
0: И дорога нас ждет домой.

Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Shake that.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет легендарную вечеринку «Мы из 90-х». Атмосфера беззаботной юности, живая музыка и зажигательные танцы. Только любимые хиты, конкурс за лучший образ и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Альберт Ботанин. 10 июля, ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Приходи отрываться под любимые хиты вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

засвете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

значит нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь дней на пять, погрущу и опять.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.